сквозь ночь, и как всегда я один. Жизнь покажет мне свой печальный взгляд, но ты не молчи, не видишь.

Я охапками листья кидаю в костер, синим дымом подпираю бледный небо шатер. Они пеплом взлетают, прогорев до конца. Я рукою стираю хлопья сажи с лица. Как будто так уже было, это просто усталость. Безразличием камня в моем сердце осталось. Пламя шорохом смерти жжет сухую листву. Это лучше.

простить тех, кто мелок душою. Их обиды наполнят лужи грязью одною, и свое отражение в мутной глади воды я прицельно разрушу белой пеной слюны.

Сколько прожито лет, сколько прожито дней. Это кто как считает, для кого как важней. Что-то сделано мною или сделано что-то. И что для себя, ну а что для кого-то. Счастье в секундах, маленьких острых. Щедрое к детям и скупое для взрослых. Липкой почкой набухнет долгожданной весною, чтобы осенью стать в костре гореть.

дышать, дышать во всю грудь. Но я боялся забыть, я боялся уснуть. Там, где вода, и в небе смешки ломаных стрел, я руки протягивал вверх, я брал молнии в гость. Там, где вода рисует на земле круги, ты слышишь, слышишь.

Наша реклама. Амода и Джейку. Выбирай ВАЗ Авто Самара. Приезжай на Алматинскую 87.

0: Это главный адрес для выгодной покупки автомобиля. Асавто. Алма-Атинская, 87.
1: Записывай. Запоминай.
2: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
3: Наше радио. Проверено временем.

0: Наша реклама.
1: Тысячу ярких эмоций дает. Аттракцион «Суперполет». Дух замирает и сердце поет. Кто раз попробовал, снова придет. Аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина. Веселье для всей семьи.
2: Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер Пикашур Про для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор-Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Ох, где нацвали! Вы слышали радостную новость? В Мушмуле живая музыка и выступления артистов каждый вечер.
4: Что, и в понедельник?
3: И в понедельник. И во вторник, и вообще каждый вечер. Устроим праздник в любой удобный день. Звони, бронируй стол на свой день рождения или свадьбу со скидкой 20%. Телефон 205-53-43. А живая музыка и танцы в Мушмуле совершенно бесплатные. И даже в четверг.
2: Устали от боли в суставах? В клинике Реавиз лечим артрозы, заболевания связок и сухожилий. Используем передовые технологии в операциях по замене сустава. Все виды диагностики, круглосуточный травмпункт. Ответ болезням – Реавиз. Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
5: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
6: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
7: Наше.

0: Наша реклама. Амода и Джейку. Выбирай Вазавто Самара. Приезжай на Алматинскую, 87. Это главный адрес для выгодной покупки автомобиля. Асавто. Алматинская, 87.
1: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
2: Записывай. Запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
3: Наше радио.

0: Энциклопедия нашего радио. Исполнитель:
1: Ленинград.
0: Имя:
1: Сергей Шнуров.
0: Легенда.
2: Название Ленинград родилось совершенно просто. Я посмотрел свой паспорт и увидел, что я рожден в городе, которого уже не существует. Ленинград – это то, что внутри меня и внутри многих миллионов жителей несуществующих городов.

0: Энциклопедия нашего радио. Исполнитель – Рубль. Имя – Сергей Шнуров. Легенда.
1: Рубль, как все, наверное, знают, слово, образованное от глагола «рубить». В тот момент времени я почему-то захотел просто поиграть в хард-рок. Безыскусный, тупой, без претензий и гонки за успешностью. Как говорится, для себя. Рубиться от души и не думать о последствиях. Так я и назвал группу «Рубль». Неконвертируемая валюта для расчетов только на ограниченной территории.

0: Энциклопедия нашего радио. Исполнитель «Диоды». Имя Сергей Шнуров. Легенда.
1: Игрища в попсу занимали меня с самого начала музыкальных увлечений. Примитивное электронное звучание ранних российских звезд в 80-х, 90-х я оценивал как невероятно самобытный трэш. Они, кстати, одевались, да, похлеще каких-нибудь панков. Начесы, подведенные глаза, лосины, цепочки, блестящие куртки. На фоне разрушающейся страны выглядело все это, ну, как вторжение пришельцев-инопланетян. Советское прошлое, впрочем, никуда не делось. Мелодии, подачи, тексты были все те же. Странный симбиоз. Диоды, точнее, светодиоды. Это то, из чего на ленинградском телевидении делали летающие тарелки для телеспектаклей. Было много очень телеспектаклей про инопланетян, я не знаю почему. Выглядело это, ну, по меньшей мере, странно, что меня не могло не радовать. Поэтому, конечно, группу я назвал «Диоды». Диоды.

0: Энциклопедия нашего радио. Исполнитель.
1: Три дебила.
0: Имя.
1: Сергей Шнуров.
0: Легенда.
2: Выход великого лайф-альбома группы Deep Purple Made in Japan 1973 года удачно совпал с годом моего рождения. И вот мне уже 27. Очень хотелось в то время выдать что-то подобное, но ни о каких заграничных гастролях, тем более японских, я тогда даже и не мечтал. Чтобы как-то осмыслить место своего пребывания в конце 90-х, я придумал название альбома «Made in Japan». И в тот момент я подумал, это слишком даже для Ленинграда. Кто мог назвать так по-дебильному альбом? Правильно, дебилы. В тот момент у меня был акустический состав из 4 человек. Но дебилы ведь не умеют считать, поэтому-то и группа получила название «Три дебила» при наличии 4 человек в составе.
1: «Три дебила».

0: Энциклопедия нашего радио. Исполнитель
1: Зоя.
0: Имя
1: Сергей Шнуров.
0: Легенда.
2: Зоя с древнегреческого языка – это жизнь. Жизнь – это то, что всегда меня интересовало. Жизнь во всех ее проявлениях, со всеми ее сложностями и восхитительными и ужасными моментами. Зоя – это наше все.
1: Зоя.
3: У подруги помнишь, что приходила к Ирке? Сумка вроде Биркин. Ну, не Биркин. Подделка, мне сказала Ирка. По секрету. Я бросила. Ну, сейчас так

с подругой набрали трав мы. Там поняла я, смотри, все просто, короче. Осознанно жить и прорабатывать травмы. Энергетика тоже важная штука, впрочем.

0: квартиру сниму на Суточно.ру.
1: 6+. Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

Меня побили камнями на детской площадке. Я ушел чуть живым, скрывался в чужом районе.

пробегал им путь и не целился в спину. Да я даже не знаю, что там за дверью в лето. Может, это задрочка, типа Тома и Джерри. Может, просто тупик, и в поисках смысла нет. Но должны же коты, пес возьми, во что-нибудь верить. Я мечтаю о лесе под грустным осенним дождем, спрятав свой хвост трубой за мусорный бак. Ведь любой дурак знает, кошке нужен дом, хотя б уголок. И собак.

нужна твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом.

0: Наша реклама. Между строк с Эрнестом Старателевым.
1: Здравствуйте. Поговорим еще немного о конфликте между депутатами Госдумы Ниной Останиной от КПРФ и Ксенией Горячевой от «Новых людей». Напомню, противостояние парламентских дам, которое довело их до суда, сводится к особому взгляду каждой из них на мир. Новый человек Горячева, например, убеждена, что молодые женщины только и думают о том, что мужья будут их бить, бросать без алиментов и похищать детей. Поэтому, мол, боятся выходить замуж. Коммунистка Останина, в общем-то, подтверждает эту точку зрения, предполагая, что закон о домашнем насилии отпугнет парней от брака, потому что, цитирую Нину Останину, «импульсивные наши женщины любое прикосновение могут принять за насилие и побежать в полицию». Слушая все это, я долго не мог понять, откуда берутся такие взгляды. Что касается Ксении Горячевой, сложилось стойкое впечатление, что она лукавит, пугая юных барышень. Ее саму все перечисленные страхи от брака не оттолкнули. В прошлом году она благополучно вышла замуж. И вот что она рассказала о своем опыте.
2: За что вы больше всего благодарны друг другу?
3: Короче, за что я очень благодарна, Даниил помог мне в отношениях почувствовать себя в безопасности, именно в безопасности рядом с мужчиной. Не чувствовать себя перманентно в режиме выживания, рассчитывания только на себя и одинокой. Оно периодически там как-то корректируется именно поднимающимися там разными материалами, да, там внутри меня, какими-то моими травматозами, реакциями, но оно быстро все сводится на нет и приводится в штиль. Но вот так, чтобы именно в романтических отношениях мужчина взял ответственность за мою жизнь, за мои проблемы, за мои вопросы и сказал, что твои проблемы — это и мои проблемы тоже, и мои вопросы тоже. Это вообще жестко переворачивало мою систему координат.
1: Как видите, депутат прекрасно отличает реальные отношения со своим мужчиной от всплывающих, как она выражается, травматозов. В реальной жизни она благодарна своему жениху, а теперь мужу. А выдавая свои травматозы и страхи за реальность, Горячева, получается, прагматично зарабатывает для новых людей политические очки и популярность среди тревожных девушек. И плевать, что их и правда можно отпугнуть от брака. Сама-то, повторюсь, уже замужем. Ах, дамы, как это по-женски. А что за травматозы у коммунистки Останиной, ну, наверное, обсудим в следующий раз. Там тоже все, ох, как сложно.
0: Между строк с Эрнестом Старателевым.
4: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
5: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
6: Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Студия Ольга Дворянова. Здравствуйте. Минтранс предупредил улетающих из Москвы о риске отмены и задержек авиарейсов из-за циклона. В столичном регионе до конца выходных ожидаются дожди, ливни, местами грозы и ветер с порывами до 15-20 метров в секунду. Такие погодные условия могут повлиять на работу аэропортов Московского узла, отметили в ведомстве. По данным гидрометцентра, циклон, который в среду обрушился на Калининградскую область, приблизился к Москве. Это самая популярная новость к этому часу, по данным новостного агрегатора СМИ-2. В Калининградской области шторм повалил деревья, повредил автомобили и крыши частных домов. Несколько населенных пунктов остались без света. Пострадавшая в ДТП с первым замгубернатора Курской области девушка скончалась. Несовершеннолетняя пассажирка автомобиля, водитель которого спровоцировал ДТП с участием машины чиновника, умерла. Об этом сообщили в региональном управлении МВД. По предварительным данным, водитель автомобиля, в котором находилась девушка, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной первого замгубернатора Александра Чепика. Чиновник травм не получил. Всего в ДТП пострадали 5 человек. Наиболее высокие показатели заболеваемости ВИЧ-инфекцией в России в 2025 году зафиксированы в Чукотском автономном округе, Иркутской области и Алтайском крае. В целом по стране заболеваемость снизилась на 13% по сравнению с годом ранее, сообщает ТАСС со ссылкой на доклад Роспотребнадзора. При этом по сравнению с прошлым годом тройка антилидеров несколько изменилась. Иркутская область улучшила показатели и опустилась на второе место, а вот в Чукотском округе заболеваемость наоборот выросла. Показатели также ухудшились в Алтайском крае. В Иране завершились похороны бывшего верховного лидера Али Хаменеи. Они состоялись в его родном городе Мешхеде. Из-за толп на улицах гроб с телом Аятоллы доставили к месту погребения на вертолете. Погребение завершило неделю траурных процессий, которые проходили в Тегеране и еще ряде городов. По оценкам местных СМИ, в памятных мероприятиях приняли участие до 43 миллионов человек. 86-летний Хаменеи погиб в результате удара по его резиденции 28 февраля, в первый день американо-израильской операции против Ирана. Сборная Франции в третий раз подряд вышла в полуфинал чемпионата мира по футболу. На стадии четвертьфинала она обыграла команду Марокко со счетом 2-0. Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе забил победный мяч и стал единоличным рекордсменом по числу победных голов на чемпионатах мира. На счету француза стало 8 подобных мячей. В полуфинале национальная команда Франции встретится с победителем пары Испания-Бельгия. Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня. Финал турнира пройдет 19 числа. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер ФС-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: и Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте, 7 часов и 7 минут в столице, 70 июля, 10.07, в Москве 7.07, и сегодня пятница. Несмотря на то, что сейчас облачная погода в Москве, не обещают нам дожди, я хочу вам сказать, что сегодня в Москве будет до 30 градусов тепла.
3: Ого!
2: Да, и, в общем, если будет где-то дождь, то будет духота страшная. Ну, не так, чтобы страшная, давайте не будем слово страшное. Страшное употреблять. Простая духота московская. Мы желаем всем приятно провести этот день. Впереди выходные. У кого выходные, у кого рабочие, впереди рабочие. Вот так вот жизнь меняется. Вообще, если говорить о том, справедлива ли жизнь, мы об этом говорить не будем. Доброе утро, мои справедливые коллеги.
3: Доброе утро.
4: Московская духота.
2: Московская духота.
3: Доброе утро. Мне кажется, это не про погоду, Саша.
2: Мне не надо разжевывать юмор, Яна. Я прекрасно все понимаю. Просто есть смешно, есть не смешное. Поэтому я все секу. Расскажи, как ты вчера сходила в парк мечты, или как называется? Остров мечты,
3: да. Мы были вчера на острове мечты. Катались. Ну, классно сходила. Ну, как
2: говорит мне Игорян, это круто мы сходили. Российский Диснейленд.
4: Ну, парк развлечений.
3: Парк развлечений.
4: Диснейленд все-таки тематическая
3: история. Это другая история, да.
4: А в плане парка развлечений, да.
3: Накатались, накрутились, наелись вкусноты. В общем, ну, все как полагается в день рождения, Сашка.
2: Сколько...
3: Потом поехали поужинать. Вот это об этом мы не будем в ближайшие две недели. Я на диете на строжайшей во всех смыслах этого слова.
4: Московская духота.
3: Да.
4: Во всех смыслах этого слова.
3: Ну, это такой аттракцион щедрости невиданный.
2: Да.
3: Да, это вот когда ты хочешь проявить щедрость по отношению к своим детям. Ты едешь и проявляешь, и к себе тоже.
2: Когда думаешь, и это тот случай, когда думаешь, слава богу, у меня их трое.
3: Честно, я не представляю, как вот семьи там с шестью и более детьми.
4: Тут с одним ребенком некоторые задумываются. У тебя трое.
3: Но мне старший, на мое счастье, не поехал. У него были там другие мероприятия. Вчера он присоединился к нам только вечером. Позволил мамке сэкономить. Вот, а так, конечно, дорого, но клево, что там говорить. Очень круто все сделано, классные карусели. Я каталась на лодке, потом посмотрели фотографии, и не удержались, значит, купили одну фотографию, приношу ее домой. Муж так посмотрел на наши лица, на мое в первую очередь, конечно, говорит, да, ну угораздило же меня.
2: Вот так. Ну, то есть что, даже ложки дегтя нет, что ли?
4: Ну, от Янки ты никогда не услышишь.
2: Надо самому идти.
3: Ну, ложка дегтя — это дорого. А что это, не ложка дегтя, это поварёшка дегтя.
2: Это поварёшка дегтя, да. Но я хочу все-таки про все остальное. Насколько это круто там. Ну, ты говоришь, круто.
3: Круто. Я вообще сама очень люблю вот эти все истории. Ты знаешь, я, кстати говоря, хотела вам предложить. Давайте сходим втроем.
4: Я не люблю парки развлечений.
3: Но мы...
2: Это значит, никуда не пойдет.
3: А ты пойдешь за компанию, Гарри.
4: В Москве водил вот
2: его самый.
4: А моя
2: любимый аттракцион — «Ромашка».
4: На тот момент, ей 10 было на тот момент, она попросила ее в Дубай свозить в парк развлечений, в конкретный, куда она очень хотела попасть. Вот где не бюджетный Янг был.
3: Слушай, на самом деле, если взять парки развлечений, справедливости ради, они нигде не бюджетные. Я была в парижском Диснейленде, например. Это тоже стоило...
4: Я в Диснейленде ни разу не был.
3: На тот период стоило очень дорого. Тогда это $100 стоил входной билет. Но это, ну вот в те времена, когда была я, это была огромная сумма денег на самом деле. Сейчас я даже не представляю, сколько это все стоит. Но это круто. Это ты приходишь, и ты целый день чувствуешь себя настоящим ребенком.
2: По ощущениям, что вроде клёво. Как доступно. Народу-то столько, что невероятно.
3: Причем да, народу очень много. Несмотря на то, что это был рабочий день, народу было очень много.
4: Ну хорошо, дорогие друзья, сегодня последний рабочий день, мы все в сборе.
2: Это
4: давайте
2: неделя.
4: Будем начинать.
2: Это неделя.
4: Последний рабочий день.
2: Последний рабочий
4: день. Ну да, я пятница, и потом последний рабочий день. Я

0: Я просто сказал последний день, поэтому...
1: Постучи еще по дереву, Саш.
0: Я не стучусь.
2: Подъемники на нашем радио. Наша реклама. Терпеть жару не обязательно, если у вас другие планы. Опустил жалюзи, и жара остается по ту сторону окна. Внутри прохлада и комфорт. Все жалюзи и рулонные шторы на жалюзинск.ру. Устали от боли в суставах? В клинике Реавиз. Лечим артрозы, заболевания связок и сухожилий. Используем передовые технологии в операциях по замене сустава. Все виды диагностики, круглосуточный травмпункт. Ответ болезням – Реавиз. Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
3: Хотите понять, каким стал современный российский автомобиль? Начните с новой «Волга К50». «АСАВТО» первым в Самарской области представляет бренд «Волга» и приглашает познакомиться с автомобилем на тест-драйве по вашему маршруту. «АСАВТО Волга» – выбор для тех, кто ценит успех, инновации и уважает российские традиции. ПГТ «Стройкерамика». Пожарный проезд 4.
4: Записывай, запоминай.
5: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
2: Наше радио. Наша. Музыка поколений.
6: Знаете ли вы, взяв в руки купюру в 500 рублей, на лицевой стороне вы увидите памятник Петру Великому работы Марка Антокольского, где изображен парусник на фоне морского и речного вокзалов, а на обратной – панораму Соловецкого монастыря. Но что в купюре примечательного? На лицевой стороне российской банкноты изображен аргентинский фрегат «Либертад». Дело в том, что первый дизайн рисунка Центробанк отклонил, и художник Игорь Крылков использовал в качестве образца первую попавшуюся фотографию большого корабля, невзирая даже на то, что он никогда не стоял у берегов Архангельска.
7: Слушай наше радио. Узнавай новое. Выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
4: Наше радио.

0: Кирьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 7 часов и 20 минут в столице. Сегодня 10 июля. Сегодня пятница.
3: Россияне стали чаще просить осыпать себя крупой на свадьбе ради денег. Самым популярным свадебным денежной, ну, свадебной денежной приметой оказались осыпание жениха и невесты крупой при выходе из церкви или ЗАГСа. Ну, вот про церковь не знаю, про ЗАГС, да. Наличие при себе наличных в день свадьбы, а также монета в ботинке жениха и в бокалах молодоженов. Большинство опрошенных считают традицию дарить деньги важной для финансового благополучия. И, согласно опросу, россияне считают, что для сохранения финансового благополучия необходимо обсуждать траты друг с другом, не брать необдуманные кредиты, использовать выгодные способы оплаты и получать кэшбэк за покупки. Вот на этом я хотел бы остановиться поподробнее. Свадебные традиции, тут все понятно. Мы с женой по шубе тещины ходили перед тем, как выйти из дома в ЗАГС. Это была традиция, про которую я, кстати, не знал. Нужно было потоптаться по шубе для того, чтобы семья в достатке жила. Вот согласно опросу, россияне считают, что для сохранения финансового благополучия необходимо. И вот дальше я перечислил, что делать. Давайте поговорим о том, как вы считаете, что необходимо для финансового благополучия. Но все социальные истории мы сейчас оставим, ну, там, зарплаты высокие и так далее. Тут все понятно.
4: Да работать просто надо. Вкалывать надо.
5: Ты знаешь, они всегда, к сожалению, это не так-то, знаешь, когда вот говорят, что нужно во многих сериалах даже есть несколько способов. Там вот в последнем сериале, который я посмотрел, там главная героиня говорит, что есть четыре способа, как разбогатеть. Один из них — это вкалывать.
4: Ну, я имею в виду не с утра до вечера.
5: На заводе ты вкалываешь, а у тебя, ну, фиксированная зарплата, ничего не растет.
3: Ну, огромное количество профессий, да, где ты вкалываешь просто невероятно.
4: Я про другой смысл хотела вложить в эти слова. Я имею в виду, что просто нельзя сидеть на месте. То есть ты должен что-то делать для того, чтобы у тебя эти деньги были.
3: Это вот базовые.
4: Надо не стесняться открывать двери, заходить, не стесняться спрашивать. Ну и вкалывать в прямом смысле, безусловно, тоже. Вот как ни крути.
3: Обрати внимание, что приводят в пример люди, у которых спрашивали, да, это необходимо обсуждать траты друг с другом, не брать необдуманные кредиты, использовать выгодные способы оплаты и получать кэшбэк за покупки. Здесь практические какие-то вещи. Вот об этом я хотел поговорить, а не о том...
4: Это к Сашке.
3: Знаешь, вот интервью с миллиардерами, вот иногда смотришь, и они все говорят, нужно верить в себя. Вот я верил в себя и там в свою идею, и у меня получилось. Ну, ты вроде как веришь, но так, как у них, у тебя не получается.
4: Я не умею вообще беречь бюджет. Я транжира по природе, и чаще всего у меня деньги улетают на радости жизни. Но я честно тебе скажу, я ни разу об этом не жалела. Почему? Потому что жизнь такая...
5: Просто везунчик.
4: Просто жизнь такая штука. Ты не знаешь никогда, что будет завтра.
3: И будет ли.
4: И если сидеть всю жизнь, копить там на что-то, еще что-то, вот это завтра один раз, оно может просто не случиться, и все. Ну, как бы, и ты не пожил. Вот у меня такой принцип. Я, вот там дети хотят там что-нибудь, мы идем и делаем.
5: Ты просто везунчик.
4: Может быть.
5: Вот и все.
4: Ну, как бы, может
5: не
4: быть.
5: Слушайте ее, она просто везунчик.
3: Александр Григорьевич, есть у вас
5: и многие другие
3: вопрос,
5: тоже, потому что на завтрашний день тебе могут пригодиться деньги на очень важную вещь.
4: Да я не спорю,
5: поэтому
4: я тебе говорю, поэтому...
5: Не слушайте ее.
4: Я же не даю советов, я поэтому сказала,
3: не
4: что слушайте. Это к тебе, а не ко мне, потому что
3: давайте
4: я не умею
3: вас
4: копить.
3: Давайте послушаем, Александр, что нужно делать для сохранения финансового благополучия?
5: Я не знаю. Ну, надо с молодости думать о финансовом благополучии.
3: Вот смотри.
5: Вот это самое главное. Вот с молодости нужно, вот когда ты зарабатываешь первые деньги, думай об этом. Вот. Я не знаю, накопительный
3: счет. Вспомни себя, Саша, вот в молодости. Давай, вот 18 лет. Да? Я оказываюсь рядом с тобой в 18 лет. И говорю, Сашка, я из будущего. Ты просил меня вернуться вот в прошлое и сказать тебе, 18-летнему, думай с молодости. Вот ты послушаешь или нет в этом возрасте?
5: Если бы ты был... Не надо фигушки.
4: Ой, ну Господи, Саш, ну кто 18 лет что слушает? Да, боже мой.
2: Послушай меня. Может быть, ну хорошо, я тогда помолчу. Хорошо, говори, Ян. Вы мне не даете рот открыть. Как вы можете узнать мое мнение по этому поводу? Просто заткнули меня и все. Если я увижу тебя в том 18-летнем возрасте вот таким одетым, я поверю, во-первых, что он из будущего.
3: Так, хорошо.
2: Во-первых, я в это поверю, что он из будущего. Не может человек так выглядеть.
3: Если я буду голый, как в «Терминаторе». Подхожу к тебе, я голый, как в «Терминаторе». И говорю, Саня, я из будущего.
2: Тогда нет, конечно нет.
3: Вот, пожалуйста, я про практические советы. На финансовое благополучие, для финансового благополучия нужно не жениться.
4: Ну, вот видите. Как...
3: Это у кого-то опыт жизненный. Итак, вопрос звучит следующим образом. Был опрос у россиян. И россияне сказали, что для сохранения финансового благополучия необходимо обсуждать траты с друг другом, не брать необдуманные кредиты, использовать выгодные способы оплаты и получать кэшбэк за покупки. А как у вас? Вот что считаете вы самым главным для финансового
2: благополучия? Вот сегодня очень много уделяется внимания финансовой грамотности. Не во всех школах, но есть дети, которые повезло, что у них есть финансовая грамотность. И у кого она есть, им реально повезло. Понятно, что не все этим будут пользоваться. Это понятно абсолютно. Но то, что ты этим будешь заниматься с раннего возраста, в 45 лет ты можешь уже не работать.
3: Для финансового благополучия надо, чтобы хотя бы один из семьи должен был быть финансово грамотный.
2: Да.
3: А не как я. Весь чулок мужа распотрошило. Но он меня чему-то в этом плане донаучил. Я стараюсь. Как у вас, дорогие друзья?
2: Чулок, да,
3: ваше мнение и способ.
4: Прохудился.
0: Подъемники на нашем радио.

0: наша реклама.
1: А поехали всей семьей.
2: С этой фразы начинаются самые ценные моменты.
3: Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов. От 2 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026.
4: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
5: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
4: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.т2.ру.
6: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.

0: квартиру сниму на суточно. 6+.
1: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
2: Уинстамарт сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sb/bdl. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
3: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
4: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
5: Наше радио.

0: и Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
2: И, друзья, всем доброе утро. Давайте почитаем ваше сообщение. Как у нас вопрос-то звучал?
3: Ну, мы заговорили о благополучии финансовом, как его сохранить. Это благополучие, или оно есть, или приумножить?
2: Честным, простым способом. Ну, не простым, может быть, но честным, простому человеку.
3: Да, мы не говорим сейчас про что-то запрещенное или криминальное, естественно. Из жизненных наблюдений. Есть люди, к которым деньги липнут сами. Большое значение имеет наследственность. Отношение к деньгам формируется в семье. Экономии не научишь, а если дано, так на всю жизнь. Пытаешься шикануть, а не выходит.
4: Ну вот. Для финансового благополучия просто вкалывать мало. Нужна щепотка удачи. 16 лет отработал в одной московской организации, психанул, ушел. Через пару месяцев позвали в строительную организацию. Тут и отношение к людям другое, и финансовое благополучие.
3: Доброе утро, товарищ. Финансовую грамотность нужно учить детей. С возрастом эта наука дается намного сложнее. Читайте Роберта Киосаки.
4: Ой, слушайте, я читала, мне не помогло.
3: Роберта Киосаки очень много противоречивых разных историй. Ну, это американский предприниматель, инвестор, писатель. «Богатый папа, бедный папа», наверное, самая известная книга. Во-первых, он сейчас должен какие-то огромные деньги.
2: Вот. В мошенничестве.
3: Да. Во-вторых, это все громкие лозунги и слишком... Упрощенная история. Ну вот, объясняется. Ну, но с другой стороны, если кому-то помогают такие вот мотивационные... Ну, сейчас их инфо-цыганами называют, вот этих людей. Но если кому-то помогло это, да, казалось бы, какие-то очевидные лозунги, которые вы бесконечно повторяете себе, ну, наверное, да.
2: Забыл, как там книга называется, про Вавилон, господи, вылетела из головы.
4: Самый богатый человек Вавилон.
2: Да?
4: Или из Вавилона, или Вавилон, как-то... Вавилон, по-моему,
3: добрый
4: самый
3: день.
4: Богатый человек.
3: Да, я вот считаю, что копить — это свойство человека не приобретенное, а врожденное. Оно или есть, или его нет. Я вот не могу жить, чтобы не копить. В детстве откладывала конфеты, что не могла сразу съесть. Потом деньги, что родители давали на автобус, а я ходила пешком. Ну а сейчас не представляю, как жить без заначки.
2: Да, вы молодец. Я вам ставлю медальку.
4: Опять.
3: А еще бывает же так, да, в жизни, когда вот ты вроде откладываешь, но постоянно что-то происходит вокруг тебя, что требует эту заначку достать и потратить.
2: Есть, ну, неправильно все это, потому что это, Игорь, неправильно. Заначку не надо трогать. То вот не трогай ее, и все.
3: Ну, а если у тебя жизненные...
2: Ну, что у тебя жизненные?
3: Нет,
2: ты сейчас говорил, мы не берем какие-то вот такие жизненные ситуации тяжелые.
3: Ну, это даже не тяжело, Саш. Ну, вот у тебя была заначка, да? Ты копил, у тебя сломалась машина. Ну, вот все.
2: Не трогай ее.
3: И что делать?
2: Не трогай, ремонтируй. Ты же работаешь. Ты же откладываешь-то. Какие деньги? Не все деньги откладываешь. Так что, а это пусть будет.
4: Или вот копишь, идешь мимо витрины, а там такое платье.
2: Во-во-во, ну ты же не на него копила.
3: Когда приехал в Москву в 2003 году и поступил в университет, мне было 20 лет. Сразу устроился на работу и в течение обучения зарабатывал отличные деньги. Но соблазны Москвы и молодость не позволили ничего скопить. Вряд ли я о чем-то жалею, воспоминания отличные были. И путешествия, и казино, и сауны, и рестораны, дорогие подарки родным и девушкам. Написал нам Сергей.
2: Ой, эти казино и сауны, это вообще просто...
3: А еще когда ты начинаешь вспоминать, да, сколько стоила квартира, там, не знаю, 20 лет назад, да даже 10 лет назад, или 15 лет назад, или там сколько стоил отпуск раньше, и ты думал, вот...
2: Да, почему
3: я не купил?
2: Ну, ладно.
3: Отпуск, ладно, ты в отпуске ездил все-таки. Вот с квартиры я имею в виду.
4: У меня трое детей и жена в очередном декрете. Приходится быть финансово грамотным. Она бы все... Тут прекрасное слово, не эфирное, но она бы все размотала.
3: Для финансового благополучия я развелся и перестал бухать. Ну, вот, кстати, вредные привычки говорят, что многим помогают. Ну, бросить вредные привычки. Я имею в виду бросить.
2: Вот я, вы знаете, там, вот когда я
3: курить, пить.
2: Скажу вам про свою... про свою заметку, короче, что я заметил. Когда у меня были вредные привычки, а я избавился от всех вредных привычек, от всех вообще сейчас. Так вот, когда они у меня были, было ощущение, что денег было больше. Понимаете? Это я вам сейчас говорю. Вот было ощущение, что денег было все равно больше.
3: Я считаю, это как характер. Кому-то изначально дана бедность, жить от зарплаты до зарплаты, кому-то транжирить, а кому-то удача или накопление. Я в 18 лет начала мечтать жить отдельно. Все подаренные и заработанные деньги складывала в тумбочку. Сейчас мне ближе к пенсии, чем к стипендии, и у меня есть все, о чем я мечтала. Это не я молодец, это так было написано свыше.
4: Угу. Ну вот каждому свое в этой жизни, молодец. На самом деле, может быть, так и есть. Муж всегда смотрит, где выгоднее, считает, копит, хранит. А я транжира, как Яна, считать не умею, всегда спрашиваю у него разрешения, ну и попутно сама учусь мудрости копить.
3: Очень актуальная тема, думаю об этом уже 20 лет, и в акции вкладывалась, и финансовая пирамида, и в бизнес вкладывалась. В итоге пашу как конь 6 дней в неделю до 12 часов, или по 12 часов. Только так и есть финансовое благополучие.
4: Один из вариантов, который не исключает применение других, это 10% от любого поступления денег, зарплата, премия или что-то вот вдруг продается на Авито или деньги вам дарят, переводить на накопительный счет. Получится больше, чем 10%. Замечательно, но с каждого денежного поступления.
2: Да.
3: Краснодар. На грани развода с женой. Одной из причин была названа причина, что я везде ищу выгоду для себя. Хотя у нас есть все, что можно пожелать. Кэшбэк, спецпредложения. Это хобби и существенный доход. Если прочитаете... Привет, Светлане, от Алексея.
2: Давайте, Алексей, вообще нужно в семье жить, ну, на благо семьи. А вы, видимо, на свое благо жили.
3: Для финансового успеха главное не рассказывать никому, как, где и сколько. Да. В моем случае это даже моя жена. В общем, деньги любят тишину. Также больше не буду обсуждать, как я беру денежные объекты. На днях рассказал и посоветовал. Сейчас весь график мимо.
2: Это у нас из детства идет. Наши родители никому ничего не рассказывали и говорили, чтобы ты никому в школе ничего не рассказывал. Ну и плюс с глаз, мы люди суеверные.
3: А сколько сейчас специалистов, коучи, которые рассказывают, как разбогатеть?
2: Ну, я сейчас про нерассказывание.
3: С другой стороны, из этих специалистов многие и не разбогатели. Ну, на бизнесе я имею в виду, а учат других, как
2: делать бизнес. Слушай, всегда вызывает вопрос, а тренер, там, который тебя тренирует, а у него живот, да? Он тебя там тренирует, ну, неважно, чему. Тренер, который тебя тренирует стать богатым, но сам ходит пешком, да? Не по убеждению, а потому что так сложилось. Поэтому это всегда вопросы.
3: У нас еще будет пару минут почитать ваши сообщения.
1: Подъемники на нашем радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. Давайте дочитаем ваши сообщения в нашу тему.
3: Согласен с Александром. Вредные привычки, если они в меру и в разумных дозах, не сильно оттягивают бюджет на самом деле. Не купил пачку сигарет, заменил конфеты соком и так далее. Не выпил литр пенного, все равно купил что-то съесть. И не всегда более полезное. Из старого КВНа. Что вреднее, пиво или литр фанты? А вы попробуйте выпить 6 литров фанты.
2: Это да, но все-таки я сейчас говорил о вредных привычках, которые очень сильно оттягивали бюджет, потому что ты как бы их, ну, у тебя постоянно они были, ежедневные. Поэтому ты их, собственно говоря, и бросил, потому что это влияет уже на твое здоровье.
3: Ну, плюс еще под вредными привычками после бокала двух, трех,
2: четырех,
3: ты становишься очень щедрым. Ты же не тратишь не только впрямую на вредную привычку, она же способствует еще покупке поездок,
2: на других,
3: ну и прочих каких-то.
2: На абсолютно на посторонних людей.
3: Да и на себя можешь потратить.
4: Ой, сколько раз мы Сашку сдерживали, да, Сань? Финансово грамотным нужно быть, но пример знакомого вечно экономит, покупает все самое дешевое. По итогу у него 3 квартиры, хороший баланс на счете. Человеку за 45, но не вижу счастливых глаз. У самого есть копилка, так как 3 работы. Жена знает только об официальном доходе. Про премии тоже молчу.
2: Слушайте, вы, извините меня, вас это успокаивает? Смотри, зато у него глаза несчастливые.
3: Ну, конечно, Саша, это же... Как
2: зато он несчастный. Посмотри, сосед у нас какой богатый, зато он несчастный.
4: Слушай, ну просто у каждого вот свои источники удовольствия. Вот кому-то надо накопить, знать, что у него есть вот эта подушка безопасности и так далее. У меня вот, говорю, я, ну, может быть, я просто нематериальный человек. И это...
2: В смысле, ты нематериальный человек?
4: В смысле?
2: Ты очень материальный человек.
4: Ну, мне никогда не было это важно. Ну, то есть вот, ну, нет и нет.
3: Ну, согласись, у тебя и все есть.
4: Потому что я всю жизнь пашу с 13 лет.
3: Я бюджетник. Сколько оклад есть, больше не будет. Специальность очень узкая, возраст пенсионер, поэтому лично для меня режим разумной экономии. Могу купить винил любой группы, но не покупаю готовую еду и так далее.
4: Ну вот. С юности отлично умела копить. Еще будучи студенткой, купила свою первую недвижимость и раз в год ездила за границу. Окружающие всегда восхищались моей финансовой дисциплиной. А сейчас мне 35, и отложить хоть что-то стало просто невозможно. Зарплата средняя по городу, а цены на все взлетели так сильно, что копить просто нечего.
2: А вы себя вспомните вот студенткой. У студентов-то точно не с чего. И получится все.
4: Слушай, ну ты когда студент, у тебя нет никаких особенных обязанностей, нет ответственности за детей,
2: хватит
4: за вторую
2: уже
4: половину, за родителей.
2: Хватит уже про это
4: понимаешь?
2: Говорить.
4: Понимаешь? Ну что? Ну это же правда.
2: Это правда. У тебя есть другое.
4: Что у тебя есть другое?
2: То есть у тебя ничего нету. У тебя есть другое, ты кутишь. На это тоже нужны деньги. Еще больше, чем на детей. Детей можно одеть и в дешевом...
4: Все-таки точно не больше.
2: И в дешевом магазине.
4: Ну нет, это же не только про одежду,
3: можно
4: покормить.
3: Можно на лавке устроить.
2: Нет, это все-таки студенты...
3: Из дешевых...
4: Ну это несопоставимые траты, Саша, все
2: это
4: равно.
2: Это сопоставимые
4: ну,
2: траты.
4: Ну нет.
2: Да.
3: А, давайте не будем...
2: знаю, у каждого свое студенчество, видимо, было.
4: Ну, вероятно, да.
3: Пожелаем всем...
2: Мы кормили всю общагу.
3: Чем вы кормили всю общагу?
2: Едой. Едой, Игорян. Да, 92-й год. Сложное время.
3: 7:50 в Москве. Доброе утро.
0: Подъемники на нашем радио.
5: Наша реклама.
6: Давно откладываете заботу о здоровье? Медицинский центр «Самарский» дарит 10 тысяч рублей каждому новому пациенту на консультации, диагностику и лечение. Займитесь собой прямо сейчас. Ваше здоровье – это не роскошь и не потом. Это основа, на которой держится все остальное. Медицинский центр «Самарский». Телефон 302-13-00. Акция действует до 31 июля 2026 года.
7: Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
8: Амода и Джейку. Выбирай «ВАЗ-Авто Самара». Приезжай на Алматинскую, 87. Это главный адрес для выгодной покупки автомобиля. «ВАЗ-Авто Алматинская, 87».
9: Записывай, запоминай.
10: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
11: Наше радио. Сделано в России.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. В Краснодарском крае из-за падения обломков БПЛА начался пожар на НПЗ. Горит Ильинский нефтеперерабатывающий завод, сообщил краевой оперштаб. Пострадавших нет. Это самая популярная новость к этому часу, по данным новостного агрегатора СМИ-2. Фрагменты беспилотников также упали по нескольким адресам станицы Северской. В одном случае обломки упали во дворе частного дома, во втором – на территории предприятия. А в Омске после атаки БПЛА 6 июля обнаружен неразорвавшийся снаряд. Власти региона утверждают, что опасности для жителей нет. На АЗС Забайкальского края вновь разрешено заливать топливо в канистры. По сообщению регионального правительства, решение принято на заседании оперштаба в связи с постепенной стабилизацией обстановки. Решение распространяется на АЗС, расположенные на федеральных трассах, а также в муниципальных округах Забайкалья. Исключением пока остается город Чита. Региональные власти заявляют, что в краевой столице такая возможность появится в скором времени. В Забайкалье при этом сохраняются суточные лимиты отпуска топлива на один автомобиль. Оптимизацию численности персонала проводит 18% компаний в России, но массовых увольнений практически нет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование Superjob. Аналитики отметили, что большинство компаний предпочитают точечные действия, они расстаются с неэффективными сотрудниками или закрывают неудачные проекты. Эрмитаж с 14 июля ведет цену на билеты, зависящую от времени суток. Максимальная стоимость составит 1200 рублей с 11 утра до 16 часов, а минимальная – 500 рублей по вечерам во вторник, пятницу и субботу. Так музей рассчитывает перераспределить потоки. Там говорят, что до 80% посетителей сейчас приходят в дневные часы, создавая давку. Предыдущая попытка привлечь публику вечерними билетами по 500 рублей при дневных 700 провалилась. Теперь разрыв тарифов стал ощутимым. Марокканские фанаты устроили беспорядки после поражения национальной сборной в матче с французами на чемпионате мира по футболу. Болельщики забрасывают улицы мусором, устраивают погромы и стычки с полицейскими. Один из правоохранителей получил травму во время драки с фанатами. Сборная Франции в четвертьфинале обыграла команду Марокко со счетом 2-0 и в третий раз подряд вышла в полуфинал чемпионата мира. В 1/2 финала французы встретятся с победителем пары Испания-Бельгия. В Приморье впервые зафиксировали леопарда-прабабушку. В нацпарке «Земля леопарда» самка дальневосточного леопарда по имени Грация стала первой известной науке прабабушкой. Ее внучка родила котенка. Такая длинная родословная пока остается одной из самых впечатляющих в научной практике. Грация родила 10 пятнистых хищников из 5 выводков, неизменно принося потомство каждые 2 года. Этот случай стал рекордом плодовитости для этого подвида в дикой природе за все время научных наблюдений. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: Лукьянова и Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Доброе утро, дорогие друзья. 8 часов 5 минут в столице. И мы будем играть в наши кинопробы. Сегодня, ну, наверное, одно из самых актуальных заданий.
2: Ну, актуально в плане того, что...
3: Да не надо, подождите, давайте.
2: Ну, ладно,
3: давайте не будем, не надо. Ну, что вы, ну, давайте все разжевывать, Ян.
1: Ну, мы не разжевываем, мы просто готовим морально.
2: Мы переозвучиваем известные фильмы и мультфильмы. Вы пытаетесь угадать, что это. Сегодня 10 число, значит, 10 правильный ответ будем принимать. И разыгрываем, Ян.
1: А разыгрываем мы, друзья, прекрасную возможность отправиться на концерт группы «Пилот», который состоится по случаю дня рождения Ильи Кнабенгофа 1 августа на открытой площадке «Территория».
2: Ну что, давайте попробуем.
4: Я все привезла! 3000 галлонов топлива! Как заказывали! Я цепляю цистерну, а вы завалите проход.
5: Ты говорила, на хвосте будет пару машин, не больше, а приволокла три отряда.

0: стране. Очень много картинок и мемов из этого фильма. Многие даже его не смотрели, но картинки эти видели. И как будто он стал снова актуален.
1: А вчера, ты знаешь, я...
0: И уже даже как бы не смешно.
1: 12 минут заправлялся я.
0: Где?
1: А вот по карте, я не буду говорить, где. Вот по этой карте, которую ты мне дал, где люди сами ставят отметки.
0: Ну, давай скажи уже, где benz.ru.
1: А, ну где Benz? Говорят, в Яндекс.Картах тоже появился.
0: Да, в Яндекс.Картах тоже появился, да.
2: Я во вторник за 10 минут заправилась. Очень быстро.
0: Ну, это такой народный...
2: Но это в Москве. В Москве гораздо меньше очереди. А мой рекорд абсолютный, это, ну, получается, уже полторы недели назад или две недели назад, когда я была в отпуске, и мне надо было съездить на выходные в Москву, 2 часа 40 минут в Боровске. 2 часа 40 минут.
0: Итак, хватит. Наш.ру, ждем 10-й правильный ответ.
2: Что хватит?
3: Подъемники на нашем радио. Наша реклама. Позаботьтесь заранее о своем прекрасном осеннем отпуске. Курортный отель «Самарский» открывает акцию раннего бронирования. Комфортные номера, оздоровительные программы, подогреваемый бассейн на свежем воздухе. Родной «Самарский» – курорт на Волжских берегах. Акция действует до 31 июля. Телефон службы бронирования 226-50-71. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
4: Хватит начинать с понедельника. Сбрось лишнее к лету в OneFit. Здесь все для семейного фитнеса. Тренажерный зал, групповые, кардио и большой бассейн для взрослых и детей. Удобное расположение напротив Золотого яблока. Узнайте об акциях на сайте onfit.ru.
3: Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер Пикашур Про для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор-Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ОНКК АЗ-68.
3: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990. Наше радио сделано в России.
6: Знаете ли вы, Кейт Уинслет хранит Оскар в ванной комнате. Британская актриса, получившая эту награду за лучшую женскую роль в фильме «Чтец», призналась, что сделала это специально для своих гостей, которые могут взять в руки заветную статуэтку и у зеркала представить свою благодарственную речь на церемонии вручения престижной кинопремии.
3: Слушай наше радио. Узнавай новое. Выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям. Наше радио.

0: Кирьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, ну что?
3: Давайте еще раз послушаем задание.
4: Напомню, мы принимали 10-й правильный ответ.
5: Я все привезла! 3000 галлонов топлива! Как заказывали! Я цепляю цистерну! А вы завалите проход!
6: Ты говорила, на хвосте будет пару машин, не больше! А приволокла 3 отряда!
5: Не повезло мне. Давай уже!
7: На фразе «вы завалите проход» я Янке вчера предлагал вместо слова «проход» другое слово, но она отказалась. Я говорю, давай загадку сделаем.
3: Это нововведение.
4: Конечно же, «Безумный Макс. Дорога ярости».
3: А вот так вот решили без неверных ответов. Ну что ж, 2 билета на концерт группы «Пилот» ко дню рождения Ильи Кнабингофа, который состоится 1 августа на открытой площадке «Территория», получает человек с номером телефона 925-387-56 и так далее. Мы вас поздравляем. Фильм «Безумный Макс. Дорога ярости».
4: И все эти шутки по поводу битвы за топливо уже не всем кажутся смешными.
7: Да.
3: Да вот смотри.
7: Чья жизнь зависит от этого.
3: И мое вот это вот время, 2 часа 40 минут, уже не рекорд совсем, конечно. Вот я смотрю, из Томска прилетело сообщение, человек стоял в прошлую субботу 8 часов на заправке, а в Иркутске 2 недели назад вот человек, наш слушатель, отстоял очередь 14 часов. Ну это вообще просто, конечно, невероятно.
7: Будем надеяться, что все наладится.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама.
1: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
2: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
3: Будь в прайме этим летом. Получай скидку до 40% на шоколад и печенье «Милка» в самокате. Подключи Сберпрайм и лови летнюю выгоду. Подписка «Сберпрайм». Услуги от ТАО «ЦПЛ». Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 118-784-726-16-02. 6+. Общий срок проведения акции с 10 по 11 июля 2026 года включительно.
4: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Современная мультимедиа. Багажник объемом 520 литров. Люкс электроприводом. А в Баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3» произведен для российских дорог.
5: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ-Москвич».

0: квартиру сниму на Суточно.ру.
1: 6+.
2: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
3: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.00. 2015-го.
4: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
5: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
6: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
7: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Александр Бон, Яна Лукьянова
8: и Игорь Паньков.
7: Подъемники на нашем радио.
9: Так, дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 8 часов и 31 минута.
7: Один день лета.
9: У каждого есть день лета, который хочется проживать снова и снова. Яркий, беззаботный, освежающий, как Балтика 0 безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия. Спонсор рубрики ООО ПК «Балтика».
10: Мы вспоминаем самые яркие, самые трогательные, самые романтичные дни лета в детстве, во взрослой жизни. Пожалуйста, присоединяйтесь к нашей беседе. Знаешь, я вот сейчас к Саше обращаюсь. Он часто меня просто подкалывает на тему того, что я периодически предлагаю провести ночь в палатке где-то. Ну, вот выйти куда-то с палатками. И я вспоминаю, когда я у бабушки летом отдыхал на каникулах, меня родители привозили возле, а это обычная деревня в Курской области, и возле дома на улице стояла кровать, такая сетчатая кровать, и там иногда спал, вот когда за мной приезжал папа мой. И я всегда мечтал тоже спать на улице ночью, представляешь, летом ночью. И уже там, когда я подрос,
11: а букашки всякие?
10: Да, не Саша, боялся? Ты вообще не боишься и не думаешь об этом. Просто вот кровать, типа, фактически вот крыльцо дома, и рядом стоит кровать под двумя деревьями. Там такое очень красивое, уютное место было. И я вспомнил сейчас, как там, не знаю, в классе, наверное, в 9-м, ну, уже я был взрослый относительно, я впервые ночевал вот на этой самой кровати, в 8-м, может быть, даже. И какие-то приятные воспоминания, когда ты просыпаешься утром от этого солнца, от пения птиц. И это такое, ну, сложно словами описать ощущение, но незабываемое точно.
12: Мы так спали тоже одну ночь у бабушки в Копейске. Дедушка сделал уличные качели из дверей. Качели из дверей межкомнатных, да. Так. И положил матрас на них. На эти двери. И мы вот, значит, уже всю ночь качаешься, над тобой звездное небо. Это, конечно, красотища.
10: Друзья, ваши воспоминания, связанные с одним днем лета, пожалуйста, пишите, почитаем через несколько минут.
7: Подъемники на нашем радио.

спать не могут. Они пьют уже с утра, ну а мне уже пора. В дорогу туда, где нейтральная.

0: и Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, давайте почитаем ваше сообщение про ваш самый запоминающийся, веселый, трогательный день лета.
3: Доброе утро. К теме летнего дня. В четверг вечером приехать на нашествие, просидеть до рассвета за туристическим столом, за разными напитками, встретить рассвет нашествия, часов 6-7 пойти спать, в 6-7 пойти спать, проснуться к обеду, обед и на поляну на первый день. Вот мой летний день. Спасибо вам, надеюсь, это когда-то повторится, билеты куплены, ждем. Обязательно повторится, и мы тоже все очень этого ждем.
4: Лето, Волга, палатки, и мы с друзьями идем встречать рассвет. Незабываемо, Виктория.
3: В детстве приезжаешь к бабушке на Кубань, стол накрыт уже, вареники с вишней, пирожки жареные с клубникой, дед ягод насобирает, на улице 40 в тени, а бабушка с дороги пытается еще в тебя борщ затолкнуть. Лучшее детство было. Целый день с дедом хвостом по саду помогать. Завидую, у кого бабушки еще есть. После ранения, когда обратно возвращался, заехал, поболтали, посидели, через неделю ее не стало.
4: Да, здоровья нашим родителям, бабушкам и дедушкам. Я помню, ехал на квадроцикле по лесу, так понравилось. Артем Волков, 10 лет.
5: Артем, а вы ехали на каком квадроцикле? Мне... Вам вообще-то на квадроцикл нужно водительское удостоверение?
3: Мне лет 5.
4: Ну, детские есть квадрики, ну что пристал к ребенку? Ну, детские квадрики есть.
3: Мне лет 5-6, деревня. Просыпаюсь и выхожу на кухню.
5: Так.
3: У плиты сидит бабушка и печет тоненькие блинчики. Стопка до потолка. Нас, внуков и внучек, 9 человек. И всех привозили родители на все лето. Этим утром весь пол на кухне был устелен живой, свежескошенной травой и березовыми ветками. Просто волшебство. Березовыми, наверное. Просто волшебство. Потом оказалось, что дедушка так решил нас удивить на праздник Святой Троицы. Счастье. Запоминается такое на всю жизнь.
4: Это точно.
2: От Калининграда до Владивостока тысячи историй складываются в одно большое лето. Солнечное, незабываемое, наше. Балтика 0 безалкогольное. Там, где лето, там, где Россия. Спонсор рубрики ООО «ПК Балтика».
1: Подъемники на нашем радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 8 часов и 48 минут. Столица, сегодня 10 июля, сегодня пятница. До 30 градусов тепла обещают нам синоптики. Вроде может показаться, что облачная погода, но на улице будет солнце. И, возможно, очень сильные дожди. Вот так вот. И жарко, и мокро.
3: Ну, вообще, июль обещает быть мокрым, в принципе. Ну, по крайней мере, вот Московская область, Москва и ближайшие окрестности говорят, что очень дождливый будет.
2: Ну, значит, пойдут грибы для любителей грибов. Там, да. Кто там, Ленский у нас грибник?
4: А если я тоже люблю собирать. Отправитесь за грибами на автомобиле, можете включить наши голоса в навигаторе Яндекса. Мы с Яной записали для Яндекс.Навигатора свои голоса, поэтому можно найти в настройках и поменять Басту и Алису на нас.
2: Смелое заявление. Пожалуйста, не говорите наши голоса, говорите ваши голоса. Моего голоса там нет.
3: Ну, к счастью, забрали только голоса, потому что если бы мы маршруты сами прокладывали, вы бы точно не добрались куда-то.
2: Ну, Янкин точно.
0: На нашем радио. Наша реклама.
5: Ох, где нацвали! Вы слышали радостную новость? В Мушмуле живая музыка и выступления артистов каждый вечер.
6: Что, и в понедельник?
5: И в понедельник, и во вторник, и вообще каждый вечер. Устроим праздник в любой удобный день. Звони, бронируй стол на свой день рождения или свадьбу со скидкой 20%. Телефон 205-53-43. А живая музыка и танцы в Мушмуле совершенно бесплатные. И даже в четверг.
7: Самарская область приглашает на службу по контракту, в том числе в новых войсках беспилотных систем. Единовременная выплата 1 миллион 800 тысяч рублей. За первый год службы 4 миллиона 300 тысяч рублей. Звони 8 800 2019 117.
8: Записывай, запоминай.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212 9990.
8: Наше радио.
9: Музыка поколений.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. После налета БПЛА на территории морского порта в Таганроге начался пожар. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. Он уточнил, что пожарные тушат возгорание. Идет эвакуация жителей из зоны действия режима ЧС. В Таганроге из-за падения обломков БПЛА поврежден частный дом, а также началось возгорание административного здания. Пострадавших нет. Это самая популярная новость к этому часу, по данным новостного агрегатора СМИ-2. Губернатор сообщил о последствиях налета беспилотников и в других частях Ростовской области. В Азове начался пожар на двух объектах хранения нефтепродуктов. В Азовском районе загорелось административное здание. Силы ПВО сбили более 370 беспилотников над Россией за ночь, сообщила Минобороны. Израиль передал в США разведданные о планах Ирана убить Дональда Трампа. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники. По данным собеседников телеканалов, в последние недели Вашингтон и так фиксировал постоянный поток сведений о возможных угрозах в адрес президента. Американская сторона еще не успела самостоятельно проверить израильские данные. Несколько американских чиновников полагают, что доклад Израиля может быть попыткой премьер-министра Бенимина Нетаньяху повлиять на решение Белого дома и склонить Трампа к активизации военных действий. Чаще всего подросткам в России этим летом предлагают позиции курьеров, продавцов и промоутеров. В исследовании SuperJob говорится, что 17% компаний принимают несовершеннолетних сотрудников, 7% на работу, а еще 10% только на стажировку. Почти четверть родителей школьников сообщили, что их дети подрабатывали в течение учебного года. А дети примерно треть опрошенных планируют летнюю подработку в этом году. Анапа стала самым популярным курортом Краснодарского края этим летом. Интерес туристов вырос на 30% по сравнению с прошлым годом, рассказал РИА Новости президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков. Популярность курорта он объяснил созданием новых гостиничных объектов, качественной инфраструктурой и системой детского отдыха. Геленджик, Кабардинка, Джанхот также пользуются высоким спросом. Интерес к ним вырос на 15% по сравнению с прошлым летним сезоном. Режиссер Павел Лунгин рассказал НСН, что выбрал рэпера Хаски на роль Михаила Лермонтова в своем новом фильме, потому что видит в нем поэта, способного передать противоречивую личность классика.
2: Никого не удивляет, что Мамонов, у меня рок-музыкант, играл Ивана Грозного и играл в фильме «Остров русского святого». Мне интересно общаться с творческими людьми, которые сами поэты. Поэт должен играть поэт. В рэпере Хаски я увидел большого поэта современного. Мне очень нравятся его стихи, его восприятие действительности. Если бы Лермонтов жил в наше время, он был бы вот такой вот какой-то, похожий на него.
1: Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: Янова и Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 9 часов и 6 минут. Столица, 70 июля. Сегодня пятница. На улице до 30 градусов. Синоптики обещают нам сегодня. Возможны дожди ливневые. Сейчас в Москве 20 с лишним градусов.
2: Да?
1: А что, у тебя нет?
2: Ну, так сразу не скажешь.
1: Вообще, на улице была?
2: Ну да, конечно, я же приехала на работу как-то.
1: На улице душновато. Ну, это утро было, а сейчас душновато.
3: Давайте погадаем. Наше книжное гадание, гадалки не ходи. Пятница сегодня по сказкам Александра Сергеевича Пушкина будем гадать. Большинство из вас в экспресс-режиме, обсуждая ваши проблемы. А одного нашего слушателя или слушательницу мы выведем в прямой эфир. Вы назовете номер страницы, номер строчки. Мы прочитаем и вместе подумаем, что бы это значило. Есть вариант восьмой раз

0: на сегодняшний день женат 7-й раз. Я говорю, ты соревнуешься с отцом?
1: С отцом?
0: Пытаетесь друг другу что-то доказать? 9,7 раз.
2: Ну да.
0: Ему сейчас папе 80, а коллеге нашему 55.
2: Слушай, ну а...
0: Все может, в принципе, успеть.
2: Что делать, если человек влюбляется, проходит любовь, тоже время тратить другого человека?
0: Ну можно же не расписываться. Ну вот 8-й раз просто. Зачем? Я имею в виду...
2: Не-не-не, там дело в том, что... Ну, смотря с кем. Понимаешь, если ты человек с фамилией, с положением, с имуществом. Что с тобой не расписаться-то? Вот, поэтому...
0: Ну, сейчас все там умные стали.
2: Поэтому тут как бы решать вам. Если вам это уже... Я думаю, что вам это нравится. Вот вы нам пишете, мне кажется, даже заигрываете немного с нами.
1: Ну, в любом случае, это точно не нам решать, а вам и вашему избраннику или избраннице.
0: А вот интересно, вот...
2: Мы за, короче говоря.
1: Зовите нас, то мы тоже гульнем.
2: За 8-ю свадьбу.
0: Избранник ваш, он как относится к тому, что вот...
2: Вот тут другой вопрос. Вот это вот, ты знаешь, да. Одно дело, когда у тебя было...
0: Даже, знаешь, 8, не сколько 8, парней у тебя было,
2: вот. Одно дело, когда ты... У тебя было 8 парней до меня, да? А другое дело, когда они были официальные. Понимаешь? Потому что всех неофициальных ты можешь как бы и вычеркнуть. И сказать мне, что у тебя вообще никого не было. Там 2-3 человека. Ну, если я такой вот замороченный на этом, на количестве мужчин.
0: А это же документы надо менять, да? Вот еще раз. Вы, наверное, специалист, вам мастер-классы можно...
2: Мне кажется,
1: если...
2: местное МФЦ, наверное, вас знают уже.
1: Но если фамилия менялась, там и все дела, конечно, менялись документы. А если фамилия не менялась, наверное, нет.
2: Нет, да.
1: Ничего там не надо менять.
2: Может быть, правда, не стоит фамилию менять? Что, вдруг там 9-й не за горами? Да? Может быть, вообще ваш крест – это то, что вы являетесь трамплином для всех остальных партнеров.
0: Амбассадором ЗАГСа.
1: Амбассадор ЗАГСа?
0: В ЗАГСе там не только регистрируют браки, но тем не менее. Ждем ваши проблемы, пожалуйста, пишите наши.ру.
3: Подъемники на нашем радио. Наша реклама. Терпеть жару не обязательно, если у вас другие планы. Опустил жалюзи, и жара остается по ту сторону окна. Внутри прохлада и комфорт. Все жалюзи и рулонные шторы на жалюзинск.ру.
4: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
3: Устали от боли в суставах? В клинике Реавиз. Лечим артрозы, заболевания связок и сухожилий. Используем передовые технологии в операциях по замене сустава. Все виды диагностики, круглосуточный травмпункт. Ответ болезням – Реавиз. Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
5: Записывай, запоминай.
6: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
3: Наше радио. Это навсегда.
7: Знаете ли вы... Величайший мим 20 века, художник и пантомимист Марсель Марсо был назван самым популярным французом современности. Его именем названы многие школы актерского и циркового мастерства. Он удостоен 2 «Оскаров», 2 высших телевизионных премий «Эмми». В его честь выпущена даже медаль. Всемирную известность Марсо получил благодаря образу белого клоуна Бипа в потертой шляпе и полосатом свитере. За всю свою безмолвную карьеру его персонаж не проронил ни звука, но однажды, в 1976 году, снявшись в комедии под названием «Немое кино», Марсо пришлось отойти от канонов жанра и произнести в кадре единственное слово «нон». Какой истинный смысл Марсо внес в это «нет», остается лишь догадываться.
6: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
5: Радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 9 часов и 17 минут в столице.
3: Случайно встретила одноклассницу. Душевно поговорили, обменялись телефонами. Теперь она каждый день мне шлет открытки. Сегодня вот уже 4 прислала. С пятницы и с днем котенка. Отправляю ей только реакцию, но уже раздражает. Обидеть не хочется. Не знаю даже, как поступить.
4: Ой, это сложная история. Да, есть люди, которые, ну вот, по любому поводу присылают вот все. Я, кстати, и видео вот эти вот все ролики репостят, но это очень сложно. Я даже не знаю. Ну, наверное, только прямым текстом сказать: слушай, я не очень люблю...
2: А что, подождите, здесь же, ну, ничего такого нету. Тебя никто не отвлекает, ничего такого, ну, никто ничего не просит, просто открытки.
3: Скройте от нее уведомления, и все.
2: Уведомления можете скрыть, ну, либо я... ставил... Ну,
3: или не реагируйте никак.
2: Просто у меня не было такого, что вот каждый день бы мне открытки слали.
4: Некоторые люди... Представляешь, вот сегодня утро, да, вот сейчас у нас, да. Ну, я не знаю, где живет человек, но в Москве вот сейчас 9 часов 20 минут, да. И если тебе за это утро 4 открытки уже человек, да, прислал.
2: И что?
4: Ну, это странно.
2: Я, ну, это, представляешь, это электронная пиписька. Ну, извините.
3: Я скрою уведомление от тебя, я не буду видеть, что ты мне пишешь. Некоторые люди просто не конкретно тебе присылают. Они делают общую рассылку, поэтому они даже ваших реакций не видят.
2: Да. Может быть, она даже не знает, что вы не читаете. Да, да.
3: А что вас сегодня ждет еще? Самсон Синогной.
4: Ну, может быть, уже поздравили.
2: А что сегодня, день котенка?
3: Ну, Саш, может, там сколько, знаешь,
2: просто у нас тут котята бегают. Я сейчас на улице был.
4: Родились котята?
3: Добрый день.
2: Видимо, да.
3: Есть мечта и намерение ее осуществить. Путешествие на месяц. ЮАР, Аргентина, из нее круиз в Антарктиду и Бразилия. Хотел в прошлом году, но не вышло. Погадайте, получится ли в этом и найду ли попутчика, Александр.
2: А для того, чтобы получилось, вам что нужно? Деньги, круто, время или что?
3: Деньги, это очень время круто. И попутчик, вот видишь.
2: Я так понимаю, ну вот вы один. Вам нужно тратиться только на себя.
3: А вдвоем дешевле бывает.
2: Да. Но в каком смысле дешевле? Что ты это, платишь за отель?
3: Ну, кают, например, да.
2: Не знаю.
3: Ну, если мы про...
4: Ну, маршрут прям очень
2: не заплатишь,
4: клевый.
2: Поэтому это круто.
3: Вышел на новую работу, на топ-должность. Есть в компании проблемы, кассовые разрывы, кредиторка, падение продаж и многое что еще. Справлюсь.
2: Ну, вас же взяли.
3: Ну, взяли, наверное,
2: для того, чтобы вы справились.
3: Кризис-менеджеры.
2: Да, так что вы справитесь, дружище, давайте. Забудьте про отпуск, про выходные, про развлекухи.
3: Всегда потом можно сказать,
2: работайте.
3: Если вы справились, то это вы молодец. Если не справились, то до вас так навертели, что уже...
4: Справиться было невозможно.
3: Вот поэтому в такой ситуации прийти вот в успешную компанию и быстро ее пустить под откос, это нужно иметь талант.
2: Да.
4: Ну, мы вам желаем удачи, чтобы у вас обязательно все получилось.
3: Добрый день. Вчера сломался слив от кондиционера. От старости рассыпалась гофра. Сегодня планирую заняться починкой. Стоит ли сегодня чинить или нет? Ну, вы тоже вопросы задаете. Ну, если есть время, чините. Нет, так нет. Уж настолько-то не нужно использовать нашу рубрику. Чинить ли вам кондиционер?
2: Тем более гофру.
3: Вопрос. На заправке только 92-й бензин, а у меня не ниже 95-го. Как быстро скончается мой автомобиль?
4: Ой, я бы не рискнула. Если есть возможность не ездить, лучше не заливать, мне кажется.
2: Сейчас я за 95-й-то переживаю, что там вообще внутри. А вы 92-й льете, вы 95-й.
4: Ну, мне кажется, лучше не заливать.
3: Ездили по работе с нашим водителем и коллегами на машине в Тверскую область. И там, ну, в целом были очереди на некоторых заправках. Некоторые, понятно, особенно маленькие, не сетевые, закрыты были. Но проблем с бензином не было. И мы в какой-то момент искали 95-й и искали, где очередь поменьше и где побольше колонок на АЗС. И приезжаем в маленькую заправку, там вообще никого нет, и горит только 92-й. И он такой: о, давайте заедем. Я говорю: а как? Он говорит: ну, в мой китайский автомобиль можно и 92-й тоже. Говорит: так зачем мы искали тут кругами, где очередь меньше и где 95-й? Вот, залили 92-й без очереди вообще.
4: Из Германии сообщение прилетело: не скончается, 92-й чище.
2: Вам, немцам, виднее? Что ли, я понять не могу.
3: Или вы назло?
4: Очень я не уверена, честно говоря, что 92-й чище.
2: Кстати, как там ваша футбольная команда поживает? Их там не растерзали? Вернулись уже? Поди.
3: Там Франция горит. Вчера была картинка, если выиграет Франция, и такой пожар в Париже. Если выиграет Марокко, и пожар в Париже. В смысле, беспорядки будут в любом случае. Да. Но французы победили. Ждем ваши проблемы. Гадаем по сказкам Александра Сергеевича Пушкина. Пожалуйста, пишите.
0: Подъемники на нашем радио.

0: наша реклама. Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Ларгус» от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
1: Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
2: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, современная мультимедиа, багажник объемом 520 литров, люкс электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3» произведен для российских дорог.
3: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ-Москвич». Не оферта.
4: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
5: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.

0: квартиру сниму на суточно. 6+.
1: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
2: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
3: Уинстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-4980. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения cooper.ru/sp/bdl. Подписка Прайм. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
4: Процентная ставка идет вниз. Еще ниже. И это рекордный момент. Вот он!
5: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года. А зарплатные клиенты могут выиграть до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. Пао Сбербанк 0+.
6: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве +7 495 925 04 44. Александр Бон, Яна Лукьянова
7: и Игорь Паньков.
6: Подъемники на нашем радио.
8: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. Давайте гадать, что за проблема?
9: Есть мечта и намерение ее осуществить. Путешествие на месяц в ЮАР, Аргентину, из нее круиз в Антарктиду и Бразилия. Хотел в прошлом году, но не вышло. Погадайте, получится ли в этом и найду ли попутчика. Александр, ну написал Саша, доброе утро.
10: Доброе утро.
9: Богатая проблема. Саша, а почему в прошлом году не получилось?
10: Ну, собственно, попутчика также не нашел, но и плюс некие личные проблемы ввязались в это.
9: А почему нужен попутчик?
11: Да, зачем вам попутчик или попутчица?
10: Ну, на самом деле, круиз рассчитан на двоих, и если приобретать каюту на одного, то это в 1.5 раза дороже.
9: Ну, вот о чем я говорил, да. А сколько можно стоит поделить, да? На двоих круиз?
10: На человека 800 тысяч. Если на двоих, соответственно, ну, то есть 1.6 миллиона.
9: 1.6 миллиона. То есть вы ищете человека, который готов такую сумму потратить. А в каких числах вы планируете?
10: Вдруг ноябрь, услышит? Декабре.
9: Ноябре, в декабре. Вдруг кто-то сейчас услышит из наших слушателей, да, пожалуйста, пожалуйста. И может себе позволить поехать. А вы ищете девушку, парня, кого? Или все равно?
10: Да, на самом деле, не принципиально. Девушка, конечно, приятнее, но не обязательно.
9: Нет, ну, мало ли, вдруг вы женат.
11: Нет, ну, тут вопрос вот в чем. Почему я должен или она должна ехать с вами?
9: Ну, это как минимум...
12: Не должен, это же проживание.
9: Экономия.
12: Должен.
9: Если у тебя есть такие возможности, да? Ты мечтал тоже поехать, есть время, деньги. И ты можешь поехать.
11: Нет, ну, может быть, есть какие-то плюсы.
9: А сколько по времени? Месяц, да, прям занимает?
10: Ну, сам круиз, на самом деле, дней на 12. А плюс сюда ЮАР, плюс Бразилия, плюс перелеты, плюс там, я думаю, что еще на обратном пути Турцию зацепить. Вот тогда выходит месяц, да.
12: Саша, у вас какая-то программа там намечена, да? Есть какие-то планы по каждой точке? И что вообще в эту сумму входит?
10: Основные города, на самом деле, то есть путешествовать по ЮАР — это Кейптаун, мы с Доброй Надеждой и так далее, оттуда в Аргентину, в Буэнос-Айрес и, собственно, вот этот круиз на корабле на 12 дней, а потом в Рио, ну, из Рио уже в Стамбул, то есть, ну, плюс-минус по времени так выходит.
12: А, кстати, в Рио, говорят, вернулись горбатые киты, я где-то читала, сейчас увеличивается популяция, и прямо сейчас все в Рио едут смотреть китов. 35 тысяч особей уже.
11: Ты говоришь, как будто до Рио, когда Сочи.
12: Ну, человек едет в Рио, так сам Бог велел, как говорится, и китов заодно посмотреть. Красотища же.
11: Отсюда лететь куда надо?
10: В ЮАР.
11: В ЮАР.
10: Отсюда в ЮАР старт, да.
11: В ЮАР. Прямые рейсы или...
10: А тоже нужно смотреть. Вот на самом деле, даже посмотрев билеты сейчас на эти даты, удивила их цена. То есть за весь этот маршрут со всеми перелетами это порядка 200 тысяч. что в наше время, мне кажется, довольно адекватно.
13: Да. Ну, кажется, как будто бы,
11: как будто бы да.
12: Безусловно.
13: Тут сейчас в Сочи полететь стоит.
12: Ой, ну звучит очень все это заманчиво, давайте. Конечно. Хочется вам пожелать, чтобы вы нашли хорошую компанию, и у вас все случилось и сложилось самым лучшим образом, Саш.
13: Давайте, номер страницы, номер строчки, Саш. Сейчас Александр Сергеевич, тезка вас ваш.
10: Да, да, я тоже Сергеевич. Давайте, 32-я страница, 16-я строчка сверху.
13: Добрый день. Есть мечта и намерение ее осуществить. Путешествие на месяц. ЮАР, Аргентина. Из нее круиз в Антарктиду и Бразилия. Хотел в прошлом году, но не вышло. Погадайте, получится ли в этом найти попутчика.
11: Ей навстречу пес. Залая, прибежал и смолк, играя. Ну вот.
12: Девчонку найдете, значит, попутчицу?
13: Ну, или пес с собакой. С этим путешествием.
11: Ну, либо, смотрите, либо здесь вы, пес, и, значит, найдете девушку.
12: Или девушка с собакой найдет вас.
11: Либо, как сказал пес с ним.
13: Саш,
12: нет, никакой не пес с ним. Конечно, езжайте, обязательно.
13: Кто-то заинтересуется и напишет нам, мы поделимся контактом. Вдруг вы действительно состыкуетесь, найдете себе попутчика.
11: Саня, давайте, удачи вам.
13: Удачи. 9:40 в Москве. Доброе утро.
14: Подъемники на нашем радио.

небо горит огнем, когда мы утопаем в нем, когда среди огромных стен места нет для других систем, когда до обнаженных звезд не боится коснуться мост, манит нас по нему пройти.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте, 9 часов и 47 минут в столице.
3: Слушайте, мы тут не прочитали сообщение, мы не эксперты, не автолюбители, поэтому, пожалуйста, не воспринимайте это сообщение как призыв к действию, а лучше всегда проконсультироваться со знающими людьми, но нас просили озвучить. Для информации, класс бензина Евро 3 и Евро 5 – это класс экологической безопасности, это только про загрязнение окружающей среды и только, не имеет отношения к октановому числу. 92, 95, 98 и 100, если машина не для 100, то не надо. Страшного ничего. Просто не все топливо с высоким октановым числом будет сгорать в цилиндрах. Так что 92 для 92, а 100 для 100. Не понял до конца, но в целом...
2: Тоже не понял.
3: В целом нам тут писали, если критическая ситуация и нет 95, а машина якобы для 95, если 92 второй залить, в моменте ничего не случится. Если постоянно на нем ездить, а машина для 95-го, это я читаю сейчас сообщение нашего слушателя, то да, это будет вредно для двигателя. А если разово, в критической ситуации, когда нужно доехать, то...
4: Ничего страшного. А у меня на крышке написано 92-й могу заливать, но я боюсь и лью минимум 95-й.
2: Ты можешь лить 92-й.
3: Можешь лить 92-й.
2: Я написано не ниже 92-го. Поэтому можешь лить 90. Ну, то есть ничего.
4: Знаю, муж сказал, или 95-й, слушаю мужа.
2: Вспомни, что он отказался есть твоей оладьи.
4: Нет, он не отказался, он просто наругался, он съел штук 15. Просто сказал, что я опять приготовила вредную еду. Что могу сделать, если не делать?
2: Это какая-то вредная.
3: Ну, что это такое вообще?
4: Ну, вкусно.
3: Слушай, после гадания пришло сообщение. Я бы поехала с Александром в тур, но муж не отпустит.
4: Слушай, на самом деле, пока...
2: Он нас отпустит просто навсегда.
4: Пока мы молоды, и вот возвращаясь к Александру, к нашему слушателю, конечно, надо ездить, господи. Пока нет каких-то обязательств, пока нет семьи и так далее. Вы путешествуйте, ездите,
2: Янка,
4: смотрите.
2: А представляешь,
4: мир.
2: Он на самом деле едет, у него и семья, и дети.
4: Да нет, просто... он бы не искал бы спутницу, если бы у человека была семья.
2: А представляешь, вот такая ситуация у человека. Ну, жена с детьми, дома сидеть надо, собака еще.
4: Ну нет, ну что, Саш, такой голос был, ну не может человек с таким голосом.
3: Саша,
4: так
3: да,
4: по-свински себя
3: он
4: вести.
3: Один. Я же спросил.
4: Ну, конечно.
3: А, и еще вот тут нам все про какие-то...
2: Пилотаж.
3: Александр, вам, наверное, знакомые присадки к 92-му, который из 92-го делает 95-й, и это спасение.
2: Было.
3: Но я думаю, что вам вы и без нас все знаете.
2: У нашего специалиста Ломанова спросить.
3: 9.50 в Москве. Доброе утро.
0: Подъемники на нашем радио.
5: Наша реклама.
6: Давно откладываете заботу о здоровье? Медицинский центр «Самарский» дарит 10 тысяч рублей каждому новому пациенту на консультации, диагностику и лечение. Займитесь собой прямо сейчас. Ваше здоровье – это не роскошь и не потом. Это основа, на которой держится все остальное. Медицинский центр «Самарский». Телефон 302-13-00. Акция действует до 31 июля 2026 года.
7: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
8: Записывай. Запоминай.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
5: Наше радио.

Я устаю, перевожу дыхание на ногах. Не устаю, я в облаках. И потому снова шаг, снова новая боль. Снова гудит в ушах,

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Поставки авиатоплива в аэропорты находятся на контроле Минтранса и Минэнерго. Об этом сообщил глава Росавиации Дмитрий Ядров. В кулуарах форума «Иннопром» он призвал журналистов убедиться в этом, посмотрев, что самолеты летают и расписание выполняется. Для улучшения ситуации с топливом правительство приняло ряд мер, в том числе запретило экспорт бензина и дизтоплива, предоставило налоговые стимулы для импорта топлива и роста производства в России. Сотрудники ФСБ предотвратили теракт на военном аэродроме Ростов-Центральный на стадии его подготовки. Удалось установить россиянина, которого завербовали украинские спецслужбы и обещали ему заплатить за диверсию, сообщили в ФСБ. При теракте, по данным российской спецслужбы, дронами планировалось разрушить инфраструктуру, уничтожить личный состав и подорвать авиационный парк аэродрома. После попытки вербовки россиянин сам обратился в ФСБ и рассказал о готовящемся подрыве, утверждают ведомства. В России появится ГОСТ на эталонную полку отечественного вина. Об этом сообщили в пресс-службе Роскачества. Документ призван сформировать единые и эффективные принципы представления российских вин в супермаркетах и винотеках, передает РБК. Как отметили в Роскачестве, четкие рекомендации обеспечат равный доступ продукции всех производителей, больших и малых, и повысят заметность российских брендов. Минпросвещение разработало рекомендации по использованию гаджетов детьми. В письме ведомства говорится, что для детей до 2-3 лет следует максимально исключить гаджеты, заменив их традиционными формами воспитания. Для них время, проведенное с устройством, не должно превышать 20 минут в день. Для детей 3-7 лет – 1 часа. Для тех, кому от 7 до 11 лет, лучше ограничить использование гаджетов 1,5 часа. А для подростков 11-16 лет – 2. Основатель сети ресторанов русской кухни «Теремок» Михаил Гончаров в беседе с НСН о проверке удешевления меню.
2: Наоборот, дешевые блюда у нас идут плохо. И последние как раз полгода мы как раз запускаем более дорогие блюда. Средний чек вырос от 5% до 15% в зависимости от того, насколько поднимали цены рестораторы. Просто есть компании, которые просто очень осторожно поднимают цены, и люди не снижают стоимость своих покупок. Они просто реже приходят в ресторан.
1: Как пишет «Известия», рестораторы начали пересматривать меню своих заведений, убирая часть дорогостоящих и сложных приготовлений блюд, чтобы сдержать рост издержек. Сборная Франции в третий раз подряд вышла в полуфинал чемпионата мира по футболу. На стадии четвертьфинала она обыграла команду Марокко со счетом 2-0. В полуфинале национальная команда Франции встретится с победителем пары Испания-Бельгия. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. Сегодня 10.07. Сейчас загадывайте желание. 10.07 время, 10.07 день. Все, я загадал. Все, хватит.
3: Давай. У меня слишком много желаний.
4: 10.08. Давайте посмотрим календарь. Сегодня день победы русской армии над шведами в Полтавском сражении. Памятная дата. Также сегодня, в этот день, в 1878 году, в Англии впервые футбольный арбитр использовал свисток.

0: Я тут каталась,
1: ну, не помню, в прошлом году, наверное, на лошади, и такая, скачу, такой красивый-красивый конь, такой высокий-высокий. Я еду, ну, и сопровождающая девочка со мной тоже, я говорю, слушайте, говорю, какая чудесная, говорю, какой чудесный конь. Она говорит, а он, кстати, продается. Я так подумала, что вот это, наверное, круто, иметь свою собственную лошадь.
2: Ой, Бьянка. Сейчас смотрю еще в даты. Сегодня день рождения у Юрия Стоянова. И в этот же день, 10 июля, родился Илья Олейников.
0: Они в один день с разницей, да? В 10 лет.
2: Ну, Илья Олейников в 47-м году, а Юрий Стоянов, 57-м. Да, в 57-м. Удивительно. Поздравляем Юрия Стоянова с днем рождения. Ну, давайте к лошадям вернемся. Да? Давайте, кто умеет верхом кататься, ездить, может быть, практикует, может быть, профессионально занимается.
0: Ну, женщина, я думаю, все умеют.
2: Есть. Ну, без шуток, за 300, Александр. Против тех, кто ни разу верхом на лошади не сидел.
0: Наездницы наши. Давайте, кто за лошадью не сидел. На лошади.
1: За лошадью тоже, да.
2: Не сидел. Что разыгрываем, Ян?
1: Разыгрываем прекрасный подарок.
0: Сертификат на двоих в аквапарк «Карибия» от спонсора АО «Карибия». Огромный волновой бассейн, термальный спа-комплекс, настоящей русской баней и снежной комнатой. И, конечно же, горки. Аквапарк «Карибия». Здоровый отдых для взрослых и детей.
2: Отправляйте ваше имя, контактный телефон и пояснение, за какую команду вы будете играть.
3: Подъемники на нашем радио. Наша реклама. Летняя программа в аттракцион-кафе «Три медведя». Отдыхаем на все 100%.
4: Анимация, квизы и ростовые куклы.
3: Мастер-классы, диджей и пенные вечеринки.
4: Аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина, Самара.
3: Праздник для всей семьи.
4: Подробности в нашей группе ВКонтакте. 0+.
5: Отдых с семьей в курортном отеле «Самарский». Возможно, это то, о чем вы давно мечтали. Комфорт 4 звезды, бассейн без хлора и летние бассейны с подогревом. Оздоровительные программы для взрослых и детей. Проведите летний отпуск с пользой и в удовольствии. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Обращаться по телефону в Самаре 226-50-71. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
6: Хватит начинать с

0: Ка. Узнайте об акциях на сайте anfit.ru.
1: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ОНКК АЗ-68.
2: Записывай. Запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
3: Наше радио. Наша. Музыка поколений.
4: Знаете ли вы?
5: Вы знали, что, посещая игорные заведения, финны, по сути, занимаются благотворительностью, потому что все казино Финляндии принадлежат государству, а полученная с них прибыль идет на здравоохранение и социальные нужды.
6: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
2: Наше радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Говорю, Янке, как называлась эта французская игра по телеку? Она говорит, крокодил. По спорту там еще был этот маленький.
3: Я не знаю,
2: о чем ты говоришь. Как эта игра называлась?
3: Французская?
4: Форт Боярд?
2: А, Форт Боярд, господи, вылетело из головы.
4: Не понял.
3: Ну, да, ладно, в общем, давайте. У нас Карина на связи. Карина, кроме пони в глубоком детстве, на лошади никогда не сидела и даже боится подходить. Они кажутся нереально большими. И бабушка в детстве пугала, что если лошадь легнет, то тут же упадешь замертво. Карина, доброе утро.
2: Сзади стоять
5: доброе
2: нельзя.
5: Доброе утро.
3: Сзади
5: доброе
3: точно не утро. Надо подходить.
2: Ну, судя по вашему голосу, все хорошо. Вас лошадь не легала?
5: Не подходила к ней ближе, чем на метр.
2: Предок лошади. Сегодня четное число, преимущество вашего соперника. Предок лошади, так называемая герокотерия, появилась 60 миллионов лет назад. В чем была ее особенность и отличие от современных лошадей? Очень были похожи. Маленький рост, огромный рост или клыки и небольшие рога?
5: Я думаю, что огромный рост.
2: Ее рост составлял всего лишь 14 сантиметров. Вот такая была. Смотришь? Вот такая. А вес 5 килограммов. Ну, достаточно такая.
3: Ты показал не 14, а 40, Саша. 14 это прям...
2: Вот, ну вот, я показываю 14. Нет, Ян, ну...
3: Вот, 14 сантиметров.
2: Ян, то не надо мне говорить, что такое 14 сантиметров.
4: Сашка, привык...
3: Ну, ощущение, что я знаю лучше.
4: Сашка, привык 14 сантиметров, вот так показывает.
3: Да, вот я смотрю.
4: Поэтому у него и пони такая.
3: Значит, у тебя рыболовные 14. Вес 5
2: килограммов. Еще, в отличие от современных лошадей, у герокотерии... Было 4 пальца на передних копытах и 3 на задних. На нижней стороне копыта лошади находится область треугольной формы, которая действует как амортизатор, а также помогает перекачивать кровь обратно по ноге. Как она называется? Мушка, лягушка или пышка?
5: Мушка, лягушка или пышка? Ну, пусть будет мушка.
2: Думать не хотите, да, сегодня?
5: Нет.
2: Лягушка. Ну, раз не хотите, тогда лягушка.
5: Сомневалась между этими двумя вариантами.
2: Самое короткое слово, обозначающее лошадь, есть в языке кочевников Монголии. Как оно звучит? Ук, ак или лок? Это значит лошадь.
5: Ук пусть будет.
2: Да, это ук. Угу. Будете в Монголии знать... Ну, на всякий случай.
4: Лучше проверьте.
2: Ну, на всякий случай. Ну, что проверять? У нас
5: интеллектуал. Ну, ты знаешь, это белый.
2: А, ну вот, видите.
3: Просто помню, как вы показываете 14 сантиметров. Сук тоже есть вопросы.
2: Мы теперь эту шутку мусолить будем до утра. Ну, она хороша в моменте. Все, забудьте. У нас куча новых.
3: Ой, не тошните, Александр Ангольевич. Прекрасно же
2: получилось. Я понимаю, что мои шутки, они как бы, ну да, достойны цитирования. Но, Ян, ну ты же профессионал. Все. Друзья, если... Кто у нас играет, кто сидит на лошади, да?
3: Да, но я цитировала не твою, а свою шутку, Саш.
2: А вот, кто сидит на лошади?
6: Яночка, молодец.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Кирьянова и Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Доброе утро, дорогие друзья. Играем дальше с Василием. Василий служил на Северном Кавказе в конном полку.
2: На Северном Кавказе.
1: Северном Кавказе в конном
3: Василий,
1: полку.
3: Василий, доброе утро.
2: Василий, доброе утро.
4: Доброе утро.
1: Слушайте, это очень круто и невероятно красиво.
5: Ну и как вы вообще?
3: Пригодились эти навыки с лошадьми после службы
2: в
3: жизни?
2: На ты?
4: На гражданке нет, к сожалению.
2: Каким образом у мордвин по древнему обычаю женщина имеет право ездить на лошади? Вам нужно ответить на один вопрос, и все, и мы вам отдаем приз. В длинной юбке и сидя боком, только надев две пары брюк или с покрытой головой?
4: Давайте пальцем в небо первый.
2: В длинной юбке и сидя боком. А это второй вариант, только надев две пары брюк. Будете у мордвин в гостях, ну просто знайте, если увидите женщину в брюках на два раза. Жеребенок – это новорожденная лошадь.
1: А что значит на два раза?
2: Ну, Ян, ну что-то все расшифровывать надо. На два раза, значит. До достижения двухлетнего возраста, в зависимости от пола, их называют кобылка или конек. А как называют лошадь, когда она подрастает и становится способной перепрыгнуть через ограждение вольера? Отъемыш, кормыш или прыгуш?
4: Давайте первые.
2: Отъемыш. Да, абсолютно верно. Вы только что победили. Ну и последний вопрос. Что из этих напитков предпочтет лошадь в 4 из 5 случаев, если поставить ее перед выбором? Кофе, какао или чай? Я сам не проверял, но так говорят.
4: Дай.
2: Кофе.
1: Им вообще такое нельзя.
2: Можно. Собакам тоже сладкое нельзя. Я тебе говорю, сейчас вопрос звучал как? Ты защитница животных, что ты за них впрягаешься? Ну, есть же вопрос...
1: Что ты сегодня докапываешься, Александр Агущ?
2: Интеллектуальный.
1: Ну, кто покусал, Саша?
2: Мы вас поздравляем, вручай приз.
1: Я вручаю вам приз. Вы идете у нас, Василий, в аквапарк Карибия, представляете?
2: Меня покусала ты.
1: Неправда. Поздравляем вас, Василий, желаем вам прекрасного похода в Карибию. И нашу первую участницу Карину благодарим за игру. Не расстраивайтесь, вам красивого дня.
0: Подъемники на нашем радио.

0: наша реклама. Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей. И «Лада Нива Леджент» от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
2: Будь в прайме этим летом. Получай скидку до 40% на шоколад и печенье Милка в самокате. Подключи Сберпрайм и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111 774 668 98 40.

0: зиму на суточно.ру.
1: 6+.
2: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
3: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
4: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
5: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачиваете ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
6: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Кирьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Есть какая-то. Доброе утро, дорогие друзья. 10 часов и 35 минут в столице. Сегодня 10 июля. Пятница.
3: Сашка.
2: До 30 градусов сегодня обещают синоптики.
3: Твои новости подъехали.
2: Давай.
3: В Госдуме осудили идею о наказании за измены. Депутат Нина Останина прокомментировала поправки в Семейный кодекс, согласно которым предлагается допускать в брачных договорах наказание за адюльтер. По ее мнению, это лишнее вмешательство в личную жизнь. Ранее она также не согласилась с законом о домашнем насилии. Что касается неимущественных отношений, разве законом можно определить личные отношения? С кем, сколько, в какое время спать? Отметила Останина. Примечательно, что и в прошлом году глава комитета по защите семьи резко раскритиковала похожую инициативу. Тогда она сравнила идею о штрафах за супружескую неверность с поиском блох в чужих постелях.
2: А такая инициатива реально выдвигалась?
3: Со слов Останиной, общее падение морали нельзя урегулировать законом. Ну, я думаю, что кто-нибудь там, знаешь, как это часто бывает, предложил. И...
2: Самый аморальный, причем, наверное, депутат предложил это.
3: Это все разлетелось в средствах массовой информации. Уже чуть ли не написали, что закон принят.
4: Ну, здравый комментарий, нечего вообще лезть в чужую жизнь.
2: Насильно мил не будешь. Это кто сказал? Не помню.
3: Нет, но там была инициатива штрафовать за супружескую измену. Он изменил, вот заплати штраф. Причем штраф не
2: куда
3: тому,
2: деньги
3: не тому кому ты изменил.
2: Можно спросить, куда,
3: а государству.
2: Куда идут деньги? Куда идут? Вот у нас есть утильсбор, да? А деньги идут на утилизацию автомобилей. Хотя ни одного завода, утилизирующего автомобили на территории Российской Федерации нет. Так вот у меня вопрос, деньги за измену, куда они пойдут? Куда? Куда деньги идут?
3: В казну,
2: идут?
3: Куда?
2: В какую казну? Ну, конкретно куда? На образование.
3: Саш, ничего
2: тебе не могу
3: сказать.
2: На медицину.
3: Это же
2: куда?
3: Была просто
2: куда? На социальные службы.
3: Это же была
2: куда?
3: Просто инициатива.
2: Так вот, с этой инициативой пора заканчивать. Срочно всех в поликлинику. Пройти медосмотр, потому что мы с такими законами скоро вообще будем на коленях ползать. Извините.
3: И о погоде.
2: До 32 градусов обещают сегодня синоптики и возможны дожди, но при этом и солнце.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 10 часов 44 минуты в столице, сегодня 10 июля.
3: Сегодня нашему радио Пермь исполняется 25 лет. Хочется передать огромный привет всем коллегам и всем слушателям нашего радио в Перми и поздравить с этой красивой датой. А завтра нашего радио Санкт-Петербург, ну, если мы говорим про день в день, да, исполнится 25 лет, и, конечно же, мы в Питер тоже отправляем все наши лучи добра, поздравлений и благодарности.
2: Да, и в Питере мы все эти годы были в честь этого события, а вот в Перми мы еще не были. О чем думает Пермь, я прошу прощения.
3: Ну, можно на 30-летие можно сгонять.
2: Это через 5 лет, Игорь. Я сейчас нахожусь в таком возрасте.
4: А давайте на 25-летие сгоняем.
2: Каждый год как последний.
3: Нет, в принципе, этот год 25-летие можем еще успеть.
4: Вот.
3: В Санкт-Петербурге мы были на нашем городе, где отмечали 45 лет Ленинградскому рок-клубу, 25 лет нашему радио Санкт-Петербург. Пермь, большой вам привет.
2: К руководству Перми, пермского нашего радио. Вы что?
4: Ну, давайте исправим вот это досадное недоразумение.
2: Хотите испортить себе эту карму? Зачем? Зачем вам это нужно?
4: В общем, ребята, мы уже пакуем чемоданы.
2: Да, вы знаете, мы, к сожалению, вернее, только сейчас узнали, что у нас, оказывается, к счастью, сегодня экскурсия, да? Мы хотели уже тут все уехать, но оказывается экскурсия, поэтому мы всех, кто придет на экскурсию, ждем, конечно.
3: Ну и все города наши, кто будет отмечать и завтра, и в ближайшие дни, Мурманск, Петрозаводск, Ижевск, Сочи, всех поздравляем с днем рождения, и спасибо большое, что вы являетесь частью нашей большой дружной семьи под названием «Наше радио». И всех слушателей из наших городов.
4: С праздником.
2: Да, да, мы присоединяемся с праздником, потому что день рождения любимой радиостанции – это праздник любого, кто слушает ее и кто на ней работает.
4: Да.
3: А помните, Александр?
2: Конечно, нет.
3: Когда вы еще не экономили?
4: Золотые времена?
3: Как проходили празднования дня рождения? Я помню, у нашего радио был традиционно летом День здоровья, когда мы все выезжали на природу всем коллективом, причем всем, не только эфирные сотрудники, а все службы, все коллеги, от офис-менеджера до ведущих.
4: Где эти традиции сегодня?
3: И мы на кораблике шли по реке, потом останавливались в уютной бухте. Дальше активные спортивные игры, соревнования, эстафеты.
2: Да, бухач.
3: Ну, это уже по желанию.
2: Да, это было по желанию. Мы желали все.
3: И Минздрав Александр предупреждает.
2: Предупреждает.
3: Алкоголь вредит вашему здоровью, дорогие друзья. Ни в коем случае не повторяйте наших ошибок.
2: Это было времена, когда мы не экономили.
3: И деньги были, да?
2: Причем не экономил не только Сашка, не экономила радиостанция.
3: Другие времена
2: это,
3: были,
2: это,
3: Саша.
2: Это сближало. Очень,
4: давайте вернем.
2: Очень сильно сближало. Слушай, ты знаешь...
4: Времена, когда Сашка не экономит.
2: Это были времена, когда ты мог увидеть закрытого человека в раскрытом виде.
4: Это было совсем в раскрытом?
2: Совсем в раскрытом виде. Вот. Про кого даже никогда не подумаешь. Что думаешь, боже мой, удивительный человек.
3: Это, кстати, была проверка новых коллег, которые иногда потом не выходили на работу, стесняясь.
4: Никогда.
3: Да, ну, да, так они раскрывались, и характер раскрывался, что почему-то казалось, что они не смогут ужиться в коллективе, хотя, конечно, это не так.
4: У всех были исключительно приятные воспоминания, да?
3: Безусловно, да. И наши музыканты.
2: Нет, такого, чтобы, вот, у нас никогда такого не было, чтобы там кто-то гнобил потом или еще что-то там надсмехались и так далее. Ну да, видели человека, улыбались и все.
3: Ну тогда еще не были.
2: Просто сами люди.
3: Разве ты так вот телефоны с камерами, да, никто никого не снимал.
2: Сами люди. Ну и понимали, что зачем это снимать. И сами люди были... То есть от самого человека зависело, пройдет он это или нет. Или сломается. То есть это тут специально никто над ним не издевался. Никогда.
3: Янка сейчас так на Сашку смотрит. Ты переживаешь, что не застала эти времена?
4: Нет, я не то чтобы переживаю. Я просто переживаю, что очень многие хорошие вещи с моим появлением закончились. Я ищу в этом некий тайный
3: смысл. Янка, мы тоже хотели бы за $100 в Египет летать, но уже не полетишь. много хороших вещей закончилось еще до тебя в эфире нашего радио.
4: Ну да.
3: Ладно, дорогие друзья, все это шутки. Мы хотели бы пожелать вам хороших выходных.
2: Да.
3: Погоду обещают разную.
2: Погоду обещают вообще жаркую. В Москве и Московской области этими выходными днями будет до... Вот... Сегодня 30, завтра 28, в воскресенье уже будет похолодание.
3: Не знаю, в моем прогнозе и утром, и вечером дождь, сегодня, завтра и
2: дожди будут, да, но просто день. Жарко будет, дожди будут.
4: Ну, вообще солнышко появилось, так что...
3: Ловите момент.
4: Надежда есть.
2: Конечно, июль.
4: Ну, хороших выходных, ребята, всем.
3: Вечером Саша с Яной услышите в чартовой дюжине.
2: Любим вас.
3: Пока, берегите себя.
0: Подъемники на нашем радио.
1: Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. В этом выпуске о столичных новостях. Число пострадавших в ДТП в Таганском районе Москвы возросло до 25. Авария с участием автобуса произошла на Нижегородской улице. По данным Дептранса Москвы, водитель «Газели» нарушил правила движения, резко перестроившись в полосу, где ехал автобус. При уходе от столкновения водитель автобуса выехал на тротуар. Прокуратура взяла установление обстоятельств аварии под контроль. В Депздраве сообщили, что всем пострадавшим оперативно оказали медицинскую помощь на месте. Часть пациентов доставлена в больницы. Велосезон в Москве стал рекордным по интенсивности проката. Суточный максимум поездок достиг 48,5 тысяч, что на 52% выше предыдущего рекорда за последние 5 лет. Такими данными поделились в пресс-службе столичного Дептранса. По данным ведомства, велопрокат стал восприниматься как полноценный вид транспорта. Пользователи стали на четверть чаще брать велосипеды для поездок на работу, домой или по делам. В Москве уровень пыльцы в воздухе к середине июля снизится вдвое. Наибольшую аллергенную нагрузку дает пыльца сорных трав, сообщили в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды. При этом в столицу пришли дожди. Они, как природный фильтр, смоют пыльцу. Ожидается, что к середине июля уровень аллергенов станет в два раза ниже. В пресс-службе рассказали, что Мосэкомониторинг отслеживает уровень аллергенной пыльцы растений и спор грибов. Система мониторинга охватывает 18 основных аллергенов. Более 40 тысяч артефактов нашли археологи в Москве с начала года. Раскопки ведутся на 100 площадках по всему городу, сообщается на официальном сайте мэра Москвы. Все находки внимательно изучаются, реставрируются и в составе коллекции передаются в музеи. В этом сезоне археологи нашли множество ключей 17-19 веков. На Дружинниковской улице найдены детские игрушки, белоглиняная свистулька из 16 века в форме уточки и оловянные солдатики рубежа 19-20 веков. Ленинградский шторм до Москвы не дойдет, но все равно в ближайшие дни в Москве будут дождливыми, рассказала НСН главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
2: Атмосферный фронт от этого циклона находится далеко от центра. Вот он сейчас делит Московскую область на две части. Одна находится под влиянием вот этого атмосферного фронта, а на юге погода более комфортная. Там сегодня ожидается и высокая температура. В Москве тоже погода будет жаркая, 25-26 градусов. А то, что касается западных районов, там время от времени будет приниматься дождь, сопровождаться грозами и даже не исключен мелкий град. За предстоящие выходные дни может выпасть значительное количество осадков. В сумме за пятницу, субботу, воскресенье миллиметров 40 – это почти половина месячной нормы.
1: Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы «NSN» и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: Наша реклама. Терпеть жару не обязательно, если у вас другие планы. Опустил жалюзи, и жара остается по ту сторону окна. Внутри прохлада и комфорт. Все жалюзи и рулонные шторы на жалюзинск.ру.
1: Амода и Джейку. Выбирай Вазавто Самара. Приезжай на Алматинскую, 87. Это главный адрес для выгодной покупки автомобиля. Асавто. Алматинская, 87. Устали от боли в суставах? В клинике Реавиз. Лечим артрозы, заболевания связок и сухожилий. Используем передовые технологии в операциях по замене сустава. Все виды диагностики. Круглосуточный травмпункт. Ответ болезням. Реавиз. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
2: Записывай. Запоминай.
3: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
4: Наше радио. Сделано в России.
5: Знаете ли вы, французский багет дословно переводится как «жезл» или «палка». Есть даже несколько версий его происхождения. Первая связана с законом 1920 года, когда булочным запретили работать по ночам, и пекарям пришлось придумать новый рецепт быстрого приготовления хлеба. Другую версию относят к эпохе наполеоновских войн. Мол, багеты придумали для того, чтобы солдатам было удобно их носить в карманах армейских брюк. Ведь традиционные круглые булки для этого не особо подходили. И третья легенда, которой склоняется большинство историков, связана со строительством парижского метро. В то время среди рабочих часто случались стычки, а так как большинство носило при себе ножи для хлеба, администрация города потребовала от пекарей выпекать батоны такой формы, чтобы их удобно было ломать. И эта традиция прижилась, ведь классический французский багет принято именно ломать, а не резать.
6: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
7: Энциклопедия нашего радио.
8: Исполнитель. Ленинград.
9: Имя. Сергей Шнуров.
10: Легенда. Название Ленинград родилось совершенно просто. Я посмотрел свой паспорт и увидел, что я рожден в городе, которого уже не существует. Ленинград – это то, что внутри меня и внутри многих миллионов жителей несуществующих городов.

0: Энциклопедия нашего радио. Исполнитель Рубль. Имя Сергей Шнуров. Легенда.
1: Рубль, как все, наверное, знают, слово, образованное от глагола «рубить». В тот момент времени я почему-то захотел просто поиграть в хард-рок. Безыскусный, тупой, без претензий и гонки за успешностью. Как говорится, для себя. Рубиться от души и не думать о последствиях. Так я и назвал группу «Рубль». Неконвертируемая валюта для расчетов только на ограниченной территории.

0: Энциклопедия нашего радио. Исполнитель «Диоды». Имя Сергей Шнуров. Легенда.
1: Игрища в попсу занимали меня с самого начала музыкальных увлечений. Примитивное электронное звучание ранних российских звезд в 80-х, 90-х я оценивал как невероятно самобытный трэш. Они, кстати, одевались, да, похлеще каких-нибудь панков. Начесы, подведенные глаза, лосины, цепочки, блестящие куртки. На фоне разрушающейся страны выглядело все это, ну, как вторжение пришельцев-инопланетян. Советское прошлое, впрочем, никуда не делось. Мелодии, подачи, тексты были все те же. Странный симбиоз. Диоды, точнее, светодиоды. Это то, из чего на ленинградском телевидении делали летающие тарелки для телеспектаклей. Было много очень телеспектаклей про инопланетян, я не знаю почему. Выглядело это, ну, по меньшей мере, странно, что меня не могло не радовать. Поэтому, конечно, группу я назвал «Диоды». Диоды.

0: Энциклопедия нашего радио. Исполнитель.
1: Три дебила.
0: Имя.
1: Сергей Шнуров.
0: Легенда.
2: Выход великого лайф-альбома группы Deep Purple Made in Japan 1973 года удачно совпал с годом моего рождения. И вот мне уже 27. Очень хотелось в то время выдать что-то подобное, но ни о каких заграничных гастролях, тем более японских, я тогда даже и не мечтал. Чтобы как-то осмыслить место своего пребывания в конце 90-х, я придумал название альбома «Made in Japan». И в тот момент я подумал, это слишком даже для Ленинграда. Кто мог назвать так по-дебильному альбом? Правильно, дебилы. В тот момент у меня был акустический состав из 4 человек. Но дебилы ведь не умеют считать, поэтому-то и группа получила название «Три дебила» при наличии 4 человек в составе.
1: «Три дебила».

0: Энциклопедия нашего радио. Исполнитель
1: Зоя.
0: Имя
1: Сергей Шнуров.
0: Легенда.
2: Зоя с древнегреческого языка – это жизнь. Жизнь – это то, что всегда меня интересовало. Жизнь во всех ее проявлениях, со всеми ее сложностями и восхитительными и ужасными моментами. Зоя – это наше все.
1: Зоя.
3: У подруги помнишь, что приходила к Ирке? Сумка вроде Биркин. Ну, я не Биркин. Подделка, мне сказала Ирка, по секрету. Я бросила. Ну, сейчас так за...

с подругой набрали трав мы. Там поняла я, смотри, все просто, короче. Осознанно жить и прорабатывать травмы. Энергетика тоже важная штука, впрочем.

0: Энциклопедия нашего радио. Наша реклама.
1: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов «Спасибо». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
2: Когда открывается научная лаборатория, это значит, что наука не стоит на месте. А когда открываются 940 молодежных лабораторий под знаком «Национальные проекты России», это значит, что страну ждет еще больше открытий и разработок. «Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны».
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Наша реклама. Между строк с Эрнестом Старателевым.
1: Здравствуйте. Поговорим еще немного о конфликте между депутатами Госдумы Ниной Останиной от КПРФ и Ксенией Горячевой от «Новых людей». Напомню, противостояние парламентских дам, которое довело их до суда, сводится к особому взгляду каждой из них на мир. Новый человек Горячева, например, убеждена, что молодые женщины только и думают о том, что мужья будут их бить, бросать без алиментов и похищать детей. Поэтому, мол, боятся выходить замуж. Коммунистка Останина, в общем-то, подтверждает эту точку зрения, предполагая, что закон о домашнем насилии отпугнет парней от брака, потому что, цитирую Нину Останину, «импульсивные наши женщины любое прикосновение могут принять за насилие и побежать в полицию». Слушая все это, я долго не мог понять, откуда берутся такие взгляды. Что касается Ксении Горячевой, сложилось стойкое впечатление, что она лукавит, пугая юных барышень. Ее саму все перечисленные страхи от брака не оттолкнули. В прошлом году она благополучно вышла замуж. И вот что она рассказала о своем опыте.
2: За что вы больше всего благодарны друг другу?
3: Короче, за что я очень благодарна, Даниил помог мне в отношениях почувствовать себя в безопасности, именно в безопасности рядом с мужчиной. Не чувствовать себя перманентно в режиме выживания, рассчитывания только на себя и одинокой. Оно периодически там как-то корректируется именно поднимающимися там разными материалами, да, там внутри меня, какими-то моими травматозами, реакциями, но оно быстро все сводится на нет и приводится в штиль. Но вот так, чтобы именно в романтических отношениях мужчина взял ответственность за мою жизнь, за мои проблемы, за мои вопросы и сказал, что твои проблемы — это и мои проблемы тоже, и мои вопросы тоже. Это вообще жестко переворачивало мою систему координат.
1: Как видите, депутат прекрасно отличает реальные отношения со своим мужчиной от всплывающих, как она выражается, травматозов. В реальной жизни она благодарна своему жениху, а теперь мужу. А выдавая свои травматозы и страхи за реальность, Горячева, получается, прагматично зарабатывает для новых людей политические очки и популярность среди тревожных девушек. И плевать, что их и правда можно отпугнуть от брака. Сама-то, повторюсь, уже замужем. Ах, дама, как это по-женски. А что за травматозы у коммунистки Останиной, ну, наверное, обсудим в следующий раз. Там тоже все, ох, как сложно.
0: Между строк с Эрнестом Старателевым.
4: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
5: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
6: Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. В Таганроге ввели режим ЧС на территориях пострадавших от атак БПЛА. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. Жители домов, попавших в зону ЧС, эвакуировали. В пунктах временного размещения находятся 44 человека, 7 из них – дети. Ранее стало известно, что в результате атаки БПЛА возник пожар на территории морского порта в Таганроге. Пожарные ликвидировали возгорание на территории Ильинского НПЗ в Краснодарском крае. Оно началось ночью после атаки беспилотников. Фрагменты сбитых дронов также обнаружили во дворе частного дома и на одном из предприятий в станице Северской. Ильинский НПЗ – одно из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий Юга России. Смерч обрушился на село Ургуново в Башкирии. Стихия сорвала крышу, повредила провода и трубы газопровода, сообщили в местной администрации. Там заявили о начале восстановительных работ. Накануне республиканский главком ЧС предупреждал, что местами в республике должны пройти сильные дожди, ливни, грозы, град. Прогнозировалось шквалистое усиление ветра до 25 метров в секунду. Китай впервые провел контролируемый возврат первой ступени космической ракеты. Впервые в истории КНР первая ступень ракеты была возвращена на платформу в море, сообщает Синьхуа. Ракета была запущена в 12:15 по местному времени, и примерно через 6 минут после старта первая ступень вернулась на платформу в море в вертикальном положении. Ракета вывела на заданную орбиту спутник. Здоровый образ жизни и правильное питание могут продлить жизнь на 15 лет. Об этом рассказала вице-премьер Татьяна Голикова. Ее слова приводит РИА Новости. Также в качестве решающего фактора она назвала борьбу с когнитивными расстройствами. Так вице-премьер ответила на вопрос журналиста о том, какие привычки могут увеличить продолжительность жизни. По словам Голиковой, люди часто говорят, что им не хватает времени на спорт или культурные мероприятия. Однако все это неотъемлемые элементы здорового образа жизни. Банк России ввел в обращение обновленную 100-рублевую купюру. Как сообщает пресс-служба регулятора, банкнота посвящена Центральному федеральному округу. Защитные комплексы и оформление лицевой стороны повторяют характеристики аналогичной купюры 2022 года выпуска. На лицевой стороне банкноты изображен фрагмент Спасской башни Московского Кремля с курантами, а в левой верхней части – герб России. На оборотной – Ржевский мемориал советскому солдату. Британская рок-группа Rolling Stones выпустила свой 25-й студийный альбом под названием «Foreign Dance» – «Иностранные языки». В его создании приняли участие Пол Маккартни, Стив Уинвуд, Роберт Смит, Бруно Марс и Чед Смит. Новый альбом уже охарактеризовали как наполненный блюзовым настроением, непринужденными ритмами и ветеранским озорством. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Max. Найти нас просто, набирайте в поиске три латинские буквы «NSN» и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: Хабенский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Добрый день, друзья.
2: Добрый день, дорогие друзья, здравствуйте. Да.
1: Так, ну что, приехали пятница.
2: Мы вам пятницу привезли.
1: Потому что утренники ушли, а вы все еще на работе. Понимаете?
2: Да.
1: А после нас уже, в принципе.
2: Можно потихонечку, бочком на выход.
1: Угу.
2: Боком,
1: аккуратно, крабиком, да, и выйти.
2: А на Дальнем Востоке, возможно, вы уже и дома.
1: Да, а при условии того, что я выяснил, что нас еще и Владивосток слушает, а там плюс 9 часов.
2: Так я ровно сейчас это и сказал.
1: Да. Я чем говорю, что мы раньше не знали, что вы нас слушаете, Владивосток. Мы думали, что вы все уже, что у вас там уже, вы у вас другие, там все, мы вам не нужны, поскольку мы очень далеко от вас находимся. А нет, оказывается, вы нас слушаете. Приморскому краю вообще отдельный привет. Просто мечта, безумно хочу. Там, руководство Приморского края, если у вас будет день города, день края, зовите ведущими нас, мы с Алисой Михайловной приедем.
2: Лучшие ведущие
1: на этой планете.
2: Вообще.
1: Да. Зачем вам других пробовать? Просто верьте нам на слово. Вообще, я человек, который никогда не врет. Правда, Алиса Михайловна, ты великолепно сегодня выглядишь. У тебя прекрасные кудрявые волосы. Да.
2: Я сижу с прямыми, как палки, волосами.
1: Да.
2: И выгляжу отвратительно, потому что

0: Это те, которые контролируют, чтобы всем платили одинаково.
1: Да. Так, друзья, помните, когда... Да и вообще, эффект матрицы и всего прочего, когда, как его, мистер Андерсон проснулся вот, в реальном мире или так далее и тому подобное. Короче, то, что мир может быть, нам кажется, да, что мы живем в какой-то матрице, и все нам это проецируется и так далее и тому подобное. Были ли в вашей жизни такие ситуации? Ну, сбой матрицы, это считается дежавю.
0: Не обязательно.
1: Но это в фильме так было. Типа дежавю, да? это сбой матрицы.
0: А я не смотрела.
1: Иди,
0: не возвращайся, пока не
1: посмотришь. Иди, лечи нервы, мигрени. Пока волосы не станут кучерявыми от природы, иди. Вернемся потом. Да, до свидания. Вот, придешь, потом расскажешь. Вот справку принеси мне, пожалуйста, от врача и от папы, что волосы настоящие. Так вот, друзья, были ли в вашей жизни такие моменты, когда ты вдруг понимаешь, что ты сомневаешься в реальности?
0: Да.
1: Были в твоей жизни такие моменты?
0: Вот буквально вчера это произошло.
1: Когда все вот это плыло, да?
0: Ну, во-первых, да, когда плыло, а во-вторых, я приехала, значит, красить волосы в салон, а на меня набычил сын одной известной предпринимательницы.
1: И что?
0: Что вот ему пришлось ждать минуту, а я не могла позвонить в салон, чтобы мне открыли шлагбаум, потому что у меня просто отлетело. В центре связь не работала вчера.
1: Да, вчера было, да.
0: Просто не уходил звонок. Не то, что я не могла им дозвониться, у меня не уходил просто звонок с моего телефона. И я отъехала, пропустила его. Вот, он вышел, начал на меня бычить. А я так от этого отвыкла. Я сижу, моргаю и думаю, а что так бывает? Что просто на ровном месте человек набычил.
1: Ну, бывает. Ну, просто посмотри на меня, я же могу иногда рявкать, могу по поводу и без повода, ну, чаще по поводу.
0: Я-то тебя хотя бы покусываю.
1: Ну, покусываешь, да, хорошо.
0: А его я даже не трогала, а у тебя?
1: Ты как рыбка, которая делает педикюр. Знаешь, так, кусь, да, фу, ужасно. Я сейчас тоже представил, мне это не нравится. Ладно, друзья, давайте вернемся к теме.
0: Давай, ты когда-нибудь сомневался в реальности?
1: У меня было такое, это однажды было в Крыму, когда мы были прямо на вершине Ай-Петри, и я увидел закат. Я видел закат такой красоты, что я понимаю, ну такого не может быть. Потом при условии того, что не все оттенки зеленого цвета я вижу, я пару раз видел зеленые закаты, они реально существуют. Я думаю, так, секундочку, я не все оттенки зеленого цвета вижу.
0: Вот этот?
1: А почему я это вижу и почему он, блин, зеленый? Я думаю, какой-то сбой в матрице. Но я, знаешь, так рот открыл и просто от восхищения. Благо, что был не за рулем, иначе въехал бы во все что угодно. Вот было такое. Это вот из-за какой-то красоты. Такое бывает в жизни.
0: У меня такое еще было, когда согласился со мной спеть Галанин.
1: Да? Угу. Сергей Юрьевич, мы вас любим, вы сбой в матрице. Итак, друзья, пишите, пожалуйста, через наших ботах, в ваших мессенджерах, были ли в вашей жизни такая ситуация, когда вы усомнились в том, что вы, ну, что это реально, что, да, или все же это сбой в матрице. Пишите, пожалуйста.
2: Наша реклама. Аттракцион кафе «Три медведя» в парке Гагарина.
3: Отдыхаем всей семьей. Микс, лабиринт и веселый Роджер.
2: И еще более 45 европейских аттракционов.
3: Веселье детям, отдых взрослым. Подробности в нашей группе ВКонтакте.
2: «Три медведя» в парке Гагарина, Самара. Ждем всех.
3: 0+.
4: Позаботьтесь заранее о своем прекрасном осеннем отпуске. Курортный отель «Самарский» открывает акцию раннего бронирования. Комфортные номера, оздоровительные программы, подогреваемый бассейн на свежем воздухе. Родной «Самарский» – курорт на Волжских берегах. Акция действует до 31 июля. Телефон службы бронирования 226-50-71. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
5: Записывай. Запоминай.
6: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
7: Наше радио. Поколений.
8: Знаете ли вы? Деньги на ветер. В Туркменистане находится газовое месторождение, ставшее настоящим природным явлением. Кратер Дарваза или сияние Каракумов у местных жителей и туристов получил иное название – «Дверь в преисподнюю» или «Врата ада». В 1971 году советские геологи начали его раскопки, но в результате бурения земля провалилась, образовав кратер, и работы пришлось прекратить. Чтобы вредные пары не выходили наружу, месторождение решили попросту поджечь.

0: жечь, надеясь, что через пару дней огонь потухнет. Но уже более 50 лет этот пожар горит и днем, и ночью, привлекая внимание исследователей и экологов всего мира, которые до сих пор пытаются решить вопрос, как прекратить это горение и непрерывные газовые выбросы в атмосферу.
1: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
2: Наше радио.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Мы спросили у вас, да, когда вы поняли, что матрица дала сбой и стали свидетелем этому. Я вот пока читала ваше сообщение, вспомнила еще один из симптомов сбоя в матрице, это задвоение предметов. Когда ты точно знаешь, что ты купил один какой-то предмет, так, абсолютно точно, а потом в какой-то момент их у тебя оказывается два.
2: Да, у меня такое очень много, например, всяких моющих средств, типа, это не реклама, типа Фэри, ну, условно, ну, там, допустим, это типа, да. Да, я тут открыл под ванной дверки, которые я никогда не открывал, а там их штук 20 стоит. Я, видно, забываю, покупаю, ставлю, беру с запасом по акции.
1: Да, но Фэри — это то, что у тебя все время в ходу, грубо говоря.
2: Ну, типа в ходу.
1: А вот у меня у папы, например, задвоились лет 5 тому назад беговые очки.
2: Так.
1: Причем это были очки, которые уже больше не продавались в России.
2: Угу.
1: И как бы у него просто две пары абсолютно идентичных очков. Каким-то образом.
2: Это однажды расскажу историю тебе сейчас очень коротко. Наши слушатели, я думаю, что нас просят. Как-то моя мама еще со своей мамой, вот моей бабушкой, приехали сюда в Москву в гости к нашим родственникам и зашли, естественно, в ГУМ, чтобы взять мороженка. Вот, мама взяла мороженка, заплатила, пошла дальше, разворачивается, идет ее мама, моя бабушка, с такими же точно стаканчиками мороженого. Но она просто, ну, она думала, что дочь расплатится, а она возьмет мороженое. В итоге они, получается, ограбили ГУМ. Ограбили ГУМ. Но так как это было больше 50 лет тому назад, поэтому я думаю, что...
1: Ограбежники!
2: Да, так что простите, пожалуйста, нас, товарищи, мы на мороженка обворовали ГУМ.
1: Не,
2: так.
1: Ну, как бы тут-то сложно и обворовать на очки, потому что они же не продаются в России больше. И их очень сложно где-то уворовать, потому что их как бы больше нет.
2: Ну, я понял. Да. Ну, где взяли, не знаем. Итак, друзья, мы у вас спросили, было ли у вас такое, что вы сомневались в реальности, что она вообще существует? Добрый день. Из недавнего было два случая. Первый, когда попала к вам на радио на экскурсию, никогда не думала, что это реально и не так уж и сложно. Второй в Китае, когда каталась на спецвелосипеде над пропастью, а там туман и пейзажи, как в сказке. Я даже плакала, пишет нам Аня. Да.
1: Привет, наводил порядок в гараже и нашел кнопочную Nokia, которой не пользовался лет 10. Зарядил, поюзал и как будто попал в другую реальность. Оказывается, тогда были функции, которые не надо было скачивать или подписываешься, просто пользуешься.
2: Да, да. И змейка работает в вашей Nokia?
1: Ой,
2: скажите,
1: змейка,
2: пожалуйста.
1: Змейка.
2: Она же вообще класс был.
1: Да.
2: Добрый день, у меня не было, а вот у моих соседей по комнате было постоянно. Вот. В общем, с реальностью они совсем не дружат, как я понял, это общежитие. Ну, слушайте, в студенческие годы кто чего только не пил, я вас умоляю. Все, напомню, Минздрав предупреждает, чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.
1: Давай про чай.
2: Да.
1: Сбой матрицы был. Завтракал в ТЦ, мимо меня прошла девушка. С выхода из супермаркета к выходу. Ну, как бы, от супермаркета к выходу. И когда уже собирался уходить, еще раз идет она же и опять в том же направлении. Отправился дальше на работу, а она все время впереди идет тем же курсом. В какой-то момент она свернула за дом и с другой стороны дома уже не появилась. Вроде пустяк, но подъезды-то были с моей стороны дома. Вот и думаю, может, она снова в тот момент оказалась в ТЦ.
2: Прикольно. Прикольно. Я сейчас, у меня была мысль, что это близнецы был, разыгрывают
1: это
2: вас.
1: Это был не игровой персонаж.
2: Да, NPC, скорее всего. Угу. Это был NPC. Итак, друзья, пишите, пожалуйста, когда вы вдруг, ваш мозг такой сказал, слушай, ну такого не может быть. Это мы точно не в этой реальности. Мы куда-то провалились в квантовую воронку. Вы усомнились в реальности происходящего. Напишите, пожалуйста, через наших ботов в ваших мессенджерах. Все работает.
0: Наша реклама.
3: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
4: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
5: Будь в прайме этим летом. Получай скидку до 40% на шоколад и печенье Милка в самокате. Подключи Сберпрайм и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от ТАО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-16-02. 6+. Общий срок проведения акции с 10 по 11 июля 2026 года включительно.
6: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
7: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
8: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователи Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой, пока товар в наличии. Подробнее на avito.ru. 12+.
9: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
10: Наше радио. We'll be right back.

0: Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Итак, друзья, мы у вас спросили, было ли в вашей жизни когда-нибудь такое, что, такой, знаете, сбой в матрице. Неважно, будь то дежавю или еще что-то, хотя дежавю тоже такая штука. Если верить Вачовски и «Тетради смерти», то да, сбой в матрице, это и есть как раз дежавю. Так вот, привет, душнилы. В метро встретил двух одинаковых, но незнакомых друг другу девушек. Они были одеты одинаково. Вот тогда я и подумал про сбой в матрице, пишет нам наш слушатель. Дальше.
2: Если это было в 2007, то это нормально. Тогда все носили эти вот морковного цвета плиссированные юбки в пол с кожаными куртками.
1: Да. Всем дня солнечного. Лиса и Митя, приветствую. Был как-то сбой. Проснулся ночью и не могу понять, какой день недели. Мне на работу или в выходная? И начинаю вспоминать, а что было вчера? Чтобы понять, что будет завтра, пишет нам Виктория. Виктория, ну, слушай, если ты начинаешь вспоминать, что было вчера, это либо заработался и пора в отпуск, либо очень хорошо отдохнул. Поэтому тут все принимается.
2: Живу несколько лет в Москве и никак не мог встретить автомобиль со своим родным регионом на номере. На днях впервые увидел машину со своим регионом. И оказалось, это моя машина с моим номером, который я 5 лет назад продал в том самом регионе. Что это, если не сбой в матрице? Это счастливая машина называется.
1: Почему счастливая?
2: Все ее обладатели переезжают в Москву.
1: Кстати, да.
2: А это не дешевое удовольствие.
1: Я вам, да. Вот видите, вам ее продать пришлось, чтобы переехать в Москву. Вот, может быть, теперь зря. Жалеете теперь, честно?
2: Вот ты язва, а! Вот ты язва!
1: После прочтения «Защиты Лужина» спустился в метро, шел, смотрел на эти бесконечные затылки на эскалаторе и думал... А есть ли у них лица, когда они повернутся, ну, в общем, ко мне? И вообще не был уверен в ответе.
2: Ну да.
1: Да, да, да, да, да, да. Вот, недавно как раз начал задумываться об этом, пишет нам кто-то, не подписывайся. А вы подписывайтесь, кстати, друзья, и вам будет приятно, и нам тоже как-то, ну, как-то к вам можно обращаться. Ну, к нам пишет наш слушатель. Работаю водителем, еду по трассе, смотрю в зеркало заднего вида и вижу машину. Через несколько секунд снова смотрю в зеркало, а машины уже нет. Причем поворотов на дороге никаких не было, и на обочине ее тоже не было. И... так уже было у меня 4 раза. Слушайте, а может быть такое, что она просто за вами спряталась и тихонько сцеживает бензин?
2: Крадется.
1: Крадется.
2: Мышь крадется.
1: Ой, сегодня попался ролик, видео. Потрясающий мальчишка отыграл. Едет, значит, бензиновоз, а он за рулем в своей машине. Он говорит, а ты куда едешь? А ты где бы? А я с тобой. А как хорошо, что я тебя встретил. А я за тобой.
2: А
1: можно я с тобой? Да. Это было настолько мило, смешно и хорошо. Жаль, что нельзя его там куда-то выложить, поскольку там с матерком, естественно, с нашим нормальным русским, который, да. Поэтому, но это было забавно.
2: А вот смотри, объясняется совершенно природа одного, по крайней мере, сбоя в матрице. Привет, наши. Будучи студентами, играли в карты. Потом кидали гирю 32 килограмма в окно из 3-го этажа. И проигравший тащил ее с улицы обратно. На 4-м или 5-м заходе у вахтера общаги случился очень конкретный сбой матрицы. Ну, просто представь, что раз студент за студентом...
1: заходят с гири. Он же не понимает, да, что как они бросают. Да, все.
2: Я еще могу рассказать про сбой матрицы, который устроил Пушкин в лицее вместе со своими, как сказать, сотрудниками.
1: С какими сотрудниками?
2: С учениками.
1: Ну да.
2: Однокурсниками.
1: Сокурсниками, да. Да,
2: как
1: да.
2: С лицеистами.
1: С лицеистами, да. Все, выяснили слово. Хорошо, что мы это делаем прямо в эфире. Давай.
2: Да. Они, ну, по легенде, не знаю, насколько это правда, они запустили бегать 3 свиней по лицею и написали на них цифры 1, 2 и 4.
1: Ай, какая хорошая идея. Какая... ну, айда Пушкин, айда молодец.
0: Наше радио. Так звучит наше радио.

0: дня на нашем радио. Наша реклама.
1: Давно откладываете заботу о здоровье? Медицинский центр «Самарский» дарит 10 тысяч рублей каждому новому пациенту на консультации, диагностику и лечение. Займитесь собой прямо сейчас. Ваше здоровье – это не роскошь и не потом. Это основа, на которой держится все остальное. Медицинский центр «Самарский». Телефон 302-13-00. Акция действует до 31 июля 2026 года.
2: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
3: Амода и Джейку. Выбирай ВАЗ-авто Самара. Приезжай на Алматинскую, 87. Это главный адрес для выгодной покупки автомобиля. ВАЗ-авто Алматинская, 87.
4: Записывай, запоминай.
0: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
4: Наше радио. Так бьется сердце.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. В этом выпуске о столичных новостях. Продажи новостроек в Москве в этом году упали более чем на 30% по сравнению с прошлым годом. Они опустились до минимального уровня со времен пандемии коронавируса. Вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко в беседе с НСН связала это с недоступностью рыночной ипотеки и с ужесточением условий семейной ипотеки.
2: Тут комплекс причин. Первое – это исчерпание покупательского спроса. Вторая причина – юридическая. Основным драйвером покупок в новостройках были семьи с детьми, но произошло ужесточение для этой категории граждан. Следующая причина – это то, что ключевая ставка не снижается, а значит, рыночная ипотека еще непонятно, когда будет 9-8%, хотя бы 10-12%.
1: Как сообщает РБК, эксперты среди причин снижения спроса на строящееся жилье назвали также высокий бюджет входа, сокращение объемов предложения и сопутствующий рост цен. Здание бывшей конторы первого в России автомобильного завода «АМОВ» в Даниловском районе отреставрируют. Согласован проект сохранения и приспособления для современного использования объекта культурного наследия, сообщил глава МОВском экспертизы Иван Щербаков. Здание находится на Автозаводской улице и является воротами в новое пространство бывшей промзоны ЗИЛ. Согласно проекту, специалисты приведут в порядок фасады и интерьеры, обновят внутренние инженерные системы и кровлю. Все проектные решения разработаны с учетом статуса объекта и необходимости сохранения исторической преемственности и наследия бывшего завода имени Лихачева. В конце июля Москву ждет резкий скачок численности кровососов, рассказал эколог Ярослав Вольпин. Майская июньская жара высушила все лужи быстрее, чем вылупились личинки. В результате, по словам эксперта, москвичи получили временное окно тишины. А сейчас воды достаточно, на улице жарко. Цикл развития комара всего 5-10 дней. Поэтому резкий скачок численности ожидается уже в конце следующей недели. В Малом театре поставят спектакль по пьесе помощника президента Владимира Мединского о декабристах. Премьера ожидается в новом театральном сезоне, рассказал АИФ актер театра Владимир Дубровский. По его словам, главный герой пьесы Мединского – генерал-губернатор Петербурга Михаил Милорадович, которого застрелили на Сенатской площади. Капибарам из Москвариума организовали спа-процедуры в честь Дня любви к капибарам. В пресс-службе площадки рассказали, что шерсть животных почесали мягкими щетками, устроили тропический душ, а после водных процедур завернули в уютные полотенца. Специалисты говорят, что капибары очень спокойные и любознательные, они любят внимание и тактильный контакт. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал мессенджер Макс. Найти нас просто, набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Добрый день, друзья. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, дорогие друзья.
1: Здравствуйте, Алиса Михайловна. Здравствуйте. Как часто вы слушаете свои кроссовки на своей машине, скажи, пожалуйста?
2: Ой, первый раз
1: интересно.
2: Сейчас я потестила эту методологию, но этот метод, но закончился он эпик фейлом, потому что пошел дождь.
1: Да.
2: А цель была высушить кроссовки, а не намокрить их.
1: А не намокрить.
2: Ну, я так специально говорю. Я знаю, что правильно говорить намочить, но мне так нравится.
1: Да понятно, намокрить. Господи, я просто...
2: Нет,
1: понятно,
2: тебе
1: да.
2: Это понятно, а мне сейчас опять понапишут.
1: Так, друзья, давайте с вами поговорим на тему... Какую, Алиса Михайловна? Давайте. Значит, смотрите.
2: Ну-ка.
1: В свое время, когда... Ну, мы же все читали Свифта или хотя бы видели там «Приключения Гулливера», ага, и так далее. А там же, на самом деле, он же посещал не только великанов и лилипутов. Там было еще... Да. Там были и разумные лошади, гуингнгмы.
2: Да.
1: А ну-ка
2: да.
1: Скажи, гуингнгмы.
2: Гуингмы?
1: Гуингнгмы. Ну, так их звали. Так, ну, так вот. Ну, вот ты людь, ты женщина-людь. Да, они были гуингнгмы. А, вот. И там еще был, по-моему, остров с бессмертными людьми, и там бессмертие считалось проклятием. Потому что человек рождался, и он жил, он взрослел, старел, и его тело рассыпалось в прах, а дух у него жил дальше. Это считалось проклятием, потому что эти бессмертные, безликие и почти прозрачные души ходили. Ну, это уже я помню там из вуза. Вот. И на самом деле никто не хотел этого бессмертия. Хотя я знаю, что, ну, знаешь, сейчас же там биохакеры различные, там, которые
2: да.
1: пытаются, да.
2: А ты слышал, что да, самого слышал, главного да. биохакера, аутоиммунный этот?
1: Да, слышал, Алиса Михайловна, да. Я сбился, о чем я хотел сказать.
2: Ты хотел сказать о бессмертии.
1: Понятное дело, что именно, не помните, да?
2: Нет, ты хотел
1: хорошо.
2: Спросить, как бы так, как на этом острове бессмертие было наказанием.
1: Нет, я хотел сказать, все, вспомнил, спасибо. Пожалуйста. Я вспомнил. Смотрите, в принципе, сейчас тоже еще и врачи говорят, и там искусственный интеллект тоже так поговаривает втихаря, хотя делает огромное количество ошибок уже грамматических, спасибо ему большое, о том, что нужно, ну вот буквально прожить еще 10-15 лет, подержать себя в норме, не разрушать себя полностью, физическое тело, и, возможно, наша жизнь будет длиться гораздо дольше, поскольку уже находится на там пути, собственно, открытия того, чтобы наша жизнь стала долгой, если не как бы бессмертной. Пока мы еще не берем бессмертие, это пока фантастика. Так вот, я хотел спросить, а если вдруг вот эти, ну там, ну окей, даже не 15 лет, 20 лет прошли и вот сделали бессмертие.
2: Угу.
1: Вот. И теперь представьте себе, что люди не умирают, живущие на этой планете.
2: Какой кошмар.
1: Перенаселение возможно. Значит, будет ограничение рождения.
2: Ну, либо будет ограничение доступа к бессмертию.
1: Вот, а тут нужно понимать, чего, как, а кто будет решать. Да, а судьи кто? А судьи
2: да
1: кто?
2: Поверь,
1: да, за давностью лет.
2: Найдутся.
1: Это да. Вот, и, допустим, если ты будешь, ну, жить, а наш же мозг, это такой биокомпьютер, хотя он сейчас самый мощный считается на этой планете, даже самый-самый-самый, который сейчас вот у нас существует, он все равно более слабый, чем наши с вами мозги. Но, тем не менее, ресурс у него тоже конечен. То есть память может запомнить. Может запомниться.
2: Да.
1: Так вот, скажите, согласились бы вы при условии того, что ну вот либо ну, на одной чаше весов ваше бессмертие, а на другой чаше весов то, что у вас не будет детей, допустим. Во-первых,
2: и на второй,
1: и там же на той же чаше весов, ну, как бы бессмертие, это штука дорогая, к примеру, то, что нам память стирать будут, ну, условно говоря, раз в 100 лет, чтобы не перезагружать этот наш с вами биокомпьютер, который находится у нас в башке.
2: Давай не 100, давай 10.
1: Не, 10, да ну что ж, 10. Нет, давай 100, ну как бы жизнь, окей, 100. ладно, 150 лет, окей, чтобы ни нашим, ни вашим, вот, 150 лет, ну что такое 10?
2: А школьная программа?
1: Вот, а я что говорю, какие 10? Вот, Алиса Михайловна, вы что-то прям забываете все же. Да, так вот, согласились ли бы вы на вот такую цену, чтобы быть бессмертным? А вот. И как вы думаете, к чему бы это могло привести? Давайте с вами просуждаем. Просто просуждаем. Вот при вот таком раскладе, когда нет детей, поскольку ну, мы живем, мы же
2: да,
1: не старимся.
2: Да, все говорят, вот тебе вакцина от смерти, но никаких детей. То
1: есть никаких детей, и раз в 100 лет стираем тебе память.
2: Да, либо ты перерождаешься,
1: если
2: либо ты сам
1: веришь в сансару. Да, если
2: я имел в виду, что в своих
1: дети.
2: Детях воспроизводишься.
1: Да. Ну, просто...

0: как успокаиваешься, и ты готов заниматься чем-то осознанно, правильно, без всякой гонки, уже с мудростью, уже с жизненным опытом, а тут тебе все, всего доброго, до свидания, твоя фамилия. И как бы кажется, что это все зря. Поэтому, да, возможно, я бы согласился. Но опять-таки подумать надо. Будь у меня дети, я бы рассматривал другие варианты, понимаешь?
1: У меня нет детей, мне почти 40, я 100% не хотела бы жить вечно. Просто не хотя бы. Я вот же не могу. Я не могу смотреть, как люди из года в год наступают на одни и те же грабли.
0: Итак, друзья, пишите, пожалуйста, через наших ботов в ваших мессенджерах на эту тему. А вам, Алиса Михайловна, я могу сказать одну радостную новость. Ваше желание осуществилось. Выжить вечным.
2: Наша реклама.
3: Ох, где нацвали! Вы слышали радостную новость? В Мушмуле живая музыка и выступления артистов каждый вечер.
4: Что, и в понедельник?
3: И в понедельник, и во вторник, и вообще каждый вечер. Устроим праздник в любой удобный день. Звони, бронируй стол на свой день рождения или свадьбу со скидкой 20%. Телефон 205-53-43. А живая музыка и танцы в Мушмуле совершенно бесплатные. И даже в четверг.
5: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
6: Хотите понять, каким стал современный российский автомобиль? Начните с новой «Волга К50». АСАВТО первым в Самарской области представляет бренд «Волга» и приглашает познакомиться с автомобилем на тест-драйве по вашему маршруту. АСАВТО «Волга» – выбор для тех, кто ценит успех, инновации и уважает российские традиции. ПГТ «Стройкерамика». Пожарный проезд 4.
7: Записывай, запоминай.
8: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
2: Наше радио. Сделано в России.
9: Знаете ли вы, злодеям айфоны заказаны. Корпорация Apple запрещает использовать iPhone на съемках голливудских фильмов в качестве атрибута отрицательного персонажа. Это негласное требование стало ударом для режиссеров, где по сюжету картины есть тайный злодей. Ведь если мы видим на экране в чьих-то руках iPhone, это означает, что данный персонаж либо положительный, либо нейтральный герой. А в детективах или трейлерах подобная наводка автоматически становится откровенным спойлером.
8: Слушай наше радио. Узнавай новое. Выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
7: Наше радио.

0: Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Так, друзья, мы у вас спросили, довольно сложно, да, конечно, получилась тема сегодня. Если, цена бессмертия. Цена бессмертия — то, что у нас не будет детей, поскольку будет перенаселение планеты, это никому не нужно.
2: Напомню, что это фантазия.
1: Конечно, абсолютно, конечно.
2: Это сейчас люди испугаются.
1: Там, конечно, мы что-то с детьми загнули, но с другой
2: почему?
1: Стороны...
2: Почему? Нам тут пишут, смотри, что наша тема сегодня — это прям книга Лукьяненко «Будущее». Там и про детей, и про бессмертие, и про выбор жить самому или дать жить своему будущему ребенку. То есть, видишь, не одни мы такие фантазеры.
1: Абсолютно нет. Это тема, тема бессмертия всегда будет актуальна. Доколе есть смерть. Вот. И как там писал Леонид Андреев, вы можете раскачивать церковь, но до тех пор, пока она будет давать веру в бессмертие, она будет стоять незыблемо. Ну, что-то вроде этого. Это вот Леонид Андреев писал такие вещи. Так что все нормально. Эта тема всегда волновала человека, понимаешь? И как там Воланд говорил, хуже всего, что человек случайно, внезапно смертен, да? Хотелось бы чуть подольше. Дима, привет. Однозначно жить с детьми. Ведь услышать заветное «мама» — это самое волшебное мгновение в жизни. У меня две прекрасных дочери, и я не представляю жизни без них. Ну а что делать одному или вдвоем? Когда все страны будут посещены и все мечты исполнятся, какой смысл останется жить? Спустя годы все превратится в день сурка, пишет нам Марина из Егорьевска.
2: Вот. Мнение принимается. Вот именно про этот день сурка я и говорила, что наступает на одни и те же грабли и так далее. Вот тут Дмитрий пишет. Я выбираю вечную жизнь. Сколько еще будет новых песен и фильмов, книг, огромное количество, да и алкоголь еще не весь выпит. Мы предупреждаем, что Минздрав предупреждает, что
1: чрезмерное употребление книг не вредит вашему здоровью, а вот алкоголя – да.
2: Да, но тут есть нюанс. Дело в том, что я не помню, кто, Шекспир, не помню, выделили, что всего есть там ограниченное количество архетипов главных персонажей,
1: Всего тем, да, есть там их
2: ограниченное
1: 5
2: количество
1: там,
2: сюжетных поворотов и так далее и тому подобное. Да, новые технологии диктуют какие-то новые сюжетные повороты, которые там не мог предположить еще, там, не знаю, тот же самый Шекспир, но, тем не менее, плюс-минус, когда ты насмотренный и начитанный, ты уже в первую четверть фильма абсолютно точно понял, кто убийца и что произошло.
1: Не обязательно. И потом, с другой стороны, знаешь, жизнь и жизненный опыт каждого человека, то бишь автора, он тоже интересен, поскольку у всех свои собственные грабельки, у всех свои собственные песочницы и свое собственное восприятие мира. Поэтому, знаешь, вот как записали Гомера, и вот с тех пор, в принципе, вся записанная литература, может быть, там и есть там, десяток сюжетов, но тем не менее, все равно литература, как-то не перестает быть актуальной, понимаешь? Несколько тысяч лет.
2: Процитирую того же Воланда из романа «Мастера Маргарита».
1: Цитируйте.
2: «А люди не меняются». Только вот квартирный вопрос окончательно испортил их.
1: А мы не успеваем это заметить, потому что слишком коротенько.
2: Слишком смертно.
1: Да. А так, если видишь...
2: Вот, а я тебе говорю о том, что именно в
1: человеку
2: проекции...
1: иногда нужно дать исправиться, Михайловна.
2: Знаешь, люди исправляются только тогда, когда они этого хотят, когда они хотят исправиться.
1: А тут у тебя...
2: А ты много знаешь людей, которые хотят работать над собой?
1: Да, конечно. Вот сидит передо мной такой человек и вполне нормально себя чувствует, только бухтит почему-то непонятно.
0: Наша реклама. Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Современная мультимедиа. Багажник объемом 520 литров. Люкс электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3». Произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ-Москвич». Не оферта.
3: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
4: Уинстамарт сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sb/bdl. Подписка Прайм. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
5: Когда открыто 263 молодежных центра, это значит, что тысячи молодых людей смогут найти новый круг общения, самореализоваться, воплотить в жизнь свои идеи и развить таланты. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
0: Про
5: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Так, друзья, обсуждаем с вами бессмертие, но бессмертие за даром не дается. Вы же прекрасно понимаете, чтобы не было перенаселения, нет возможности иметь детей. И, ну там, ладно, лет через 100-150, типа шмык, ну, фиг его знает, ну ладно. Типа память стирается. Тут мне кто-то написал: Дмитрий, пенсионный фонд уже выехал за вами. Саня из Раменского. Саня, так он должен радоваться, пенсионный фонд, если я буду жить вечно, то почему? Мне как бы не нужна. А зачем? Ну, как бы пенсии не будет, ты вечно молодой. Так вечно работай, вперед.
2: 65 лет и дальше... И как давно тебе 65 лет?
1: В этом смысле? Да. Тогда точно. Но, кстати, перед тем, как мы еще продолжим читать, хочется сказать большое спасибо Сергею из Алексина, который передал нам с Алисой Михайловной тут малиновое варенье и фантастический торт мамы из Ташкента. Испекла медовик. Тонкие коржи просто, там их 200-500 миллиардов штук, этих коржей. Все очень вкусно. Мы сейчас сидим всем офисом, кушаем. Это очень вкусно. Едим, кушаем. Сейчас будете бурчать. Вкусно.
2: Мы лупим.
1: Лупим с несладким чаем. Вау. Вообще просто.
2: Доброго дня, пишет. Я Булат. Думаю, что придумают штрафы для тех, кто хочет жить вечно. А еще, это будет называться налоги. А еще будут введены премии для тех, кто решит уйти из жизни добровольно, или же наука дойдет до такого, что смогут отделять душу от тела. Тела будут лежать на складах, а мы будем летать облаками. И, кстати говоря, идея о том, чтобы выгрузить сознание в компьютер.
1: Ну, либо не в компьютер, либо в какое-то облако, эфир, назовем это эфиром.
2: Да, эта идея уже, простите за тавтологию, летает в воздухе.
1: Это не тавтология, это классный каламбур, Алиса Михайловна.
2: Спасибо.
1: Привет, душнилы. Не хочется бессмертия, хотя в разводе четверо детей, дети выросли, ладно. Так, какой смысл в нем? День сурка. Тоже, Лада, что такое тоже Лада, я не понял. Мы живем для детей, родить, воспитать, обучить и сдохнуть, как это ни прискорбно, и никто из нас не задумывается, что может эта мирская жизнь наказание, а мы его просто отбываем, пишет нам Олег из Оренбурга.
2: Ну, есть такое мнение, да.
1: Есть мнение, но есть еще мнение, Олег, что не стоит и на себя забивать. Что значит, только воспитать? Это прям какая-то функция, это прям человек функция, а ведь есть масса других приложений наших талантов и наших сил, и наших восприятий, и чувств. И тоже можно получать кайф от очень многого в жизни.
2: Каждому свое.
1: Да, все, дети выросли. Давай, Олег, вперед, получи кайф. Не знаю, возьми сап, сноуборд, построй что-нибудь классное, придумай, посади какой-нибудь лес великолепный.
2: На самом деле смысл жизни, как ни странно, появляется тогда, когда появляется осознание того, что ты смертен.
1: Вот, смысл. Не смысл, а ценность еще увеличивается к тому же.
2: Отличается ключевым образом животное от человека тем, что человек знает, что он умрет.
1: Да, и от этого просто начинается паника.
2: Ну, у кого-то паника, а кто-то такой: так, надо успеть сделать уборку, заказать средства для мытья посуды.
1: Или просто получать удовольствие.
2: Получить три высших.
1: Или получить удовольствие от жизни. А удовольствие — это не просто поесть, попить и заняться сексом, понимаете? Удовольствие, их масса, огромное количество.
2: Удовольствие, мне кажется, это когда твои ожидания совпали с твоей реальностью.
1: Это да, одно из, а можно цель поставить, этой цели достигнуть.
2: Помнишь анекдот про рыбака?
1: Ручками, ножками вперед.
2: Про рыбака и миллионера.
1: Нет, не помню.
2: В общем, есть такой анекдот.
1: Сейчас мы его все узнаем. Да, давайте. Я сейчас бешу так. Давай, конечно.
2: Ты знаешь, я не умею рассказать анекдоты, но там суть в том, что сидит рыбак в дырявой лодке, ловит рыбу, и подходит к нему миллионер на большой яхте и говорит: вот там, чего ты добился в своей жизни, вот смотри, вот у меня там деньги, у меня там то, у меня все, у меня 200 бизнесов, там любые женщины, и вот я всю жизнь работал, и теперь я могу наконец-то расслабиться и вот ловить рыбу в свое удовольствие. А рыбак ему отвечает: а я всю жизнь ловлю рыбу в свое удовольствие.
1: Да, да. Поэтому, знаете, иногда и счастье, бывает же в мелочах, правда ли, Смехон?
0: Наше радио.

0: Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Ай, ударился. Чем ты ударился?
2: Локтем, ну, как всегда. Так, вот смотрите, тоже мнение прилетело. Привет, любимки, спасибо большое. Отказаться от детей можно, если у тебя их никогда не было. А по поводу дня сурка, да, в общем, что вы. Если посетишь все страны, каждый сантиметр земли, попробуешь абсолютно все блюда, то можно исследовать океан, а космос вообще бесконечен. Но говорить о бессмертии можно только, если ты полон сил и здоровья. Иначе жить вечно — это только мучиться. Да, это как
1: ну
2: у
1: да,
2: Свифта.
1: Тут я согласна.
2: Да, спасибо большое. Да. Вот смотрите, еще есть такой вариант. Общество совершит невероятный интеллектуальный скачок, так как ученые и мыслители, и философы смогут копить опыт веками, а не тратить первые 25 лет жизни из вот там условно 60, грубо говоря, жизни на базовое обучение. А вот культура станет глубже и осознаннее. Понимаешь?
1: А может быть, мы все просто будем бухтеть.
2: Будем бухтеть, да. Мы станем ментально старыми чуваками, которые будут ходить. А на кого ты бухтеть уже будешь?
1: Там
2: уже типа же новой крови уж уже не будет молодой.
1: Я на тебя буду бухтеть.
2: Но ты-то и так это делаешь. Для этого я же верю, твои желания осуществились.
1: Доброго дня. У меня есть вопросики. А если ты бессмертный и понял, что не хочешь жить вечно, а хочешь иметь детей, то можно было бы сделать отмену? Типа нагулялся. Иначе это действительно могло бы стать проклятием. Живешь себе бессмертный, влюбляешься в смертную девушку, которая хочет от тебя детей, а тебе уже не надо и не бессмертие, и не хочешь видеть ее.
0: Шоу дня на нашем радио. Наше.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Российские нефтеперерабатывающие заводы частично выходят из строя из-за прилетов БПЛА. Поэтому в стране возникает дефицит топлива. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак. По его словам, нужно признать, что есть проблемы и есть дефицит, из-за которого мы наблюдаем очереди. Либо иногда заправки нестабильно работают. Вице-премьер добавил, что власти делают все для усиления защиты НПЗ. Также прорабатывается вопрос дополнительных поставок топлива в регионы, добавил Новак. Дефицит топлива в России наблюдается с конца мая. В качестве одной из мер поддержки внутреннего рынка власти ввели полный запрет на экспорт дизтоплива. Россия и Турция обсуждали вопрос ранее поставленных Анкаре зенитных ракетных комплексов С-400. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По его словам, эта тема входит в число сверхчувствительных. Так он прокомментировал сообщение турецких СМИ о том, что Анкара перепродала российские ЗРК одной из стран Персидского залива. В обмен, по данным СМИ, США пообещали снять с Турции санкции и вернуть страну в программу истребителей F-35. Аисты лишились гнезд после штормов в Калининграде. В регионе пострадали десятки птиц. Волонтеры Центра биосферы Балтики уже спасли 5 птенцов. Многие гнезда снесло ветром, птенцы получили травмы и переохлаждение. Спасатели забирают птиц в реабилитационный центр, где их лечат и готовят к выпуску на волю. Минпросвещение разработало рекомендации по использованию гаджетов детьми. В письме ведомства говорится, что для детей до 2-3 лет следует максимально исключить гаджеты, заменив их традиционными формами воспитания. Для них время, проведенное с устройством, не должно превышать 20 минут в день. Семейный психолог Наталья Панфилова в беседе с НСН объяснила смысл рекомендаций.
2: Чем меньше ребенок по возрасту, тем ему нужно обязательно переключение. А если это имеется в виду гаджеты, то все-таки это нагрузка на глаза ребенка. Нужно переключиться на какой-то другой вид деятельности. Тогда вот будет лучшая усвояемость для мозга, тогда не будет нагрузки на нервную систему. И родителям тоже, наверное, надо отслеживать, чтобы ребенок делал перерывы. Вот он посмотрел один мультик, ну и как-то поиграть с ним, может быть, мяч поиграть, чтобы он подвигался. Потому что разрядка у психики идет через периферию, руки, ноги.
1: Энтони Хопкинс выпустил дебютный сингл в 88 лет. Композиция «Breaking Road» вышла на платформе Spotify, она длится около 5 минут. По данным издания «Таймс», 21 августа должен состояться выпуск альбома актера «Life is a Dream» — «Жизнь есть сон». В него войдут 12 треков. Известный по роли Ганнибала Лектора актер, автор ряда произведений для фортепиано и скрипки с оркестром. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы «NSN» и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: Хабенский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Добрый день, дорогие друзья.
2: Здравствуйте.
1: Какие-то у нас сегодня философские мысли. Мысли о смысле был у меня такой хэштег во времена запрещенной ныне соцсети.
2: Как у всех?
1: Ну.
2: Ну. Ой, ладно.
1: Да, мысли о смысле. Давайте немножечко о веселом, о чем-нибудь. В этом часе у нас будет для вас некоторое количество полезной и интересной информации, а также, возможно, кому-нибудь очень сильно повезет.
2: Да, возможно.
1: Кое-что хорошее выиграть.
2: Итак, друзья, что вам сейчас необходимо сделать? Это не значит, что это прям в приказном порядке. Просто если вам это интересно...
1: Необходимо, зайдите... но не в приказном порядке.
2: Абсолютно. Угу. Думайте сами, решайте сами, иметь или не иметь. Так вот, введите в поисковик норвежский веревочный парк. Ну или там норвежский
1: просто
2: парк.
1: Просто введите.
2: Введите, да. И вам высветится, сразу же заходите на сайт norvepark.ru и поизучайте там. Просто покопайтесь, информация там, и там много чего интересного, и акции. Впереди нас ждут с вами, кстати, теплые выходные. Будет в какой-то веке в субботу тепло. В воскресенье уже будет такое легкое похолодание. Но лето. И просто посмотрите, где что как работает, какие акции, какие скидки, какие возможности. И просто информацию поизучайте, поскольку в этом части будем разыгрывать билет в Норвежию. Веревочный парк.
1: Да, все верно. В один из шести веревочных парков, которые находятся на территории Москвы.
2: Все. По сути дела, мы вам наводочку дали. Это не на правах сейчас абсолютной рекламы. Это просто потому, что мы с Алисой Михайловной вас любим.
1: Мы вас любим, да. И намекаем вам.
2: Да.

0: «За сценой».
1: Ребята, всем привет! С вами Яна Лукьянова. Сегодня поговорим о театре и обсудим новый релиз группы «Капитан Макс». Театр Ермоловой завершает театральный сезон, но в этом июле вы еще успеете посмотреть знаковые постановки, друзья. Сегодня на сцене театра покажут пьесу «Сын» французского драматурга Флориана Зеллера. В главных ролях Константин Плотников, известный по роли Михаила Горшенева в сериале «Король и шут», и Леон Кимстач, звезда сериала «Слово пацана». А 12 июля на сцене художественный руководитель театра Олег Меньшиков в спектакле «Оркестр мечты. Медь». Каждый номер программы – это театральная миниатюра, которую актеры воплощают под аккомпанемент музыкальных инструментов. Группа «Капитан Макс» выпустила новый трек «Кто-то». Это ремейк известной песни 2000-х, но в совершенно новом прочтении. Автор текста и музыки – Михаил Зуев, фронтмен группы «Иван Кайф». В работе над новой аранжировкой принял участие саунд-продюсер Дмитрий Емельянов.
2: Пилотом можешь ты не быть, летать научим все равно. Но музыкантом быть обязан. Разные люди имеют свои предпочтения, мысли, невозможность достижений. Иногда это создает чувство тоски и нереализованности. Любовь, которая может быть неразделенной, либо цели, которые могут быть недостигнуты. Ну, человеческие эмоции – это сложно. Важно – это не откладывать на потом, не терять надежду и бороться, пытаться, стремиться, пробовать. И тогда все получится. Поэтому от винта надо обязательно пытаться.

0: Послушать новый трек группы «Капитан Макс» уже можно на всех цифровых площадках. Ну а на сегодня это все, друзья. С вами была Яна Лукьянова. Еще больше новостей ждут вас на сайте наша.ру и в телеграм-канале наше_ру. Мы же вновь отправимся за сцену в понедельник. Не скучайте.
1: За сценой. Наше радио.

0: Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: А я сейчас, Михал, не вижу. Я напялил опять ломановские очки для чтения. И Алису я не вижу, текст вижу.
2: Как был. Партнер рубрики ООНП группы. И сейчас немножко, как мы обещали, хорошей, классной, веселой, интересной информации и полезной для вас, дорогие наши слушатели. Где провести незабываемый день рождения, корпоратив или просто отдохнуть на природе всей семьей? Конечно, в норвежских веревочных парках Норвей Парк. Норвей Парк – приключение на высоте для взрослых и детей. Веревочные парки Норвей Парк работают ежедневно. Адреса, время работы, цены и скидки смотрите на сайте Норвей Парк 6+. А разыгрываем мы сегодня ни много ни мало билет на посещение любого парка в Москве на выбор посетителя, а их аж целых 6 штук.
1: Итак, друзья, в прошлом выпуске, это было позавчера, мы с вами разговаривали о ценах в веревочных парках Норвей Парк. И мы выяснили, что в парке Лазутинки на 3 часа билет в будни стоит 2800 рублей. В эту стоимость входит снаряжение, инструктаж, а также свободное посещение всех трасс, доступных вашему росту. А там по росту тоже, пожалуйста, изучите правила. Там все это написано, ничего там сложного нет. И плюс всегда изучайте раздел акций, там они бывают очень много и часто. И вот после, в общем, прошлого выпуска сразу же у многих возник вопрос, сколько я успею пройти трасс за эти 3 часа, ведь их в парке так очень много, и все они, конечно, интересны. А еще многие из вас интересовались, можно ли им сразу на самые высокие и экстремальные трассы. Так вот, объясняем по порядку. Если вы первый раз в веревочном парке, сети Норвей Парк, в общем, перед тем, как попасть на самую сложную, черную, выделяют трассу, вам нужно будет пройти сначала хотя бы по одной трассе, чтобы вы поняли, тянете, не тянете, поскольку черная трасса это прям для спортсменов. Напомню, там просто, ну, там все группы мышц работают. Ты там работаешь, там абсолютно безопасно. Все это просчитано, сделано. Но это для таких, ну, для, в общем, физически подтянутых. Напомню, что спортзал можно заменить спокойно походом туда.
2: Абсолютно.
1: Так вот, вам нужно будет пройти хотя бы по одной трассе зеленого, синего или красного уровня. Они идут по возрастанию сложности. Если вы уже были и дошли до, собственно, красной, то в следующий раз можете смело сразу идти на черную. Просто вам нужно будет ответить на несколько вопросов инструктора, чтобы он убедился, что вы действительно прошли эти уровни. Это нужно для вашей же безопасности. Силы легко не рассчитать, и тогда вас, ну, как бы придется спасать. А давайте честно, если ты пойдешь с девчонкой, или девчонки пойдут, а я сейчас вот тебе покажу, милый.
2: То девчонки тебя будут спасать.
1: Ну, не то, что они тебя спасать будут, просто как-то перед ними обычно неловко становится. Я сейчас тебе легко махну, как Тарзан. Да. Вот, и ничего не получится.
2: И повис посередине.
1: Да, и висишь такой, да. Mm-hmm. Тебя снимут, но как-то душок от тебя уже будет такой, знаешь, как-то ты-ты-ты. Ну и девчонки что же?
2: Ну что ты стращаешь? Снимут с позором.
1: Да нет, конечно, ваша девушка вас поддержит, ведь девушки всегда поддерживают. Так что, мила, да все нормально,
2: конечно,
1: ничего страшного, другие
2: конечно.
1: Тоже, да-да-да.
2: Пожалей-ка, это
1: прикинь,
2: один из...
1: Прикинь, Алиска, а мой-то сразу не смог, лучше я ему говорила, давай вот все эти трассы возьмем и пройдем. Мы вас знаем, мы вас любим.
2: Пожалей-ка, это двигатель этого, как это?
1: Как это, чего?
2: Пикапа, да.
1: Давайте, да.
2: Ну тут другой вопрос, понимаешь, Митенька, а хватит ли 3 часа, например? Прохождение всего, чего очень хочется. Конечно, зависит от уровня вашей физической подготовки. Среднее время прохождения одной трассы 20-30 минут. Поэтому, если вы активно тренируетесь, то можете успеть добраться и до черной. А вот обычные люди, типа меня и Ленского,
1: да часто, и офисных таких вот,
2: часто
1: да.
2: понимают, что черная, в общем-то, не очень-то и нужна. И вполне достаточно более спокойных и простых уровней. И уж поверьте, 3 часа на трассах вымотают вас лучше любого спортзала. Проверено лично на мне. Ну, а для тех, кто верит в свои силы и хочет точно все успеть и провести в веревочном парке целый день, есть тариф «Вездеход».
1: Итак, друзья, вопрос этого дня. Сколько стоит билет в вездеход для посетителей ростом от 140 сантиметров в будний день в самом большом в Москве парке сети Норвей Парк Барвиха? Ответы, как всегда, ищите на сайте norveypark.ru, либо просто набирайте в поисковик, как мы вам уже рассказывали, норвежский парк, и тут же вам выдаст то, что вам нужно, и сразу заходите туда. Вот, заходите на страницу парка Барвихи в раздел «Цены», ищите нужный ответ там. Тут как бы уже прямая подсказка.
2: Да.
1: Вот, какое сегодня у нас? 10 число, поэтому 12.
2: 12. Да. Мне тоже, мне, да. Я тебе клянусь, мне 12 пришло.
1: Вот, вот, да, вот, вот. Поэтому 12, приславший правильный ответ, заберет у нас билет в любой парк. Норвей парк. Вот, норвежских веревочных парков. Да, все, Москве. Друзья, пишите, пожалуйста, да, через наших ботов в ваших мессенджерах. Скоро будем подводить итоги.
0: Наша реклама. Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
3: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
4: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
5: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
6: Процентная ставка идет вниз. Еще ниже. И это рекордный момент.
7: Самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года. А зарплатные клиенты могут выиграть до 1 миллиона бонусов «Спасибо». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 до 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Ну что ж, друзья, дорогие друзья, мы спросили у вас, сколько стоит билет вездеход для посетителей ростом от 140 сантиметров в будний день в самом большом в Москве парке сети Норвей Парк Барвиха.
2: Итак, правильный ответ 5200. Есть такой же тариф вездеход и для детей ростом до 140 сантиметров. В него входят не только веревочные трассы, но и посещение сетчатого лабиринта Нет-парк. Стоит такой билет 4800 рублей. И ваш непоседа с шилом, понятно где, целый день будет занят спортом на свежем воздухе.
1: А также делом.
2: Своим занят делом. Это шило будет заниматься делом. Для наших слушателей действует специальная скидка 10%. Эта скидка действует до, внимания, 31 октября 2026 года, то бишь до конца сезона. Нужно просто сказать кассиру, что узнали о Норвей Парк на нашем радио. Скидка и акция, скидки и акции не суммируются. Поэтому, если вы вдруг приедете, сейчас там большой компании, решите в эти выходные, а что еще делать? Вот, приедете и такие, да, мы про Норвей Парк слышали на нашем радио, Вокс рассказывал, Ленский рассказал, и вам такие, 10% скидки сразу же сделать. Ну, либо воспользуйтесь акциями, там есть специальный раздел акции на сайте norveypark.ru.
1: Да, итак, все верно. У нас есть победитель, да, как мы и запрашивали у вас. 12-й прислал правильный ответ. И номер телефона победителя заканчивается на 2640. Поздравляю.
2: Так, Алиса Михайловна, выдавайте.
1: Сейчас, давай. А ты аплодируй что-нибудь там, не знаю.
2: Ура, ура, ура, ура. Ну, выдала?
1: Да.
2: Да, выдала. Сейчас у вас блямкнет телефон, и там будет билет.
1: Норвежский веревочный парк.
0: Наше радио. Так звучит наше радио.

0: дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Так, норвежские друзья. Веревочные парки, да. Норвей парк – это отличное место для активного отдыха всей семьей, а также для проведения незабываемых дней рождения и корпоративов. Норвей парк – приключения на высоте для взрослых и детей. Веревочные парки Норвей парк работают ежедневно. Адреса, время работы, цены и скидки смотрите на сайте norveypark.ru 6+.
2: Так, друзья, это мы просто забыли прочесть в прошлом выходе. Мы так рады были вам выдать победителю билет в норвежский
1: что
2: веревочный парк.
1: Что убежали аплодировать.
2: Да, сразу же. А я тут руками похлопал, и чем смог, тем и нажал. Так, смотрите, нашел здесь информацию, если вдруг у вас там нет дачи, у вас нет никаких планов на выходные, в Лужниках стала доступна экскурсия по крыше большой спортивной арены. Раньше туда только рабочие и так далее. Да. Вот я же чем рассказываю. Итак, в Лужниках открылся сезон экскурсий по одной из самых необычных маршрутов столицы. Это крыша большой спортивной арены. Протяженность обзорной круговой прогулки над главным спортивным стадионом страны составляет почти 1 километр. Охо-хо, нифига себе.
1: Да, я понимаю, да.
2: Ну, это прилично.
1: Беговой стадион 400 метров.
2: Ну да, плюс сверху, плюс, да, он же как воронка идет, естественно. Вот, экскурсия по большой спортивной арене начинается в самом сердце Лужников, в чаше стадиона у бровки легендарного футбольного поля. Гид рассказывает об истории строительства, а также трансформации олимпийского комплекса. Для всех желающих доступен еще формат аудиогида. То есть не хотите слушать живого человека, возьмите себе в ухи записанного человека, но тоже живого. Далее гостей ждет полный круговой обход по крыше арены на высоте около 60 метров со смотровой площадкой. Открывается панорамный вид на Москва-реку, МГУ, Новодевичий монастырь, Москва-Сити, Воробьевы горы, спортивный парк и объекты Лужников. Короче говоря, экскурсия интересная, на высоте тоже хорошая, видите? Вот там просто потренировались, и сразу же можно идти в норвежский веревочный парк. А там уже попробовать свои силы, поскольку не все же смогут взять и погонять на зеленой арене Лужников.
0: Шоу дня на нашем радио. Наша реклама. Отдых с семьей в курортном отеле «Самарский». Возможно, это то, о чем вы давно мечтали. Комфорт 4 звезды, бассейн без хлора и летние бассейны с подогревом. Оздоровительные программы для взрослых и детей. Проведите летний отпуск с пользой и в удовольствии. Родной «Самарский» – курорт на Волжских берегах. Обращаться по телефону в Самаре 226-50-71. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
3: Записывай, запоминай.
4: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов с выпуском московских новостей к этому часу. Крупный медицинский колледж, где будут учиться более 5000 студентов, построят в инновационном центре Сколково. Завершить работу планируется в 2029 году, сообщил Сергей Собянин. Это будет один из крупнейших в Москве современных технологических комплексов площадью 55 тысяч квадратных метров. Студенты будут учиться там по четырем наиболее востребованным направлениям. Сестринское дело, лечебное дело, акушерское и стоматология ортопедическая. Соседство с инновационным центром позволит студентам и преподавателям напрямую работать с ведущими научными и технологическими командами страны. Базой для медицинской практики станут крупные клиники, которые здесь расположены, в том числе новый лечебно-диагностический комплекс Московской городской онкологической больницы номер 62. Специалисты комплекса городского хозяйства проводят реконструкцию очистных сооружений Рассудова в Троицком административном округе, сообщил заместитель мэра Петр Бирюков. По его словам, работа была решена провести после выявления ряда проблемных мест в ходе комплексной инвентаризации после присоединения к столице новых территорий. Производительность очистных сооружений возрастет 4 с лишним раза. Это обеспечит стабильное водоотведение нынешних и перспективных потребителей. Акцент сделают на внедрении современных технологий. Основные строительно-монтажные работы планируется завершить до конца года. Электродепоза Москворецкая, которая обслуживает рекордное число линий метро, отмечает 57-летие со дня введения в эксплуатацию. Как отметил Сергей Собянин, за эти годы оно обеспечивало бесперебойную работу 4 линий. С момента открытия до 2021 года за Москворецкой с 1995 по 2019 выделено в участок Каховская-Каширская. Он потом стал Каховской линией, а затем вошел в состав БКЛ. Также электродепо обслуживало в течение года Троицкую ветку и с 2021 года по настоящее время Большую кольцевую. Это абсолютный рекорд для Москвы. Электродепоза Москворецкая модернизировали в 2021 году. Сейчас там эксплуатируют только современные составы «Москва-2020» и «2024». Центральная пригородная пассажирская компания будет раздавать бесплатную воду на вокзалах и станциях в связи с возвращением в Москву жаркой погоды. Стойки с водой появятся на Белорусском, Казанском, Киевском, Курском, Павелецком, Савеловском и Ярославском вокзалах, а также на станциях московских центральных диаметров Тушинская и площадь 3 вокзалов. Сотрудники будут предлагать пассажирам воду в самые жаркие часы с 14 до 17. Семейный рыболовный фестиваль пройдет на ВДНХ в воскресенье 12 июля на территории Дворцового пруда в рамках проекта «Лето в Москве». Гости смогут принять участие в соревновании по рыболовному спорту, узнать тонкости ловли рыбы. Вход на мероприятие по предварительной регистрации. Посетители смогут также насладиться живой музыкой. Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Добрый день, дорогие друзья.
2: Здравствуйте, здравствуйте. Да, вот что мы подумали. Так, Алиса Михайловна.
1: Я подумала, что я сегодня до 4 здесь буду вести дневной эфир, оказывается, до 3.
2: Оказывается, до 3 часов.
1: Потому что сейчас приедет любимая вами, дорогие друзья, Оленька Ершова. И будут они с Ленским стихотворить в полный рост.
2: Да,
1: и
2: по полному объему,
1: и блистать вас талантом, в свою деятельность.
2: Да, и вовлекать в это приятное поэтическое творение. Так, Михайловна, очень тебя прошу, я сейчас специально не зову тебя по имени, потому что хотел сказать, думаю, сейчас у людей включаться, а люди сейчас едут в центре где-нибудь, там и так сложно поймать навигатор.
1: Да, со связью немножечко проблемки.
2: Мы сейчас еще все это дело вырубим, поэтому, пожалуйста, выздоравливай, пусть шея у тебя гнется, пусть все остальное у тебя тоже работает и поворачивается, да. Вот, пусть все у тебя будет в порядке, поэтому хороших тебе выходных.
1: Спасибо,
2: и до встречи в понедельник.
1: Также. И дорогим нашим слушателям тоже хороших выходных. Нагретая своим нежным телом кресло я передаю в ведение Оли Ершовой. Буквально уже в следующем выпуске ждите порцию новых. Как это у вас называется?
2: Не у меня, так вообще шпильки.
1: Шпильки, вот.
2: Да, новых шпильки.
1: Новых шпилек.
2: Новых шпильки ждите, да.
1: Новых шпилек.
2: Новых шпилек. Да. Хорошо, все,
1: пока,
2: буду.
0: Наша реклама. Хватит начинать с понедельника. Сбрось лишнее к лету в OneFit. Здесь все для семейного фитнеса. Тренажерный зал, групповые, кардио и большой бассейн для взрослых и детей. Удобное расположение напротив Золотого яблока. Узнайте об акциях на сайте onfit.ru.
3: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
0: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
3: Наше радио.

Дерево в этом городе обречено, но я все свое время провожу рядом с ним. Мне все другие дела надоели. Мне кажется, что это мой дом.

0: Шоу дня на нашем радио.
1: Так, друзья, ну, Лиза Михайловна, небольшое спасибо еще раз. И Ольга Ершова. Ольга Ершова, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Дмитрий.
1: Долго вас не было в эфире, прям просто целую неделю.
2: Я люблю, знаете ли, когда меня ждут. Люблю создавать дефицит.
1: Дефицит?
2: У окружающих. Дефицит себя. Знаете, лучше, чем надоесть, так лучше пусть будет дефицит, я считаю.
1: Ага. А нельзя, чтобы в меру? Вот мне кажется, всегда, когда в меру, это хорошо. Когда, знаешь, и волки сыты, и овцы целы.
2: Просто умеренность не моя сильная сторона, к сожалению.
1: А вы вот любите вот это иногда в крайности уходить,
2: не,
1: да?
2: Не то, чтобы я люблю, я говорю, умеренность не моя сильная сторона. То есть
1: все.
2: Это то, что мне не присуще.
1: А есть ли еще у вас какие-нибудь слабые стороны, скажите?
2: Ну, давайте так. Пока обнажим только эту.
1: Ага, но зато как обнажили, слушайте, сразу всем стало видно и всем стало понятно.
2: Особенно в радиоэфире, да.
1: В радиоэфире, да. Скажите, пожалуйста, Ольга. Так, напомню, Ольга Ершова, это поэтесса, актриса, сценарист, режиссер и так далее. Там огромное количество всех ее возможностей. Мы еще не все обнажили, как вы понимаете. Вот, хотелось бы все раскрыть, но это просто займет очень много времени, поэтому. Что мы делаем? Ольга Ершова, помимо всего прочего и всех своих талантов, а также внешней красоты, она еще и пишет такие иронические шпильки, такие короткие, да. Короткие четверостишия, хотя почитайте ее лирику, там все вообще великолепно. А тут вот с иронией, с сарказмом иногда, естественно, мужикам там, как я уже говорю, всегда достается больше, но и самая ирония там тоже присутствует, что тоже хорошо. Так вот, Ольга Ершова вам прочтет первые три строчки своей шпильки, и мы вам предложим продолжить... Эту шпильку.
2: Да,
1: вашей версии. Понятно, что они есть в интернете. Гуглить в Яндексе смысла нет, вы же понимаете. Просто берем и немножко разминаем свое серое вещество, чтобы в выходные войти уже таким бодрым, классным, сбросить себя груз вот этой вот рабочей недели и с творческим порывом махнуть вперед. Итак, Ольга,
2: как
1: что нас ждет сегодня?
2: Вот это все сказали. Мне понравилось.
1: Да?
2: Да. Сегодня нас ждет, знаете,
1: я
2: такое...
1: обнажил. Я могу и это обнажить.
2: А вы обнажили,
1: да,
2: свою сильную сторону одну.
1: Конечно. А зачем же слабости показывать?
2: Вот, ну, правильно. От меня требовали этого.
1: А это, знаете, это... Но нужно знать слабые места Бастилии.
2: А, я Бастилия.
1: И сильные, да,
2: так,
1: вот канониров,
2: хорошо,
1: да, и мушкетеров.
2: Мне. Хорошо. Так вот, сегодня будет шпилька актуальная.
1: Так. Ага. Актуальная,
2: да.
1: К чему?
2: Я сейчас
1: боюсь, так время
2: лету,
1: меняется быстро.
2: Актуальная к лету, актуальная к отпуску и всему, что его касается. Разгар сезона, скуплены билеты. Я отпускные подвожу итоги. Скажите, где вы побывали летом?
1: Итак, друзья, это первые три строчки. Ольга сейчас их еще раз напомнит, все нормально. Их вот так, чтобы вы настрой поняли и все прочее. И только присылайте четвертую строчку, вашу, авторскую, через наших ботов в ваших мессенджерах. Итак, Ольга, будь

0: Будь любезна еще раз.
1: Разгар сезона, скуплены билеты, я отпускные, подвожу итоги. Скажите, где вы побывали летом?
0: И ваши версии, дамы и господа, ждем.
2: Наше радио.

0: на нашем радио.
1: Итак, друзья, Ольга Ершова здесь. Ну, мы уже как бы не в гостях, вот уже не первый год работаем, поэтому мы вам предлагаем продолжить одну из шпилек Ольги Ершовой. Напомню, в ее телеграм-канале их огромное количество, и не только шпилек, там и лирические стихотворения, много чего интересного. Посмотрите, пожалуйста, Ершова пишет. Называется телеграм-канал, поэтому подходите и записывайтесь. Итак, Ольга, будьте столюбезны.
2: Записывайтесь.
1: И записывайтесь.
2: Становитесь в очередь.
1: Да.
2: Предъявляйте карточку.
1: Да. Скидка пенсионерам. Все нормально.
2: Это очень смешно.
1: Будьте столюбезны, да.
2: Итак, я читаю три строчки. Господи. Разгар сезона, скуплены билеты, я отпускные подвожу итоги. Скажите, где вы побывали летом?
1: Все как всегда, все лето я работал. Вот версия.
2: В отсутствии бензина там, куда носили ноги.
1: Вот.
2: Очень актуальненько тоже.
1: А я скажу, где вымыть ноги, тоже вот так сделано. Угу.
2: Не оказаться бы в остроге.
1: Бензина нету только дома.
2: Нам любые дороги дороги. Вспоминаем песни из кинофильмов.
1: Мультик.
2: Всеми любимых. Мультфильм.
1: Да. Я побывал в запое.
2: Угу.
1: Да.
2: В деревенском туалете. Ну, что ж, тоже своего рода занятие. Пахал на даче до изжоги.
1: Также продолжая эту тему, на огороде да и только. Ну, а как вы хотите, я завтра буду смородину собирать.
2: Не дальше, чем в еврейской синагоге.
1: Я летом в афиге побыл в итоге. Это вот немножко другое слово, но мы не можем его прочесть, но все поняли.
2: Об этом знают только боги. Боже, прекрасная версия, вы прекрасны.
1: И как вам наши платные дороги? Вот, кстати,
2: давайте,
1: да.
2: Давайте, ну, промолчим. Лишь в речке Обь намокли мои ноги.
1: И я скажу вам, кто вы.
2: Ну,
1: скажите,
2: да,
1: где
2: вот
1: вы.
2: Скажите,
1: и я
2: где
1: скажу
2: вы.
1: Вам, кто
2: это
1: вы. Да.
2: Отлично. Угу. Закрепляем обязательно.
1: Обязательно закрепляем. Так.
2: Перед заправкой вдоль дороги. Боже, это прекрасно. Что за люди? Господи, как они восторгают каждый раз.
1: Я... Огорода познавал чертоги. Вы это читали, Ольга, или это вот, ну, что-то похожее?
2: Это прекрасно.
1: Это прекрасно.
2: Да.
1: Огорода чертоги.
2: Чертоги огорода.
1: Да, дворцы, да. Вот эти вот хрустальные дворцы теплиц. Угу.
2: Да, что если не прекрасна действительность, то прекрасно ее описание. Я был все лето не в себе немного.
1: Хорошая версия. На сеновале с бабой в стоге.
2: Угу.
1: Да.
2: На даче, на работе в гастрономе.
1: На огороде, блин, на огороде. Ну вот много, да, многих тем сейчас это не отпускает ввиду того,
2: друзья,
1: что...
2: Друзья, конечно, в Таганроге.
1: Ой. Да, дама сдавала в багаж. Итак, Ольга, давайте, пожалуйста, первые три строчки напомним нашим слушателям. Ваши версии присылайте, пожалуйста, через наших ботов в ваших мессенджерах. Все работает. Ольга, будьте столюбезны. Я сделал тишину.
2: Разгар сезона, скуплены билеты, я отпускные, подвожу итоги. Скажите, где вы побывали летом?
1: Ваши версии, дамы и господа, ждем.
0: Новое на нашем. Гребенщик, Огниво, улица Счастья.

0: Шоу дня на нашем радио.
1: Так, друзья, Ольга Ершова пришла сегодня в пятницу. Ура, ура, ура. Вот, сказал: Дмитрий, кто же вас так подстриг? Я не помню, как его зовут. Он меня стрижет уже 8 лет.
2: А вы думали, что я приду к нему с угрозами?
1: Я теперь не знаю, идти ли мне туда еще раз. 8 лет!
2: Я считаю, что это просто преступление, понимаете, против человечества. Разве можно же так стричь людей красиво?
1: Ну, как видите, да.
2: Вот.
1: Так, напомните,
2: что,
1: пожалуйста, первые три строчки.
2: Все слова растеряли после комплимента, да? Вы просто забыли, о чем речь.
1: Ну, да, я скромный человек.
2: Ну, хорошо.
1: Я, конечно, в душе понимаю, но так я скромный.
2: Ладно, давайте я тогда еще раз прочту начало своей шпильки, которую нужно продолжить. Разгар сезона, скуплены билеты. И отпускные подвожу итоги. Скажите, где вы побывали летом?
1: А побывал я тут, а здесь.
2: Я оббивал любви пороги. Ну, как поэтично. Господи, спасибо вам за романтические такие версии.
1: А мечтами на курорте, телом на работе.
2: Не вылезал я из своей берлоги.
1: Траву косил за дачным туалетом. Да что же дача-то нам всем так?
2: Немного в афиге, немного в доме.
1: Вот сейчас тоже будет: сгонял в Анапу и от бензина отмываю ноги. Вот, пишет нам Макс.
2: Я в дзене, в равновесии, в потоке. Ну, с такими событиями их сейчас только разве что.
1: Только
2: в этих местах.
1: Только в этих,
2: нужно бывать.
1: А я тихонечко заплачу. Просто кто-то написал, а я тихонечко заплачу, понимаете?
2: А где бывают летом педагоги? А где бывают летом педагоги? Наверное, спрашивают педагог.
1: Да, кстати, а куда вообще исчезают? Вот, а куда исчезают педагоги?
2: Вот
1: казалось бы, да, дети, понятно, к бабушкам, куда-то
2: где?
1: Еще.
2: Ну, на даче, может быть.
1: Да, вот
2: слышишь, педагоги вот это... люди не столь высокообеспеченные, да? Ну,
1: к сожалению.
2: Какие варианты? Дача,
1: так.
2: Может быть, Турция.
1: Ну почему?
2: Сочи.
1: А вы считаете, Турцию могут себе... Нет, Сочи точно не могут себе взять и позволить лучше поехать куда-нибудь в Арабские Эмираты. Там будет дешевле, чем в Сочи сейчас. Да, поверьте, Ольга, просто вы немножко... Ну, вы же не педагог. А я как педагог, вот, знаю, сколько я получу в этом месяце. Какие Сочи. Тут бы хватило доехать хотя бы пару раз электричкой.
2: Хотя бы до Мальдив. Да, какие Сочи.
1: Да. Так, мы в тазике мочили ноги. Есть тоже такое. Дальше.
2: Карелии и Питера топтал дороги.
1: А на кухне дома и в туалете. Слушайте, ну хороший воешь тоже, знаете, как бы в трех местах. Вот, это ж
2: вверх вышний... задом был на огороде.
1: Я был ногой и был я в тоге.
2: Мне очень нравится версия. И сколько это стоило в итоге?
1: О, да! Да, да, да, да. А где вы были? И сколько это стоило? А, лечился долго от тревоги.
2: Да вот. Так, что позавидовали боги. Понятно?
1: Ага.
2: Кто-то прокачал так уверенность.
1: Лепили горшки, что ли, да, получается? Кто-то же должен их обжигать.
2: Бензозаправок оббивал пороги.
1: А, в кровати в марте подведем итоги. А, хорошо, хорошо. Прям вообще прекрасен намек. А если в марте бы это было, то было бы в декабре, как я. Подарок на 8 марта.
2: Лечил я солнечные ожоги. Ну, немножко не в ритм, но...
1: Так, вообще как не прекращайте. Человек видел солнце в наше дождливое лето. Так что это уже ему где-то повезло.
2: Слушайте,
1: явно не здесь.
2: Дожди надоели, честно. Вот мне надоели.
1: Я никуда не ездил. В рот мне ноги. Не люблю эту фразу, но здесь она так хорошо звучит почему-то.
2: Ладно, давайте еще раз повторим.
1: Давайте.
2: И будем ждать еще свежих версий. Разгар сезона, скуплены билеты. Я отпускные подвожу итоги. Скажите, где вы побывали летом?
1: Ваши версии присылайте через наших ботов в ваших мессенджерах.

0: дня на нашем радио.
1: Так, Ольга Ершова, пожалуйста, первые три строчки вашей шпильки. Нам нужно еще раз напомнить, чтобы понять, о чем смысл.
2: Разгар сезона, скуплены билеты, я отпускные подвожу итоги. Скажите, где вы побывали летом?
1: Вверх задом, я на грядках в огороде, Михаил прислал. Ну, как бабушка говорила, каком кверху, да?
2: В Дону мочил босые ноги.
1: В Дону?
2: В Дону.
1: В Дону, это классно вообще, в Дону, да.
2: Мне очень понравилась версия. Нигде я заплатил налоги. Господи, ну почему?
1: Крутил коровам и хвосты, и роги. Классно, мне очень нравится.
2: Шекспира я читала монологи. Приветствую вас, коллега. Мы тоже.
1: To be or not to be.
2: Мы тоже любим монологи Шекспира. Мы, кстати, его в оригинале любим читать.
1: Прям на его, на том самом языке, на котором писал.
2: Да, представляешь.
1: Вместо него кто-то другой,
2: да,
1: на староанглийском.
2: На том, да.
1: Прям даже они не могут, не все, понимаешь, живущие там.
2: Да, ну, кое-что, конечно...
1: Непонятно, да?
2: Да, не совсем понятно, но
1: вот
2: интересно.
1: Вот после
2: же.
1: Пастернака и после Лозинского нормально, да? А вот так вот как-то... Это вот не все понятно. Я понял. Хорошо.
2: Не знаю, к чему вы там клонили.
1: В плане переводчики.
2: Если что, я его переводила. Вот.
1: Да.
2: Да.
1: Хорошо, потом как-нибудь прочитать. Разинув рот в стоматологии, у человека есть деньги. Отлично.
2: Нахмурил лоб начальник строгий. Скажите, где вы побывали летом? Нахмурил лоб начальник строгий.
1: Я еду в Сочи. Вам привет от педагога. Класс, педагог едет в Сочи. Супер, это к нашему спору, шикарно.
2: Кстати, вот, между прочим, да, а вы говорили, какой педагог из Сочи не могут себе позволить. Вот, пожалуйста, знай наших педагогов. Они еще на трех работах работают.
1: Да-да-да, чтобы поехать в Сочи, да? А летом она ездила в Сочи. Она сидела на берегу прекрасного синего черного моря.
2: Но зато,
1: и глаз ее дергался.
2: У педагогов лето – это отпуск. 3 месяца отпуска.
1: Да
2: это
1: сейчас. А методички, а все остальное? Это
2: да, слушай,
1: только так кажется.
2: Какие методички?
1: Какие? Вот они бы тоже хотели. Они бы тоже хотели сказать, какие методички, только, блин, работать приходится. А чем мы спорим с вами? Давайте о поэзии, Ольга.
2: Давайте.
1: Мне спорить есть с кем. Мне с вами хочется лететь.
2: Так, вот, давайте летим дальше. Бегал по лесу, теперь болят мои ноги.
1: Бывало я там, где у Пушкина неведомы дороги.
2: Господи, мне очень нравится. Был в Грузии, гостил у дяди Гоги.
1: У дяди Гоги.
2: Бил в Грузии, да. Гостил у дяди Гоги.
1: И почему там не побрили ваши ноги?
2: Кстати, вы знаете, летом в Грузии просто прекрасно. Господи, какой там прекрасный климат. Какая невероятная природа. Я была в прошлом году. Передаю привет всей Грузии.
1: Да, у меня вот сейчас лежит грузинский багет. Вы же понимаете, да? Я же, ну, как,
2: да.
1: Без этого никуда.
2: У нас не все так, вы думаете, просто все так вот.
1: Ага.
2: Так, просто багет, просто... Нет, у нас здесь,
1: да,
2: все связано.
1: Все связано. Я в отпуск, в Гагру, я в дороге. С моей работой отдохну я в морге. Вот, дальше на стройке, на покосе, в огороде.
2: И почему там не побрили ваши ноги? Ну, вот это вот я, честно, не подскажу. Мы, конечно, много чего знаем, но вот в данном
1: вопросе... Ну, давайте не будем об этом. Давайте первые три ваших строчки, Ольга, и мы сейчас...
2: Разгар сезона, скуплены билеты, я отпускные подвожу итоги. Скажите, где вы побывали летом?
1: Ваша версия, дамы и господа.
0: Наше радио.

0: на нашем радио.
1: И Ольга Ершова, пожалуйста, первые три строчки напомните нашим слушателям, которые мы предлагаем продолжать.
2: С удовольствием. Разгар сезона, скуплены билеты, и отпускные, подвожу итоги. Скажите, где вы побывали летом?
1: Ольга, а вот скажите, вот так, чтобы нашим слушателям было понятно. Вот вы практически каждый раз читаете немножко по-разному интонационно.
2: Так.
1: А так, чтобы натолкнуть на нужную, скажем так, тропу, прочтите так интонационно, как бы вы читали, как бы вы читали его целиком, как это читается? Может быть, там с придыханием, может быть, жестко, может быть, это реально преподаватель спрашивает. А где вы были этим летом? Почему у меня загар спина и руки, и я пахну укропом?
2: Читать можно как угодно, как ты чувствуешь в данный момент.
1: А как вы?
2: А что значит правильно? Вы хотите, чтобы я свою строчку прочитала?
1: Пока еще нет, но хочу, чтобы вы просто дали...
2: Намекнули на свою, да? Намекнуть.
1: Как бы вы читали его со сцены, как бы вы его отыгрывали как, собственно, актриса?
2: Разгар сезона. Скуплены билеты. И отпускные подвожу итоги. Скажите, где вы побывали летом?
1: Так я не знаю вас голос, мам дорогая. Продолжим, я что-то отвлекся. Сейчас я мысль смахну, подожди. Да, все, поехали, работаем.
2: Вы знаете, в радиоэфире можно представлять все, что угодно.
1: Да?
2: Не важно, никто не увидит.
1: Да.
2: Итак.
1: В любимом баре заливал тревоги.
2: Я в Сочи здесь живу, спасибо боги. Вот, кстати, по поводу все той же нашей беседы, кто-то написал... Ему не нужно копить на Сочи, он просто там уже живет, человек.
1: Да. Это на самом деле будет очень часто бывает грустно. Очень часто бывает грустно, потому что люди, живя в Сочи, они работают. Им иногда некогда сходить на море.
2: Дмитрий, кого вы обманываете?
1: Согласен.
2: Это не грустно.
1: Я песенки орала в караоке, да, да. Согласен. Кому я вру? Господи, зачем? Любимым слушателям. Кто я такой вообще, чтобы врать? Так, с ребенком в школе изучали слоги.
2: Так, и почему вас много так в итоге?
1: И я поставлю точно вам диагноз. Здесь не в рифму, но я просто представил первые ваши три строчки. Это прям входит туда прям идеально.
2: С канистрами стоял я у дороги.
1: Поехал есть членистоногих. Класс. А еще слово такое с рифмой. Вообще отлично.
2: Кстати, это очень вкусно. Мы поняли.
1: Да, мы знаем, мы помним.
2: Мы знаем, мы помним, мы еще помним.
1: Мы еще помним.
2: Мы еще помним Сочи, мы еще помним членистоногих. Ходил по свадьбам, надев костюмчик строгий.
1: Тоже неплохо, кстати, между прочим.
2: Ну, наверное, человек, вот когда, значит, там есть нечего, да, там по свадьбам походишь, там что-нибудь угостят, там что-нибудь подъешь. Ну, и так уже как-то более-менее.
1: Я на клиентов тявкал, как собака корги. Вот. На сеновале с Валечкой под боком. Как конкретный... Просто. На сеновале с Валечкой под боком.
2: Ну, вот интересно, что имелось в виду. У тети Оли вкусные миноги.
1: Оставим. Я дедом стал, мы с бабкой на подмоге. Поздравляю вас, кстати, ребята, да.
2: Так, нигде я заплатил налоги, это уже повторение.
1: Писал фигню в каком-то блоге.
2: Михаил, в Израиле смотрел на синагоги.
1: Хорошо.
2: Очень хороший досуг.
1: Да.
2: Почему нет? А, кстати, они очень симпатично выглядят. Синагоги, как архитектурное строение, достойно выглядит.
1: Да, в дневное шоу оббивал пороги. Так, номер 8409, про ноги красивые и так далее. Одно слово я там читать не буду, но мило принимается. Классно, здорово, красавчик. С канистрами стоял у пороги. Нигде из моей деревни не построили дороги. Ольга, да. У нас осталось с вами совсем чуть-чуть времени. Если вы прочтете полную версию, то было бы здорово. У нас прям вот с вами чуть-чуть.
2: Разгар сезона, скуплены билеты. Я отпускные подвожу итоги. Скажите, где вы побывали летом? В депрессии, в апатии, в тревоге.
1: Браво, браво, браво, мастер. Так, друзья, хотим напомнить еще. У Ольги Ершовой есть телеграм-канал «Ершова пишет». И по воскресеньям в 6 часов вечера в эфире нашего радио слушайте нашу программу. Называется она
0: «Шоу дня» на нашем радио. Наша реклама. Терпеть жару не обязательно, если у вас другие планы. Опустил жалюзи, и жара остается по ту сторону окна. Внутри прохлада и комфорт. Все жалюзи и рулонные шторы на жалюзинск.ру.
3: Записывай, запоминай.
4: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
3: Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Российские власти намерены обеспечить дополнительный объем завоза топлива в регионы. Сейчас идет активная работа в этом направлении, заявил вице-премьер Александр Новак. По данным новостного агрегатора СМИ-2, это главная новость часа. Новак отметил, что на топливном рынке страны наблюдается дефицит, поскольку нефтеперерабатывающие заводы частично выходят из строя и останавливаются на ремонт из-за атак беспилотников. По словам вице-премьера, правительство принимает все меры для усиления защиты НПЗ и обеспечения их загрузки. Новак отметил, что вертикально интегрированные нефтяные компании держат цены на топливо по уровню инфляции. Он подчеркнул, что Россия обеспечена в полном объеме мощностями для нефтепереработки. Федеральная служба безопасности России предотвратила масштабную серию терактов украинских спецслужб, сообщил герой России военный корреспондент Евгений Подубный. Готовились атаки на объекты военной инфраструктуры и военнослужащих Минобороны. В качестве исполнителя планировали привлечь гражданина России. Ему пообещали солидное денежное вознаграждение. Он сразу сообщил в ФСБ о контакте с иностранной разведкой. В ходе операции был обнаружен тайник с дронами. Беспилотники обезврежены, а цепочка координации разорвана. Министерство внутренних дел отчиталось о первом этапе комплексной оперативно-профилактической операции «Нелегал», который был проведен в июне. Из России депортировано более 14,5 тысяч иностранцев, сообщил официальный представитель МВД Ирина Волк. Пресечено свыше 60 тысяч правонарушений в сфере миграции. Кроме того, принято решение о неразрешении въезда в Россию в отношении 29 с лишним тысяч иностранцев. Возбуждено 2000 уголовных дел в сфере миграции. К административной ответственности привлечено около 10,5 тысяч недобросовестных работодателей за незаконное привлечение к трудовой деятельности иностранцев. Разрешение Роспотребнадзора на открытие получили уже 83 пляжа в Анапе. Еще 14 проходят экспертизу, сообщили в правительстве по итогам заседания комиссии для координации работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации после крушения танкеров в Керченском проливе в декабре 2024 года. Сейчас завершается отсыпка дополнительного слоя чистого песка на пляжах Анапы, которые пострадали от мазута. Британский актер Энтони Хопкинс выпустил свой дебютный сингл, классическую композицию под названием «Breaking Road». Она должна войти в альбом «Life is a Dream», релиз которого запланирован на 21 августа. Диск будет состоять из 12 композиций, которые 88-летний двукратный лауреат премии «Оскар» создал за последние 60 лет. Пластинка записана в Лондонской филармонии под управлением венесуэльского дирижера Густаво Дудамеля. Всемирно известный актер начал играть на фортепиано в 4 года, импровизировать 6 лет. Будучи подростком, он писал музыку для местных театральных постановок. Популярный телеграм-канал Radio.nsn переехал в мессенджер Max. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Здравствуйте, друзья, и добро пожаловать в 10-бальное шоу, где вас приветствуют два короля радиоэфира, не побоюсь этого слова.
2: Меня даже секс-символом назвали.
1: Меня, да. Вообще это удивительно, но мне было приятно.
2: Ну, еще.
1: Я хоть и в отставке.
2: Секс-символ в отставке.
1: Кстати, хороший позывной.
2: На тренерской работе.
1: Ну, на тренерской работе это уже избито. Не сбито. Да, рады приветствовать вас во второй половине этой замечательной летней пятницы. За бортом жарко, только очень мокро. Очень влажная погода, да.
2: Что, ребята, влажно будет еще в течение всех выходных. И я так подозреваю, что до всего сентября...
1: Будут продолжаться увлажнения.
2: В любом случае, мы рады вас приветствовать.
1: Да.
2: Надеемся, что вы уже одной ногой в выходных и ждете, не дождетесь, пока мы вот начнем традиционно с того, с чего мы начинаем каждое десятибальное шоу.
1: Ну так давай не откладывать.
2: С музыкальных созвучий.
1: Созвучий, давай.
2: Итак, насколько мы созвучны прямо сейчас. Сейчас нужно же в роль войти. Ты обещала написать, обещала рассказать, как живешь ты, как тебе там сложно. Ты обещал долго ждать и страдать, и сгорать от любви, но это невозможно. Вот, ребята, слушай, такая вот...
1: получилось.
2: Такая
1: даже вот, я не уверен.
2: Такая вот нынче загаданная песня. Если догадались, о какой песне идет речь, то присылайте свои версии через сайт наш.ру, через наших ботов в мессенджерах. Мы всегда рады с вами вот начать вот с такой вот забавы. А в остальном все без изменений.
1: Ну, а на ближайшие 3 часа мы будем с вами вплоть до чартовой дюжины. А потом отправимся в свое замкадье. Но 3 часа мы с вами. И ждем ваши сообщения. Что ждем, за ждем. Песня?
3: Наша реклама. Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68. Записывай. Запоминай.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
3: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну и музыкальную загадку разгадали все, потому что...
2: Ну, мне так понравилось декламировать стихи. Можно я продолжу?
1: Ну, давай
2: еще. Я же не весь куплет
1: зачитал. Давай, давай дальше, конечно. Чего
2: ж там? Нет, нет ни строчки от тебя, ни словечка от тебя. Зря поверил я твоим признаниям. Да, может, это было зря, может, это было зря. Ты скажи, что ж за наказание? Мне прям так нравится. Может, мне к Ершову и Ленскому пойти стихи читать? Отпустит отец.
1: Ты знаешь, если так будешь читать, отпущу.
2: Ну что, ребята, сегодня неверных ответов не было. Это, конечно же, замечательная группа, которая сформировала во многом нашу уличную дэнс-культуру, я могу так сказать. Танцевальную группу. Дуэт «Руки вверх» и бессмертная композиция «Крошка моя». Давай, Андрей Герман.

0: кайф. Я сейчас представляю, люди просто: да, давай громче, крути, диджей,
1: пластинку. Главное, чтобы напарник мой не подпевал.
0: Я старался. Видит.
1: Что, с первым заданием, я считаю, все справились.
0: Справились, да.
1: Разминку мы прошли, перейдем к более серьезной
0: к истории. К более серьезным. Дело в том, что, ребята, такая штука вышла. В Москве поймали Овечкина.
1: За что?
0: Тихо-тихо, не-не-не-не-не, спокойно. Император Александр не был взят с поличным. Поймали на бокал пенного.
1: И?
0: Владельцы одного из баров узнали, что Ови в Москве, поставили бокал с пенным и написали: бокал для Ови. И ждали, собственно, что Овечкин, ну, будет гулять по центру Москвы и не применит заглянуть, вот, собственно,
1: увидеть так... именно туда.
0: Ну, в общем, дождались. Соответственно, тут же дождались и куча поклонников, которые, конечно же, с Александром начали фотографироваться. Александр Овечкин...
1: Это какая-то запланированная акция.
0: Даже если запланировано, то запланировано блестяще.
1: Хорошо, да.
0: Вот. И, короче, Александр Овечкин молодец. Все молодцы, кто нафоткался с ним. И я, ну, представляешь, ты идешь по улице, вдруг Овечкин сам. Ну, понятное дело, тут же телефон. Короче, ребят, речь не об этом. Мы теперь зато все знаем, Овечкин клюет на светлое пиво.
1: Слушай, это какое хорошее наблюдение.
0: Но давайте сразу предупредим, что употребление алкоголя вредит вашему здоровью.
1: И Минздрав об этом говорит.
0: И Минздрав предупреждает, да. Ребят, а вот на что клюете вы? Вот Овечкин на светлое. Давайте алкашку сразу из этого списка исключим.
1: Да, просто иначе сейчас ноги будут писать.
0: Да.
1: На брусничку клюют.
0: Да, да, там на трехлетнее. Давайте постараемся алкашку из этого списка. Вот на что бы клюнули вы? Вот вы идете, и вдруг вы понимаете, там вот шашлык для... Окрошка, но я тут же, я вот
1: да,
0: как,
1: это, кстати,
0: я как слон из мультика «Теряю волю». Я бы на окрошку клюнул. Вот ты бы на что бы клюнул?
1: Я бы на мороженое клюнул.
0: Да ты на работе вон.
1: Ну и что?
0: А так на какое бы клюнул? Тут ну, есть, ну, вот ты на бы, него не очень-то клюешь.
1: Я бы клюнул на настоящий пломбир, который вынимают вот этой специальной лопаточкой, ложечкой.
0: Так.
1: Кладут специальный вазончик металлический.
0: Креманка называется.
1: Да, креманка она называется.
0: И посыпают тертым шоколадом.
1: Либо тертым шоколадом, либо каким-то вкусным сиропом поливают.
0: Как в детстве.
1: В детстве. Да. И еще, если, например, вот будет где-нибудь в каком ресторане будет стоять такой, знаешь, большой, килограммов на 10, сочный красный арбуз, и будет написано «Для Ломанова».
0: А у него такая-то зубочистка воткнутая и такая надпись «Для Ломанова».
1: Да,
0: для Андрея.
1: Я бы в этот ресторан пошел.
0: Ребят, на что клюнете вы? Вот если вот так идете и понимаете, что вот оно и указано там. Вот давайте только такую формулировку. Вот надпись такая вот там, допустим, «Окрошка для Игорька». Или вот, ну, чтобы нам понимали, как вас зовут, на что вы клюете.
1: Слушай, а вот...

0: одно сообщение пришло. А вот если будет надпись на спине байкерши, например...
1: Если ты читаешь эту надпись, то мой мужик свалился с мотоцикла.
0: Просто вот, как, а крошка для седола, там так. Тоже приколота сзади на спине.
1: И что там?
0: Ну, не знаю, там...
1: Что?
0: Для кого-то там прокачу.
1: Ну вот, пусть он и катается, я-то тут при чем?
0: Все, ребят, ждем ваши сообщения через сайт наш.ру или используйте наших ботов для средств связи.
2: Новое на нашем. Афинаж. От меча.

0: Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И мы вместе с вами сегодня, развлекаемся на самом-то деле, по большому счету. Предложили вам поучаствовать в такой истории. На что бы вы клюнули? То есть, вот если бы вы зашли в ресторан, была бы надпись какая-нибудь.
2: Ахальники. Что я могу сказать? Которые вот собираются клюнуть на женские перси. Ахальники.
1: Да,
2: ахальники.
1: Да.
2: А тем более Дениска, который женат.
1: Ой, да. Да, кстати, Денис, ты имей в виду. Правда, тот, кто еще написал, я бы клюнул на рыженькую. Все. Эту тему мы тоже закрыли, потому что...
2: сексизмом попахивает.
1: А чей это ты вдруг?
2: Сексизмом попахивает. Я клюнула бы на мармеладного кислого червяка, пишет наша слушательница.
1: Я бы повелся на тортик с надписью «Тортик для Тоши».
2: Хорошая штука. Да? Банка черной смородины для меня и спиннинг Шимано для мужа. Мы приедем.
1: Так, добрый вечер. Короли глубоко задумалась, какой же оказался обширный список. Для Елены кофе черный свежесваренный, без сахара, малина, дыня, шашлык из баранины, мороженое, щербет и все сразу.
2: Кто оплатит этот банкет? Добрый день.
1: Овечкин кто?
2: Тут, кстати, про Овечкина, возвращаясь к Александру, тут обсуждали, потратил он что-то на отдых в Турции 5 лямов. Ну, потратил человек. Так он зарабатывает сколько? Вы попробуйте один матч, вот как Овечкин, проведите хотя бы.
1: Вы дойдите до такого уровня, как Овечкин.
2: Да, и 5 лямов, потраченные в Турции, это что такое 5 лям туда, лям сюда, и Турция закончилась.
0: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
2: Когда вместо пустыря появляется новый сквер, а темный овраг превращается в освещенную прогулочную зону, это значит, что более 80 500 территорий стали комфортнее. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
3: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
4: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
5: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
6: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
7: Уинстамарт сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/bdl. Подписка Прайм. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И сегодня мы задаем вам прямой вопрос. А на что бы вы повелись?
2: Илья из Анапы клюнул бы на пирожное картошка.
1: Хорошо, на самом деле неплохо. А на баночку черной икорки клюнул бы хотя бы на бутербродик. Граммов 200-250 бы хватило бы. Напиток, правда.
2: Лучший капучино для Иришки. Ой, кофе – это моя страсть.
1: Угу. На мясо, на всякое, но лучше с углеем. Хотя подход у Овечкина мне тоже близок, как он там не был.
2: Айс-латте для милейшей Анастасии. И все, и Анастасия клюнула.
1: А я клюну на жареное мясо. Вепрево колено, стейк или шашлык с надписью «Мясо для галочки».
2: Вепрево колено. Привет, наша черешня для Тарасова. Прекрасная приманка, работает.
1: Да, хорошо, да, действительно. Привет, вечерники. Я бы вместе с Седовым клюнул бы на мороженое. Только не Седовым, а Словному бы клюнули на мороженое. На эскимо из СССР. Большое, в бумажной обертке.
2: Я бы клюнул на челлендж. Съешь 1 килограмм готовых пельменей бесплатно или оплати блюдо. Ребята, на что клюнули бы вы? Пишите через сайт наш.ру, через наших ботов в мессенджере. Интересно узнать, на что вы клюете.
0: Наше радио.

0: Андрей Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И говорим сегодня на тему, на что бы вы клюнули. Ну, вот на что-нибудь простое или на что-нибудь серьезное. Клюнул бы на кофе с мороженым, пишет нам из Ногинска.
2: Больше ни на что не клюю. Расклюнул на слова. Согласны взять в жены.
1: Аккуратнее с этим надо быть. Добрый вечер, короли. Жареная картошка с лисичками, посыпанная укропом, черный хлеб, свежий огурчик, тонко порезанное сало для Маришки. Маришка, а вы знаете толк?
2: А знаете, я бы даже огурчик заменил бы на малосольный в данном случае.
1: Ну, опять же, разница? Да. Общую картину это не испортит.
2: Здравствуйте, работаю водителем в Кристине, Барселоне. Если получается, то всегда клюю на солянку в придорожных кафешках.
1: Слушайте, Илья из Самары. Солянка обычно в придорожных кафешках бывает очень даже вкусная.
2: Придорожное кафе, пищевое отравление.
1: Бургундского в жару с клубникой.
2: Бургундского, ну ладно. Ой, я такая голодная, я бы и на шашлык, и на малину, и на абрикосы, и на тортик, и много чего бы отдала за пол-литра латте. Так что огромный латте для Юльки Пятнашки. Это мой ник.
1: Понятно. Селедка под шубой для Антона.
2: В такую жару.
1: Ну, мне
2: до наступления
1: кажется.
2: Морозов, мне кажется, есть.
1: Не, ну можно.
2: Хотя.
1: Ну, так. Клюю на нашу музыку. И на родственную душу.
2: Безлимитная карта в книжной или цветочной для Анастасии. Это спасло бы мою казну.
1: Сейчас, я думаю, многие бы, знаешь, на что клюнули бы? На 30 литров 95-го без очереди. Ребят, пишите, на что клюете вы. Еще почитаем ваши сообщения.
0: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И говорим, на что бы вы клюнули. Вот просто взяли бы и клюнули. И сказали, да, это мне придется это взять.
2: Суши для Андрюши.
1: Суши для Андрюши.
2: Суши из Хрюши. Знаем эти.
1: Я бы клюнула на билеты на концерт Дианы Сергеевны. Сегодня в Москве очень хочу, но бюджет не позволяет.
2: Гастрономии я равнодушен. Согласился бы... Понятно. Опять ему вот эти вот голые персии подавай. Охальник.
1: Ну, многие почему-то про это пишут.
2: Вы что, мужики?
1: Да вы держитесь.
2: Что случилось?
1: Держитесь.
2: За что? За что?
1: На неделю оплачиваемого отпуска вне очереди для Александры.
2: Неплохо.
1: Нормально, да. Вот это, а вы все тите-тите.
2: Так, я очень активно клюю на сало, на стейк, рибай, томагавк, стриплоин, медиум прожарки, борщ со сметанкой, хинкали, манты, домашние пельмени, шурпу, плов, шашлыки, баранина, свинина, говядина, осетрина, вывеска для драгоценного Ильи Александровича. Это не обязательно. Угу. Гораздо ж вы пожрать, Илья Александрович.
1: А, ребят, 12 июля заканчивается поздно, длиной в один месяц. Что клюнул на все съедобное, кроме рыбы, гречки, макарон.
2: А что, гречку? Я обожаю гречку.
1: Гречка вкусная, что вы сразу-то...
2: Не, ну если есть месяц. Здравия желаю, бояре. Вот если бы такой свежий, прямо вот горяченький, мягкий черный хлебушек, а рядом чтобы юшка от летнего салата. А салат был чем заправлен? Сметанкой или маслицем? Вот вы чем предпочитаете? Я вот сметанкой бы предпочел.
1: Ну, да, маслица пониженная. Неплохо.
2: Ну, маслица как-то... Я с детства как-то больше к сметанке склонен.
1: Ну, со сметанкой понажористее как-то получается.
2: В общем, ребята, давайте заканчивать наши приманки.
1: Клевалки, поклевки.
2: Поклевки, да. Кому клюет, тому клюет. Желаем, чтобы вот так вот однажды случилось чудо. Шли по какому-нибудь городу.
1: А там табличка вот стоит. Вот это вот для Игоря, для Андрея, а это для кого-то еще.
2: Для Кати, для Наташи, для Марины, для кого угодно. Главное, чтобы вкусно было.
0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Наша реклама. Амода и Джейку. Выбирай «Васавто Самара». Приезжай на Алматинскую, 87. Это главный адрес для выгодной покупки автомобиля. «Васавто», Алматинская, 87. Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990. Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов с выпуском московских новостей к этому часу. Новое общественное пространство появится у воды в Невниковской пойме на западе столицы. Протяженность пешеходного променада на месте заброшенной территории составит 2 километра, сообщил Сергей Собянин. Деревянный настил на улице Нижнем Невнике соорудят прямо над водой. Там обустроят 7 зон отдыха со смотровыми площадками. Одну из них стилизуют под маяк, в который можно будет войти, подняться на второй уровень. Там разместят большое смотровое пространство, рядом оборудуют детскую площадку. Украшением станут скульптуры «Сухой ручей». Территорию дополнительно озеленят, установят освещение. В Невниковской пойме планируется построить еще 2 набережные. Эксперты 7-го потока конкурса «Новатор Москвы» отобрали 180 решений столичных изобретателей. Это в 2 раза больше показателя прошлого года, сообщил Департамент предпринимательства и инновационного развития. Финал впервые пройдет в формате 6 презентационных дней по числу отраслевых направлений конкурса. Авторы лучших решений представят свои разработки на профильных городских площадках, в том числе в павильоне «Арт-Техноград» на ВДНХ в московском кластере видеоигр и анимации. Больше половины заявок на соискание премии поступило от молодежи 14-35 лет. Резиденты особой экономической зоны «Технополис Москва» представили 15 инновационных разработок на выставке «Иннопром» в Екатеринбурге. Среди них передовое медицинское оборудование, уборочная спецтехника, телеком-решения и другие проекты. Об этом сообщил заместитель мэра столицы Максим Лексутов. Он подчеркнул, что городская поддержка позволяет компаниям особой экономической зоны замещать импорт и развивать технологический суверенитет страны. «Технополис Москва» включает более 240 предприятий. За время работы резиденты выпустили продукцию на сумму 730 миллиардов рублей. Расписание движения поездов первой линии московских центральных диаметров и аэроэкспрессов в аэропорт Шереметьево изменится в субботу 11 июля в ночное время для строительства нового московского городского вокзала «Беговая», предупредил департамент транспорта. В это время на белорусском направлении интервалы движения будут частично увеличены до 1 часа. Некоторые поезда будут следовать укороченными маршрутами. На Савеловском направлении интервалы движения будут частично увеличены до 20 минут. Аэроэкспрессы будут следовать укороченными маршрутами до и от Савеловска. Уровень погодной опасности в московском регионе повышен с желтого до оранжевого в связи с ожиданием сильных осадков и шквалистого ветра, сообщил гидрометцентр. По данным синоптиков, до конца текущих суток и в первой половине предстоящей ночи местами в Подмосковье ожидается гроза с сильным ливнем и градом. При грозе возможен шквал до 25 метров в секунду. За 2 дня в столичном регионе может выпасть до 90% месячной нормы осадков. Наиболее сильные дожди ожидаются в воскресенье. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы НСН и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Здравствуйте, друзья, и добро пожаловать в очередную часть 10-бального шоу, в котором традиционно мы будем...
2: Ох, Пихтория, ребята, да. Ребята, усаживайтесь поудобнее.
1: Чай, что там себе хотите.
2: Чай, кофе, квас, пивас.
1: Все, что вам удобно, уютно, да. Приятно для прослушивания интересной истории.
2: Сегодня прям история будет огонь огнищем. Да. Я, во всяком случае, постарался сделать ее именно такой. Все как обычно. Мы рассказываем какие-то избранные, ребята, избранные. Сегодня будет повествование крайне нелинейным, и вам придется чуть-чуть напрячься для того, чтобы удержать нить повествования, потому что, ну, я буду вынужден скакать по хронологической линейке туда-сюда. Но я думаю, вам будет это интересно. От этого только интереснее. Так вот, повествование сегодня будет нелинейным. Ваша задача догадаться, о ком речь, и прислать свою версию через сайт наша.ру, либо через ботов нашего радио. В ваших мессенджерах Андрей Германович сегодня любезно мне аккомпанирует на рояле.
1: Да, так есть.
2: И буквально через пару минут мы приступим. Нужно как-то к сегодняшней задаче подойти ответственно. И так немножко,
1: ну так
2: даже...
1: ты подготовься сейчас. Пойду соберись.
2: Перевоплощусь.
1: Ну, может быть, тебе, не знаю, смокинг.
2: Не поможет.
3: Наша реклама.
4: Как приходим на батуты, не сидится ни минуты. Детям классно, безопасно, а родителям прекрасно. Комплекс батутов со знаменитым воздушным желе в аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина.
5: Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер Пикашур Про для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор-Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Вах, где нацвали! Вы слышали радостную новость? В Мушмуле живая музыка и выступления артистов каждый вечер.
7: Что, и в понедельник?
6: И в понедельник. И во вторник, и вообще каждый вечер. Устроим праздник в любой удобный день. Звони, бронируй стол на свой день рождения или свадьбу со скидкой 20%. Телефон 205-53-43. А живая музыка и танцы в Мушмуле совершенно бесплатные. И даже в четверг.
5: Давно откладываете заботу о здоровье? Медицинский центр «Самарский» дарит 10 тысяч рублей каждому новому пациенту на консультации, диагностику и лечение. Займитесь собой прямо сейчас. Ваше здоровье – это не роскошь и не потом. Это основа, на которой держится все остальное. Медицинский центр «Самарский». Телефон 302-13-00. Акция действует до 31 июля 2026 года. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
3: Записывай. Запоминай.
0: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
3: Наше радио.
0: От создателей подкаста «Историс», программ «Летопись» и «Чартова дюжина». Авторский проект Андрея Куренкова. «Фонотека» на нашем радио.
8: Каждую неделю максимально просто, интересно и познавательно о последних музыкальных новинках. Пополняем «Фонотеку».
0: Релизы отечественной инди и рок-сцены, достойные вашего внимания. Слушайте каждый четверг в 10 вечера в эфире нашего радио и в разделе «Подкасты» на наше.ру.
8: И, как говорил один мой давний знакомый, хорошей музыки должно быть много.
3: Наше радио.

0: Родился наш сегодняшний герой в многодетной семье, теперь уже за границей, и был старшим из четырех детей. В семье нашего героя было много медиков, например, дед его владел даже собственной аптекой. И отец мальчика, хоть и работал совершенно в другой сфере, искренне надеялся, что сын, когда вырастет, выберет карьеру врача. Но не тут-то было, а дело было так. Незадолго до революции семья нашего героя переезжает в Рыбинск. И на один из праздников нашего сегодняшнего героя, тогда еще пятилетнего мальчика, впервые приводят в цирк. А там, в цирке, там и слоны, и какие-то фокусники, но самое главное, наш герой увидел там коверного клоуна. И от восторга буквально забыл, как дышать. Придя домой, мальчик кинулся к зеркалу и начал пытаться повторить все трюки и шутки, которые сумел запомнить. Вскоре такие, с позволения сказать, экзерсисы стали носить систематический характер. И однажды отец нашего героя застал сына за этим занятием и пришел в ужас. «Мальчик мой, ты с ума сошел? Еврей-клоун? Ой-вей!» Но, в общем, ничего не поделаешь, сын все равно продолжал вот эти вот свои кривляния у зеркала. Собственно, не одобрил отец и участие нашего героя во всевозможных театральных постановках, школьных утренниках, коими мальчик увлекся во время учебы. Сейчас будет такое небольшое нелинейное повествование, но вы поймете, почему оно здесь важно. В 13 лет наш герой, катаясь на коньках, не заметил переохлаждения, очень сильно простудился и слег с ангиной. Однако страшной оказалась не сама болезнь, а ее последствия, поскольку ангина дала серьезное осложнение на сердце, и врачи в один голос заявили: ну все, не жилец. Однако парнишка выкарабкался, хотя проблемы с сердцем остались на всю жизнь. И дали они о себе впервые знать где-то в 26 лет, когда произошел рецидив, и тогда молодой человек загремел снова в больницу. И врачи снова в один голос сказали, что пациент безнадежен, но наш герой нашел в себе силы, выкарабкался. Но, придя в себя и посмотрев в зеркало, он ужаснулся, поскольку из отражения на него смотрел совершенно седой человек. А смириться с сединой в свои 26 лет наш герой не мог, поэтому стал регулярно ходить к парикмахерам. Однако краска в те 30-е годы, как известно, делалась вся в Одессе на Малой Арнаутской улице, и поэтому волосы нашего героя иногда становились рыжими, иногда фиолетовыми. Но в итоге наш герой нашел хороший краситель и хорошего мастера. Кстати, мастер ему посоветовал не красить одну прядь, ну так скажем, для шарма, что наш герой и делал. А вообще, краситься он перестал где-то в 70-х годах, но мужчина, конечно же, был велик, импозантный, это мало сказано. Всегда элегантно одет. Блестящий костюм, рубашка отглаженная, галстуки по последней моде. Итак, ребята, если вы имеете какую-то версию, кто сегодня загадан, ждем их через сайт наши.ру или через ботов в мессенджерах.
1: Новое на нашем. Аннушка, аритмия.

0: история.
1: И традиционно мы сначала озвучим неверный ответ, чтобы как-то вас сориентировать.
2: Это не Никола Тесла.
1: Нет, нет, и это не клоун Красти из Симпсонов.
2: И не Андрей Мягков.
1: Нет, ни Карандаш, ни Чарли Чаплин.
2: Давай продолжим, Андрей Германович.
1: Давай, конечно.
2: Врубаем музыку.
1: Давай.
2: Итак, помните, ребята, мы останавливались на том, что отец нашего героя был, мягко говоря, против его желания стать артистом. Но на то и юность, чтобы искать себя в этой жизни. И вот наш герой увлекся живописью. И, по мнению современников, мог бы стать прекрасным художником. Но судьба решила иначе. По достижении 18 лет он идет работать лаборантом на химический завод. Тут-то отец, наконец, вздыхает с облегчением. Однако папина радость оказалась недолгой. Вскоре строптивый ребенок подал документы в Ленинградский техникум сценических искусств, причем сделал это без родительского благословения, то есть тайком и против их воли. Но сейчас мы еще немножко перемотаем пленку истории назад. Нашему герою 16 лет. И вместе с какой-то любительской постановкой он, с позволения сказать, гастролировал по ближайшим школам. И на одном таком представлении он разглядел симпатичную девчонку. Паренька тогда привлек ее красные береты и хулиганский хвостик, который торчал из головного убора вместо помпона. Однако познакомиться с обладательницей берета у него не получилось. Ну, там какие-то дела возникли, в общем, что-то не срослось. Второй раз он видел эту же девушку уже в городе на Невском и так растерялся, и так взволновался, что не смог даже подойти. Но от судьбы, как известно, не уйдешь, поэтому наш герой получил еще один шанс. Через полтора года они пересеклись в столовой театрального техникума. И девушка даже сама заговорила первой. И вот тогда наш герой настолько осмелел, что позвал ее в кино. И сразу же после сеанса сделал ей предложение. И хотя родители девушки были категорически против такого выбора, счастью молодых помешать они не смогли. Но сейчас мы еще немножечко перемотаем пленку истории, потому что биография нашего сегодняшнего героя, она велика и обширна, и всю ее объять за эфирный час не получится. Итак, представьте, вот он уже знаменит, успешен, у него есть все, любовь руководства страны, зрителей, свой театр, деньги. Про него даже распускают сплетни, будто все заработанные деньги он обратил в золото. Привязал это золото к днищу теплохода и вывез это все на теплоходе в одну из стран загнивающего капитализма. И это, надо сказать, отчасти правда. Ну, я сейчас не про пароход и золото, привязанное к днищу. Дело в том, что наш герой был одним из немногих советских артистов, кому разрешались зарубежные гастроли. Был он и в Польше, и в Болгарии, и в Венгрии, и в Чехословакии, и в Парижике, и в Берлинике, и даже в Англии. Причем в каждой стране он давал концерты на языке этой самой страны. При этом он не был, совершенно он не был никаким полиглотом. Ему приходилось заучивать монологи на слух вместе с профессиональным переводчиком. То есть переводчик ему переводил, а он просто запоминал вот какую-то абракадабру, набор звуков. Потом выходил на сцену, читал то, что ему удалось запомнить, и зрители рукоплескали, потому что говорили: «Ва, вот этот русский, он понимает все, как он прекрасно говорит на нас, на нашем языке, и как он разбирается тонко в наших проблемах». А во время гастроли в Лондоне он сделал вообще невозможное. Записал целую программу для BBC. Программа шла 45 минут, причем записал на отличном английском языке, которого, собственно, вообще не знал. Но читал все свои монологи с безупречным британским акцентом. Итак, кто сегодня загадан, ждем вашей версии через сайт наша.ру или через наших ботов в мессенджерах.
0: Наше радио.

0: Наша реклама. Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 миллиона 183 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
2: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
3: Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.

0: круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
3: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
4: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
5: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов «Спасибо». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
6: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.
7: Познакомились с тобой позапрошлой весной, уже на следующий день ты привез.

Все у меня хорошо, прекрасно, как никогда. Я тут летаю в Англии, ты все там на земле. И что-то как-то не торопишься навстречу ко мне. Но ничего, ничего, я подожду. Ведь надо все-таки узнать, что это было за кольцо и что за порошок. И почему твоя мамаша назвала меня сынок. Но я тут спрашивал у наших, все отводят глаза. Они хоть ангелы, конечно, но откуда им знать. Так что ты прилетай, я очень жду. Хотя ты знаешь, хотя ты знаешь, мне кажется, я начал понимать.

0: вы знаете, чем дольше рассказывает мой напарник, тем больше появляется разных вариантов ответа. Давай почитаем.
1: Это не Геннадий Хазанов.
0: Нет, это отнюдь не... И не Армен Джигарханян.
1: И не Савелий Крамаров.
0: Не Пьер Ришар.
1: И не, черт побери, Евгений Петросян. Давайте продолжим, Андрей Геннадьевич, музыку.
0: Давай, конечно.
1: Итак, мы остановились на том, что наш герой уже знаменит, богат, если, конечно, можно такое слово применить, гражданин Советского Союза. И потом и кровью он становится худруком своего собственного театра. Много гастролирует, во время войны практически не вылезает с фронтовой линии, дает концерты для солдат. Вместе с супругой они... делают все для того, ну, все, что могут для того, чтобы приблизить победу. И вот война заканчивается, наступают, казалось бы, сначала хрущевская оттепель, когда нашему герою позволяют говорить кое-что. А потом и так называемый период застоя, когда наш герой говорит уже кое-что и чуть-чуть побольше, и даже привозит из Одессы трех талантливых парней. Впоследствии один из этих парней в своих воспоминаниях в шутку назвал нашего героя тираном и кровопийцей. И даже так описал ситуацию. Это был абсолютно гениальный, великий игрок, которому все подавали мячи. Он не терпел, чтобы кто-то забивал. То есть играть, играй, но не забивай. Ты играешь на меня, а я буду забивать. Я знаю, как это делать. Дисциплина в его театре была просто жесточайшая. Он не позволял своим актерам где-то подрабатывать, сниматься в кино. Он говорил так: у нас дублеров нет. Ты должен выбирать, или ты с нами, или ты где-то за дверью. При этом он никогда не кричал, он никогда не, никогда не повышал голос. Он, когда у него с кем-то портились отношения, он просто переходил на «вы» и начинал смотреть куда-то поверх головы собеседника. И все сразу понимали: маэстро в ярости. А еще наш герой терпеть не мог пьяных. Мало того, что он сам как бы не был, был чужд вот этой вот, ну, не употреблял, скажем так. А за приход в театр под шафы он сразу увольнял без каких-либо объяснений. Но однажды все-таки сделал исключение ради талантливого молодого артиста, который был совсем недавно принят в труппу, еще как бы всех тонкостей театра не знал. А дело было так. Наш герой видит, что в гримерку недавно поступившему на службу артисту несут стакан Менделеевки из буфета. Наш герой подходит и говорит: а что это? Вода, отвечает ему испугавшийся до дрожи в коленях посыльный. Отлично, я как раз хочу пить. Улыбнулся наш герой и медленно, глоток за глотком, выпивает стакан водки. Хотя, как я уже говорил, к спиртному он практически не притрагивался. Потом он дошел до своего кабинета и рухнул на диван и буквально вырубился. Ну, актеру, понятное дело, молодому, которому несли из буфета, стало невероятно стыдно. И в театре он больше уже никогда не притрагивался. Вообще, если говорить про нашего героя, его безумно любила вся страна. Вот таких, как он, наверное, можно по пальцам пересчитать, кто их был. Даже, знаете, вот история вам. В своих мемуарах его сын описывает ситуацию, как однажды наш герой встал ночью, ну, в туалет захотелось. И вот, а жили они тогда, хоть он был популярен для всей страны, всей стране известен, жили они в обычной питерской коммуналке на 28 семей. Ну, 28 я утрирую, но было там людей немало. И вот жили они в этой коммуналке, наш герой встал ночью в туалет и вдруг видит по комнате, по квартире, по коридору идет совершенно незнакомый человек. И впоследствии оказался, что это квартирный вор, который пришел чем-то поживиться, но увидев нашего героя, он говорит: «Да это же тут! Это вы!» Ничего брать не стал и просто ушел без добычи. Итак, ребята, кто сегодня загадан, ждем ваши версии через сайт наш.ру или через наших ботов в мессенджерах.
2: Наше радио.

0: что, пришло время, мне кажется, уже, да, сбрасывать потихонечку
1: маски. Ну, может быть, еще немножечко потомим
0: наших добрых слушателей.
1: Ребята, это не Олег Попов, не Юрий Никулин и не Слава Полунин.
0: Да, и даже не Станиславский.
1: И даже не Элвис Пресли.
0: Да Элвис был, ребята, давным-давно.
1: Да, ну что, хочу вам рассказать, немножечко поделиться своими воспоминаниями. Ну, потому что мне посчастливилось, так судьба сложилась, что мне посчастливилось видеть этого великого человека, ну, вот примерно, как я вижу, напарника. Ну, то есть на расстоянии, там, 2-3 метров. Ему было уже за 70, в Смоленск он приехал с гастролями, а где-то за год до моего рождения, в 75-м, на экраны вышел многосерийный фильм «Люди и манекены» с блистательным Аркадием Райкиным. Я так влюбился в этот фильм. Мне нравились все эти миниатюры и про «В греческом зале», и «Ты думаешь, я дундук?» Да, и про таракана, которого, если прислонить к теплой стенке, с ним еще можно много о чем поговорить. И вот мы с бабушкой попали на это представление, на этот спектакль. И потом как-то удалось попасть в гримерку непосредственно после завершения. И вот, когда я видел Райкина, который играл, буквально сверкал, сиял на сцене, и мы заходим по окончании его выступления в гримерку, и я вижу, а ему уже было за 70, просто дедушку, седого дедушку, который лежит укрытый пледом на диванчике. Как, ну, там какие-то его поклонники заходят в кабинет, заходят в гримерку. И он как-то на меня посмотрел, говорит: хороший мальчик, смеется громко. И могу смело сказать, что на меня обратил внимание Райкин.
0: Ну, а смеешься ты действительно громко.
1: Ну, так сложилось, да. Аркадию Сакычу большое спасибо. Давай, Андрей Германович, поставим красивую музыкальную паузу в сегодняшней пиктории, вернее, финальную точку в сегодняшней пиктории, как
0: Давай.
1: Мы это любим.
0: Давай.

0: Изменились одежда и танцы, песни новые нынче в ходу. Но таким же, как прежде, остался добрый зритель.
1: И как обычно, ребята, если вы не успели дослушать сегодняшнюю Пикторию, сделать это можно будет в сообществе Пиктория на 10 баллов в социальной сети ВКонтакте, где мы выложим запись сегодняшнего эфира, я думаю, не позднее, а понедельника, где-то после обеда. А сегодня благодарим всех за компанию, не расходимся.
2: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Наша реклама. Терпеть жару не обязательно, если у вас другие планы. Опустил жалюзи, и жара остается по ту сторону окна. Внутри прохлада и комфорт. Все жалюзи и рулонные шторы на жалюзинск.ру.
3: Самарская область приглашает на службу по контракту, в том числе в новых войсках беспилотных систем. Единовременная выплата 1 миллион 800 тысяч рублей. За первый год службы 4 миллиона 300 тысяч рублей. Подробности по телефону 8 800 2019 117 и на сайте контракт63.ру.
2: Устали от боли в суставах? В клинике «Реавиз» лечим артрозы, заболевания связок и сухожилий. Используем передовые технологии в операциях по замене сустава. Все виды диагностики – круглосуточный травмпункт. Ответ болезням – «Реавиз». Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
4: Записывай, запоминай.
5: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Россия надеется, что ситуация в Энергодаре вокруг Запорожской атомной электростанции улучшится после переговоров с гендиректором Международного агентства по атомной энергии. Об этом заявил постпред России при международных организациях ВЕНИ Михаил Ульянов. По его словам, стороны сегодня нашли общий язык и понимание. По данным новостного агрегатора СМИ-2, это главная новость часа. Как отметил постпред, у российской стороны были обоснованные претензии к тому, как медленно и недостаточно интенсивно секретариат МАГАТЭ реагировал на происшествие в Энергодаре. Гендиректор Росатом Алексей Лихачев заявил, что официальные доклады МАГАТЭ не в полной мере отражают объективную оценку угроз для Запорожской АЭС. Глава агентства Рафаэль Гросси, в свою очередь, отметил, что переговоры российской делегации МАГАТЭ в Калининграде были непростыми, но продуктивными. Стороны согласовали ряд конкретных шагов. Министерство юстиции включило в реестр иностранных агентов политического деятеля Бориса Надеждина. Как говорится в пояснении, он принимал участие в создании и распространении сообщений материалов иноагентов, а также в создании сообщений материалов организации, включенной в перечень нежелательных на территории России. Также, по данным Минюста, Надеждин распространял недостоверную информацию о решениях, которые принимают органы власти и проводимой ими политики, а также об избирательной системе России. Симоновский суд Москвы 13 июля огласит приговор бывшему генеральному директору московского футбольного клуба «Торпедо» Валерию Скородумову по обвинению в подкупе спортивных судей. В пятницу прокурор в прениях сторон запросил для него в качестве наказания 2,5 года колонии общего режима. Ранее Скородумов полностью признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Его дело было выделено в отдельное производство и рассматривается в особом порядке. Дело было возбуждено также в отношении совладельца клуба Леонида Соболева и бухгалтера команды Ирины Волковой. Речь в нем идет о подкупе 13 футбольных арбитров, которые повлияли на результаты 20 матчей первой лиги сезона 24-25 годов. Трудоустройство несовершеннолетних сейчас практикуют 7% российских компаний и организаций против 4% тремя годами ранее. Это показал опрос исследовательского центра портала SuperJob.ru. Охотнее всех подростков берет на работу средний бизнес. 12% таких организаций трудоустраивают подростков. Статистика вакансий показывает, что школьникам чаще всего предлагают позиции курьеров, продавцов, официантов и сотрудников заведений общественного питания. Народный артист России, дирижер Валерий Гергиев опроверг информацию о госпитализации. «Дома лечусь и чуть работаю, от всех отдыхаю, даю всем отдохнуть от себя», заявил Гергиев ТАСС, отвечая на вопрос о том, действительно ли его госпитализировали. Ранее в нескольких СМИ появилась информация об экстренной госпитализации 73-летнего народного артиста. Популярный телеграм-канал Radio.NSN переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: Юрий Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Добрый вечер, друзья. Добро пожаловать в финальный час 10-бального шоу, потому что ровно через час начнется чартовая дюжина. И вы узнаете,
2: а мы с напарником встанем на лыжи.
1: Ну, мы нет. Ну, только если на водные.
2: Ну, какие получатся.
1: Какие придут, ты еще.
2: Брат, если случится град, то можно и на...
1: Брат-град. Кстати, да, давай нашим музыкантам подарим риф.
2: Брат-град. Брат ты мне или не град? Брат-виноград.
1: Еще виноград.
2: Спрашивают, кто победил в Пиктории.
1: Да, ребят, никто не победил, потому что мы в Пиктории выбираем победителя только в одном случае, если у нас есть какой-то приз.
2: Да.
1: А сегодня у нас приза нет, поэтому все, кто сказал правильно Аркадий, написал правильно Аркадий Райкин, конечно же, в этой Пиктории победили.
2: Да. Да. Так, что еще хочется сказать? Чему мы посвящаем последний час?
1: Вам. Значит?
2: Вам, про вас, про нас. Планы, на предстоящие выходные. Что планируете поделывать, благородный
1: дом?
2: Слушай,
1: я буду уже потихоньку собираться в отпуск, на удивление. Потому что последние практически выходные остаются. Надо написать список. Все-таки это такая немножко поездка экстрим-тур, да. Поэтому, ну, экстрим это я громко, конечно, говорю. Но все-таки это такой вот тур. Это не где у тебя трехразовое питание, да, и ты с коктейлем зонтиком где-нибудь ходишь по красивой территории. Поэтому нужно написать список, нужно, видимо, что-то докупить.
2: Ну, ты готов морально?
1: Морально у меня уже, знаешь,
2: Бенц, канистры.
1: Все, у меня все готово.
2: Вот самое главное. Там, у тебя может не быть спичек, соли, там еще что-то. Ты можешь все это выменить, если что, на солярку и бензин.
1: Да. Это точно. Ой, ребята, это вообще отдельная история.
2: Ну...
1: Да, но все...
2: Тебе ничего не надо, то есть, смотри, я тебе могу там что-нибудь из туристического оборудования.
1: Да нет, наверное, ничего не надо. Из туристического у меня вроде бы вот для этой истории все есть. Нет, нет, я готов и морально, и материально.
2: Самое главное материально.
1: Я еще в отпуске.
2: И топливно.
1: Топливно, главное, что я топливно готов, да.
2: Я планирую выходные... Я планирую выходные есть.
1: Так, а что ты собираешься есть в выходные?
2: Начну я сегодня со скумбрии молодого картофеля и малосольных огурцов.
1: Слушай, серьезно?
2: С безалкогольным пеном.
1: У нас очень близкое, только у меня будет селедка вместо скумбрии.
2: Я что-то решил, что в такую жару надо восполнять солевые потери.
1: А скумбрия тоже соленая.
2: Ну, поэтому буду есть соленые.
1: Правильно, да.
2: Вот, поскольку завтра погода будет... к нам же идет Гайдар, шагает впереди.
1: Ну, мне кажется, Гайдар уже куда-то свернул, потому что там какой-то смерч обещают нам в Москве.
2: Ну, в общем, если синоптики не обманут в очередной раз, то буду сидеть дома и нажирать бока. Вот. Если обманут и будет какая-то погода, то, возможно, мы куда-нибудь прогуляться сходим. Пока не знаю. Планов... Сейчас, извините, я же после того, как ты уйдешь в отпуск и вернешься из отпуска, ухожу в свой отпуск. Поэтому я буду планировать свой отпуск, который у меня начнется во вторую неделю августа. Да. Поэтому вот чем я буду заниматься в выходные. Хорошо, что напомнил. Спасибо. Вот,
1: отлично. Ребят, как собираетесь проводить выходные вы?
2: Чем будете заниматься?
1: Какие планы? Может быть, уже что-то, не знаю, заготовлено для этих выходных?
2: Заквашено, замариновано, охлаждается. Нагревается. Пишите через сайт наш.ру. Любопытно узнать, какие у вас планы.
0: Наша реклама. Хватит начинать с понедельника. Сбрось лишнее к лету в OneFit. Здесь все для семейного фитнеса. Тренажерный зал, групповые, кардио и большой бассейн для взрослых и детей. Удобное расположение напротив Золотого яблока. Узнайте об акциях на сайте onfit.ru. Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре области, где применяется оригинальный лазер Пикашур Про для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор-Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.

0: «За сценой».
1: Ребята, всем привет! С вами Яна Лукьянова. Сегодня поговорим о театре и обсудим новый релиз группы «Капитан Макс». Театр Ермоловой завершает театральный сезон, но в этом июле вы еще успеете посмотреть знаковые постановки, друзья. Сегодня на сцене театра покажут пьесу «Сын» французского драматурга Флориана Зеллера. В главных ролях Константин Плотников, известный по роли Михаила Горшенева в сериале «Король и шут», и Леон Кимстач, звезда сериала «Слово пацана». А 12 июля на сцене художественный руководитель театра Олег Меньшиков в спектакле «Оркестр мечты. Медь». Каждый номер программы – это театральная миниатюра, которую актеры воплощают под аккомпанемент музыкальных инструментов. Группа «Капитан Макс» выпустила новый трек «Кто-то». Это ремейк известной песни 2000-х, но в совершенно новом прочтении. Автор текста и музыки – Михаил Зуев, фронтмен группы «Иван Кайф». В работе над новой аранжировкой принял участие сам продюсер.

0: продюсер Дмитрий Емельянов.
1: Пилотом можешь ты не быть, летать научим все равно. Но музыкантом быть обязан. Разные люди имеют свои предпочтения, мысли, невозможность достижений. Иногда это создает чувство тоски и нереализованности. Любовь, которая может быть неразделенной, либо цели, которые могут быть недостигнуты. Ну, человеческие эмоции – это сложно. Важно – это не откладывать на потом, не терять надежду и бороться, пытаться, стремиться, пробовать. И тогда все получится. Поэтому от винта надо обязательно пытаться.

0: Послушать новый трек группы «Капитан Макс» уже можно на всех цифровых площадках. Ну а на сегодня это все, друзья. С вами была Яна Лукьянова. Еще больше новостей ждут вас на сайте наша.ру и в телеграм-канале наше_ру. Мы же вновь отправимся за сцену в понедельник. Не скучайте.
1: За сценой. Наше радио.

0: Сергей Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И мы с Игорем Владимировичем поинтересовались, какие у вас планы на предстоящие выходные, не считая, что в них может мешаться погода.
2: Ребят, привет. Хочу поспать и по возможности выкупаться.
1: Ух ты! Вот я очень хочу выкупаться. Очень хочу, но с выкупом у нас сложно. Всем огромный привет. План на выходные такие. Сегодня идем в кафе «Версаль» встречать племянника из армии. А в субботу, воскресенье думаю сходить на речку, половить на силиконовой приманке, так как речка за двором в огороде. Желаю отличных выходных, потрясающего настроения, пишет нам Карсон Леха из Краснодара. Ну, Лех, ну как это, не чешуи, как там, не хвоста, говорят?
2: Втайне собирался на корпоратив любимого банка, но не поехал, потому что поморщился с любимой коллегой. Всем коллегам привет и самой любимой тоже. Буду все дни пить огненную воду и есть индюка. Андрей К.
1: Какая грустная история.
2: Нет повести печальнее на свете, чем индюк Андрей К.
1: И что-то еще. Муж собрался завтра за грибами, а я не хочу их перерабатывать, пишут нам из Челябинска. А вы, вот я считаю, что тот, кто принес грибы, тот за них и отвечает. Пусть перерабатывает.
2: Третий день отдыхаю в Махачкале. 28 лет не была на родине. Сейчас еду в ресторан питаться локальной кухней. Завтра экскурсия в Дербент, а в воскресенье буду добивать загар, который на данный момент цвета молодого кирпича.
1: Что-то
2: сразу вспомнилось это. Поезд фирменный Дагестан.
1: В вагоне 9 ресторан. Как выглядит молодой кирпич?
2: Ну, такой желтенький.
1: Ты думаешь, он с возрастом становится?
2: Да, он краснеет, темнеет.
1: Конечно, да. Конечно. Здравствуйте, королей. А я в субботу встречаю папу со своего.
2: Привет, передавайте.
1: Да, прямо здорово.
2: Привет, что проводить-то? Какие в сезон выходные? Работать надо.
1: Кому как. Как собираетесь проводить эти выходные? Вы пишите через сайт наш.ру или через наших ботов.

0: наша реклама. Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
2: Будь в прайме этим летом. Получай скидку до 40% на шоколад и печенье Милка в самокате. Подключи Сберпрайм и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 118-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 10 по 11 июля 2026 года включительно.
3: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
4: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
5: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
4: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.

0: сниму на суточно. 6+.
1: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
2: Уинстамарт сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sb/bdl. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
3: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44. Наше радио. Наше радио.

0: Сергей Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну, теперь я знаю не только о ваших планах на выходные, но и знаю, как выглядит молодой кирпич.
2: Да, я ответил, что надо сметанкой помазать. Это уже похоже на ожог. Так, а можно я просто дома полежу? Ну, нет, так нет.
1: Конечно, полежите. Думаю, ничего делать не буду. Может быть, куплю телевизор.
2: Привет от маниакальных копатычей Урала. Планы на выходные не утонуть в нескончаемых дождях. Как-то так.
1: Угу. Завтра будет официальная дата брака, которую обязательно отметим на балконе с шампанским. А на следующий день поеду подзаработать денег, помогая нашим сельхозникам, у которых летом нет выходных.
2: Добрый день. Планы такие. Посадить 6 розовых кустов, угу. Выспаться, дождаться смерча и следить, чтобы не разметало огурцы по грядке.
1: Герои розовой кусты не улетели куда-нибудь.
2: Потому что кому
1: интересно,
2: огурцы?
1: Откуда пишут? Потому что смерчи, что-то я смотрю, многие боятся. Здравствуйте. Значит так, на море уже был. Машину купил, деньги потрачены на стройматериалы. Значит, выходные дали, ремонт. Отпуск.
2: А я вот что сделаю. Заряжу электричеством самокат, куплю баранину или осетрину и поеду куда-нибудь жарить первый в этом году шашлык. А может, еще и в баню схожу. А машину брать не буду, потому что она не едет на плохом бензине. Вот.
1: Ага, Германович Владимирович, добрый вечер.
2: Добрый.
1: А мы с сыном уже начали свои выходные. Уехали в загородный домик, купаемся в басике. У нас в Тюмени уже неделю стоит жарище по 30. Кушаем всякие вкусности, пьем любимые напитки. Красота, лето, и мы намерен провести так все выходные. После всем полных баков, хорошей погоды, Славик из Тюмени.
2: Полных баков, да. Выходные выйдут насыщенными. Батя срочно вызвал в Сочи. Сотрудников не хватает. Билеты из Перми уже купил. Пришлось отменить планы, уволиться из ресторана. Перед отъездом хочу съездить с друзьями на дачу, поесть шашлыка, попариться в баньке неделя. Полна сюрпризов,
1: ничего,
2: но интересно.
1: Ничего себе у вас планы. Вот это, да.
2: Денег, наверное, привезете из Сочи-то.
1: Да, ребята, а какие у вас планы, пишите через наших ботов или через сайт наш.ру.
0: Наше радио.

спину. Пусть будет.

0: Андрей Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Знаю, еще немного ваших сообщений, и будем потихонечку прощаться.
2: Ребята, привет. Выходной один. Хотелось бы покататься на САПе, но простою в очереди на заправку, пишет Лена.
1: Ну, это всегда, конечно.
2: Лена, полного бака.
1: Да, грустно. Да, хорошо бы, чтобы полный бак заправили. Чудесного вам вечера. Сижу в декрете. В воскресенье муж отпускает одну в аквапарк. Вот, поэтому замотаюсь в купальник и пойду плавать. Ничего себе.
2: Хорошо вам поплавать. Вишня поспела, а это значит, что в выходные буду варить компот.
1: Ну, мне, кстати, тоже в выходные предстоит.
2: Любишь вишневый компот?
1: Обожаю вишневый компот, но у меня еще все тоже неожиданно созрело. Красное, черное.
2: А ты уезжать собираешься.
1: Крыжовник.
2: У тебя все поспело, а ты уезжать
1: собираешься. А я соберу до этого. И заморожу. Слушай, я очень круто делаю. Я собираю в контейнеры красную смородину. Угу. Ну, черная хуже, на самом деле, хранится. Ну, тоже ее можно собирать. И ее зимой достаешь, морсик делаешь. Вообще великолепно. Ну, естественно, замораживаешь. Так, в субботу на работе корпоратив, а в воскресенье с другом будем играть в настольные игры. А уже в понедельник ухожу в отпуск.
2: Знаю я эти настольные игры и после корпоратива. Здравствуйте, десятибалльники. Мы едем с палатками отдыхать в Сосновый Бор, купаться в речке, плавать на САПе. Как? Возьмите с собой. У нас ни погоды, ничего. Ни покупаться, ни с палаткой. А лето проходит, на секундочку.
1: Да, у нашего с тобой общего друга его украли, кстати, САП. Владимир Мануилович.
2: Как так?
1: Представляешь, там
2: как так?
1: Такая семейная трагедия.
2: Дядь Вов, как так?
1: Ну, уже вроде должен был сегодня приехать новый, но... Да, в принципе, что, Вов, тебе сейчас не понадобится в ближайшие выходные.
2: Добрый вечер, а мы едем на отдых в отпуск. Теперь 2 недели сплошные выходные. Поедем на дикий отдых, на реку Дон. Рыбалка, лодка и счастье. Желаем вам прекрасно отдохнуть.
1: На тех выходных не получилось добыть белого амура. Надеюсь, на этих получится. Ну, я вам и прислали нам фотографию. Значит, наш слушатель сидит на берегу, на заднем фоне лодка. Если вы будете сидеть, амур сам не придет.
2: Ну, как?
1: Надо
2: ну,
1: выходить.
2: Он же, смотри, он подготовленный сидит у него.
1: Да.
2: В одной руке
1: амур ждет.
2: Сига, в другой жижа. Он сидит.
1: Все, ребята, будем потихонечку прощаться. Пора нам.
2: Все, ребят, желаем вам прекрасно провести выходные. Традиционно всех обнимаем, а некоторых даже целуем.
1: И услышимся уже в понедельник. Пока.
2: Пока.
0: Наше радио.

Наша реклама. Амода и Джейку. Выбирай Вазавто Самара. Приезжай на Алматинскую, 87. Это главный адрес для выгодной покупки автомобиля. Вазавто. Алматинская, 87. Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990. Наше радио. Так звучит наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека запросило у России дополнительную информацию об ударе ВСУ в ночь на 22 мая по учебному корпусу и общежитию колледжа в Старобельске. Об этом сообщила уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова. Как уточнила омбудсмен, ООН попросила предоставить результаты расследования, сведения о пострадавших. В начале июля в Министерстве иностранных дел заявили, что Москва пока не получила от ООН ответа по существу на переданные материалы по расследованию удара по Старобельску. Федеральная служба безопасности России предотвратила масштабную серию терактов украинских спецслужб, сообщил Герой России военный корреспондент Евгений Подубный. Готовились атаки на объекты военной инфраструктуры и военнослужащих Минобороны. В качестве исполнителя планировали привлечь гражданина России. Ему пообещали солидное денежное вознаграждение. Он сразу сообщил в ФСБ о контакте с иностранной разведкой. В ходе операции был обнаружен тайник с дронами. Беспилотники обезврежены, а цепочка координации разорвана. Группа депутатов и сенаторов во главе со спикерами обеих палат внесла в Госдуму законопроект об упрощении закупочных процедур для регионов. В частности, предлагается повысить до конца будущего года предельный размер начальной максимальной цены контракта для проведения электронного запроса котировок до 20 миллионов рублей. Эта мера позволит проводить закупки в упрощенном порядке в кратчайшие сроки. Среди прочего, вводится возможность замены предметов закупок на товары с аналогичными характеристиками, а также изменение страны происхождения продукции при условии соблюдения защитных мер в отношении российских товаров. Дональд Трамп заявил, что США по просьбе Ирана согласились возобновить переговоры, однако перемирие завершено, о чем недвусмысленно предупредили Тегеран. В ночь на среду американские военные начали серию мощных ударов по Ирану. Центральное командование вооруженных сил США заявило, что это стало ответом на обстрел со стороны Ирана коммерческих судов в Ормузском проливе. Иранские военные сообщили об ответных ударах по базам США в Бахрейне и Кувейте. Тегеран обвинял Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении военных действий. Киностудия «Русский проект» объявила о завершении производства сериала «Мосгаз. Дело номер 12». Как отметил в комментарии НСН кинокритик Роман Григорьев, сериал нередко становится лучше от сезона к сезону, что подтверждает и успех «Мосгаза». По словам Григорьева, обычно, если продолжение выходит, то это значит, что герои сюжет полюбили зрителю. В будущем, при сохранении зрительского интереса, создатели проекта могут представить и приквел истории, уверен собеседник НСН. События в продолжении «Мосгаза» развернутся в 1984 году. Они будут связаны с зарождением автомобильной мафии в Советском Союзе. Новый сезон детективной картины выйдет в этом году. Популярный телеграм-канал Radio.NSN переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер ФС-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: лето! Всем привет! Всем здравствуйте! В эфире «Чартова дюжина». С вами снова я, Александр Бон. И сегодня вернувшаяся из отпуска, отдохнувшая во всех местах. Я сейчас говорю вам про тело. Моя соведущая Лукьянова Яна.
1: Ура! Выходи.
0: Ну давай, рассказывай. Значит, не все слушают утреннее шоу. Некоторые, я знаю, есть фанаты.
1: Вообще, я уже опять уставшая.
0: Есть фанаты, которые слушают только нас в «Чартовой дюжине». Они слушают только «Чартовой дюжины» и больше ничего не слушают. Расскажи, как прошел твой шмотпуск?
1: Быстро, Сашка.
0: Так, ну вообще, расскажи, что ты, где ты?
1: Я сажала, я копала, я лежала в гамаке, я ела смородину, клубнику, купила ходули себе, хожу теперь на ходулях.
0: Вот такой вот дурдом. Ну, спасибо. Сегодня, дорогие друзья, как всегда, мы расскажем, на каких местах оказались наши артисты по итогам вашего голосования. Еще послушаем три новинки и не забудем про рубрику «Мы вас услышали».
1: Кроме того, друзья, обсудим Достоевского с Максимом Кучеренко, поговорим о спорте с Вячеславом Мартюшовым и узнаем о туристической мечте Филиппа Хмырова.
0: Мы начинаем!

0: Премьера недели.
1: Первая новинка этой недели – трек «Эмо 90-х» группы «Экспедиция Восход».
2: Автором обложки, кстати, выступил известный бразильский художник, поклонник группы, известный по сотрудничеству с группой Blink-182.
1: О новом релизе расспросили лидера команды Илью Михальченкова.
3: Начнем с того, что это вообще не эмо. Это достаточно мейнстримовая работа. К тому же в ней поучаствовал саунд-продюсер и инженер Андрей Коноплев, который занимался сведением, продюсированием вокала. Андрюха известен тем, что буквально не так давно его трек, который он сводил, выиграл Евровидение для болгарской исполнительницы, и нам достаточно было интересно с ним посотрудничать и попробовать совместить вот этот такой мейнстримовый попсовый подход вокалоцентричной музыки и наш собственный гитарный саунд. Что из этого получилось, я надеюсь, вы услышите, вам это понравится. На наш взгляд, работа получилась очень крутой.
0: Премьера недели.
1: «Экспедиция Восход», «Эмо 90-х».

0: Премьеры недели. Экспедиция «Восход». Эмма 90-х.
1: Наша реклама. Хотите понять, каким стал современный российский автомобиль? Начните с новой «Волга К50». «АСАВТО» первым в Самарской области представляет бренд «Волга» и приглашает познакомиться с автомобилем на тест-драйве по вашему маршруту. «АСАВТО Волга» – выбор для тех, кто ценит успех, инновации и уважает российские традиции. ПГТ «Стройкерамика». Пожарный проезд 4.
2: Записывай, запоминай.
3: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.

0: Взлом чарта.
1: И, друзья, в топ-13 врывается трек «Не стой, танцуй» группы Ума Турман.
2: Музыканты следуют собственному девизу и танцуют. Команда запустила челлендж в соцсетях, показав, как правильно танцевать под новый сингл.
1: Я не знаю, как правильно, честно вам скажу, я еще не смотрела, но то, что танцуется все, что может двигаться, это 100%, потому что, ну, песня же прям зажигательная. Музыкантам, кстати, присоединяются друзья и коллеги по сцене в соцсетях группы. Уже можно увидеть танец актера и комика Дмитрия Журавлева и актрисы Анастасии Сиваевой, известной вам, кстати говоря, по роли Даши в сериале «Папины дочки».
2: Не стоим, друзья, танцуем!
0: 13 место.
1: Ума Турман, «Не стой, танцуй». Никакая

0: 13 место. Ума Турман. Не стой, танцуй. Двенадцатое место на этой неделе досталось песне «По тротуарам» групп «О Марго» и «Рубеж веков».
1: Теперь, кстати, есть целых две версии этой песни, потому что музыканты совсем недавно выпустили акустический вариант сингла «По тротуарам» по многочисленным просьбам слушателей.
2: Меня Марго попросила сказать кое-что. И пока шальные ветры Яузы обмывают наши волосы и тела, мы хотим вам сказать, что все-таки мы сделали акустическую версию. Она получится более спокойная, более содержательная, и в ней вы сможете почувствовать себя, ну, настолько близко к нам, что, ну, дальше уже некуда.
0: Акустическую версию песни уже можно послушать в сети, а у нас в эфире «Электричество».
3: 12 место.
0: О Марго, «Рубеж веков», «По тротуарам».

0: красота.
1: 12 место. О, Марго, рубеж веков. По тротуарам.
2: Чертова дюжина.
3: На 11 строчке чарта сегодня слушаем песню «Проклятие шута» группы «Нагард».
1: Вообще у музыкантов этим летом нет буквально ни одной свободной минуты, но между концертами и фестивалями они, конечно, успевают работать над новым материалом.
3: Где только не пишутся новые песни, и на рыбалке, и на даче, и в поездах.
1: В общем, ждем новостей и свежих релизов от команды «Нагард», а пока слушаем...
2: 11 место.
1: «Нагард. Проклятие шута».

0: Премьера недели.
1: Вторая новинка на этой неделе – песня «Лунный мост» от Сергея Терентьева и Дениса Гуженко.
2: Эта совместная работа была записана в рамках проекта «Сергей Терентьев фит». По словам артистов, «Лунный мост» – это тяжелая мистическая композиция с мощными гитарными рифами и брутальными синтезаторами.
1: Оценить тяжесть трека сможем вместе с вами, друзья, буквально уже через несколько секунд, но сначала послушаем авторский комментарий.
3: Всем привет, я Сергей Терентьев. В рамках моего сольного проекта «Сергей Терентьев фит» рад представить песню «Лунный мост», записанную совместно с талантливым вокалистом Денисом Гуженко. Смысл этой песни каждый понимает по-своему, но мне в тексте особенно близка мысль о том, что любовь бессмертна. Это не первый наш опыт сотрудничества с Денисом. Ранее он уже принял участие в одном из треков моей группы «Артерия». А в ближайших планах съемка видеоклипа на «Лунный мост». Надеемся, эта музыка отзовется в ваших сердцах. Приятного прослушивания.
0: Премьера недели.
2: Сергей Терентьев, Гуженко. Алло.

0: Сергей Терентьев, Буженка. Лунный мост.
1: Наша реклама. Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Ларгус» от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
2: Строите Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер – ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.

0: сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: А поехали всей семьей.
3: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов от 2 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026.
4: Процентная ставка идет вниз, еще ниже, и это рекордный момент! Вот он!
5: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года, а зарплатные клиенты могут выиграть до 1 000 000 бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. Пао Сбербанк 0+.
6: Программа «Наше все» на нашем радио. О темах, близких каждому, поэтично и с юмором расскажут нескучные поэты Ольга Ершова и Дмитрий Ленский.
7: Да.
8: Да, ну что, вздохнули. Ну, мы же сказали «нескучные поэты», Ольга.
6: Разговоры о жизни и творчестве с экспертами и музыкантами. Сила слова в руках профессионалов. Каждое воскресенье на нашем радио.
9: Программа создана при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 12+.
6: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
10: На 10-й строчке нашего хит-парада сегодня «Гребенщик и огниво» с песней «Улица счастья».
11: Недавно музыкант был у нас в гостях, приходил в эфир к нашему коллеге Диме Ленскому.
10: Так.
11: И рассказал в том числе о концепции своего творчества.
12: Про жженый лирик вообще в конец. Очень хороший вопрос. На самом деле, это прям в этом году я для себя наконец-то допонял эту вещь, что я только чувственный опыт описываю, только частный чувственный опыт и просто, и больше ничего. И он как раз и про любови, и про события, и про все, но это все через мое сердце, мою душу проходит и пишется. Вот, только так.
10: Посмотреть трансляцию эфира с Гребенщиком можно на сайте наша.ру или в нашей группе ВКонтакте.
6: 10-е место.
11: Гребенщик, огниво. Улица счастья.

0: счастья.
1: 10 место. Гребенщик огнива. Улица счастья.
2: Взлом чарта.
3: Сразу на 9 место, друзья, поднялась новинка прошлой недели, песня Антона Завьялова «Туман».
1: Музыкант уже работает над следующим синглом своего сольного проекта. В своем телеграм-канале он выложил видео из студии. Правда, на самых интересных местах звук предусмотрительно выключается, так что особых спойлеров зрителям не досталось.
3: В общем, ждем, друзья, свежих релизов от Антона Завьялова. Ну а пока слушаем «Туман». Думаю, трек, который вышел всего 2 недели назад, тоже еще очень и очень свежий релиз.
2: 9 место.
1: Антон Завьялов. «Туман».

Или не прошло еще, об этом мне поведают набрякшие бинты. Тихо и светло, и где было побоище, тебя будут к обеду ждать любимые цветы. И тихо я прости, а потом молчание, и ничего глупее нет, я в этом не силен. Ты главное свети,

0: Восьмое место на этой неделе занял Ундервуд с песней «Человек для любви».
1: Ундервуд не был бы Ундервудом, если бы в этой песне не нашлось литературных отсылок. Упоминается в треке, например, Достоевский.
0: По этому поводу поинтересовались у Максима Кучеренко, помнит ли он свое первое впечатление от произведений Достоевского.
2: Более-менее осознанное знакомство с творчеством Федора Михайловича Достоевского я получил уже в личных контактах с хорошими людьми, в частности, моя девушка из Москвы, которая была умна и красива, мне сказала, что это ее любимый роман, я его прочел быстро, потом узнал, что он был быстро написан, потом узнал, что роман «Игрок» – это поворотный роман в судьбе Достоевского, после чего у него как бы запустилась другая большая история жизни. Вот. А преступление и наказание не помню вообще. Больше в школьные годы мне по нраву был Лев Николаевич Толстой. Я в его тексты заныривал очень легко. Вот до сейчас «Кавказский пленник» я читал сыну. И, конечно, в этом смысле можно понять восхищение Хемингуэя перед стариной Лео.
0: А можно я?
1: Давайте.
0: Я учился в литературном классе. На Достоевском я съел собаку. Я его обожаю. Только у Достоевского герои живут самостоятельной жизнью. Это удивительно. И «Преступление и наказание» было моей настольной книгой. Я настолько сопереживал Родиону Газманову, его бедному...
1: Газманову?
0: Раскольникову, господи, извините.
1: Однако, Александр Ильич, надо перечитать.
0: Не сопереживал ни разу.
1: Какие-то факты вылетели у меня уже из головы. Видимо. Так.
0: И, конечно, уважуха Соне Мармеладовой. Просто уважение.
1: А я-то,
0: Сонечке,
1: знаешь,
0: и Родиону.
1: Когда училась на юрфаке, мы ставили суд, у нас был, значит, по этой книге. Я представляла сторону защиты. Да. У нас была сторона обвинения, еще судья. Да. И мы писали речь. Каждый, вот, значит, защитник, соответственно, защищал.
0: А ты училась на юридическом?
1: Я училась на юридическом. И был такой момент в моей жизни. Да, потом у меня...
0: А что за страна была, где ты училась на
1: юридическом?
0: Латвия. Понятно, так, дальше.
1: Ну все.
0: Янка, ну почему ты не стала адвокатом? Я тебе сколько раз говорю. Янка,
1: надо... Я бы могла... Я, кстати говоря, училась на отлично, но у меня деньги закончились на учебу. Пришлось уйти в академ.
0: Понятно.
3: Восьмое место.
0: Ундервуд. «Человек для любви».
2: Для чего человек, я спросил своего визави, стоп, как книг до небес возвышалась моей одиночке. И ответили мне, шелестя все листы и листочки.

Где же сбой и какой в этом вареве толк? Может, боги небесный мир создавали с просонок? Со страниц Достоевского спрыгнул вдруг на пол ребенок и прижался ко мне и заплакал, как маленький волк. Подоспели дожди и пошли, а ребенок утих. Мы закрыли

живой человек, я спросил своего визави, стоп, как ник до небес возвышалась моей одиночке. И ответили мне, шелестя

0: Мы вас услышали.
1: Так, ну что, уверена, вы уже узнаете этот джингл. Мы снова добрались до рубрики «Мы вас услышали».
2: Это рубрика для всех артистов и музыкантов, для всех, кто создает свои песни и мечтает однажды услышать их в радиоэфире.
1: И эта мечта может стать реальностью, ребята. Заходите на сайт наши.ру, переходите в раздел «Музыкантам» и регистрируйтесь.
2: После этого останется только пройти модерацию и загрузить свои песни. Важно, внимание, важное. Чем больше полей вы заполните, тем больше мы узнаем о вас и о вашем треке.
1: И сегодня продюсер нашего хит-парада, как всегда, выбрал три трека, фрагменты которых мы сейчас услышим. А узнать больше об этих командах можно будет в сообществе нашего радио ВКонтакте.
2: Мастер Бит. Сонный паралич.

0: Денис Розов, «Узел».
1: И ты где-то там в одном из поездов, на пути в никуда.
2: Сторож Йети. Ой.

0: седьмой строчке чарта сегодня слушаем Хмырова, песня «Вертолет». Поднимается на одну позицию на этой неделе.
1: У артиста намечается большой тур по стране, но все мы с вами понимаем, что во время гастролей остается очень мало времени на осмотр достопримечательностей.
0: И спросили у Филиппа Хмырова, куда бы он хотел съездить в путешествие. Как выяснилось, музыкант с удовольствием совместил бы работу с туристическими маршрутами.
2: Да, я мечтаю съездить на Камчатку, причем в идеале так, чтобы какие-нибудь ребята, которые там устраивают туризм по этой Камчатке, они такие: «О, е, крутая песня. Там давай мы тебя проведем по прикольным этим маршрутам, вулканам, там, что у них». Вот, мне кажется, это было бы супер. Вот там я побывал, но на Дальнем Востоке, если все будет нормально, побываем в рамках тура осенью, а Камчатка — это было, мне кажется, незабываемо.
1: Ну и здесь возникает вопрос, Лукьянова, к тебе. Ты у нас больше всего...
0: Только что из отпуска я как раз.
1: Ты у нас...
0: Я изучала Калужскую область. Слушайте, сколько интересных в Калужской области мест, которые находятся совсем недалеко от моей деревни, а я там ни разу еще не была.
1: Что в них хорошего? Давай, что в них?
0: Классно. Мы были в Этномире, например.
1: В Этномире, да, про это слышал.
0: Ну, это просто крутейшее место. Если вы еще там не были, обязательно надо съездить. Ну, столько всего интересного.
1: Ты можешь сказать, что это значит?
0: Это значит, что я там буду еще не раз, потому что там просто...
1: Физически, что это значит?
0: Это огромное пространство с всевозможными удовольствиями для взрослых и детей. Посмотреть, что...
1: С удовольствием.
0: Про удовольствие я тебе потом расскажу, Саш.
1: Янка.
0: А еще, конечно, чудесный птичий парк Воробьи.
1: А, ну это же твоя любимая
0: птица. Кстати, в этом мире я купила себе ходули.
1: Бог тебя же наградил любовью к птицам.
0: Я, мне кажется, да, в прошлой жизни была орнитологом. Наверняка, слушайте, ну и такое количество птиц в одном месте я не видела никогда.
1: Да?
0: Ты не представляешь, какое количество птиц там, Саша.
1: Каких?
0: А ты даже о многих этих птицах ничего не слышал в своей жизни, понимаешь?
1: Туканы есть?
0: Там все... Там были такие хитрые птицы, туканы, как будто у него еще один клюв сверху вот так вот на голове. Такой нарост интересный.
1: На разных языках. Хорошо, друзья, все в Этномир, в Тульскую область.
0: И в парк Воробьи.
3: Седьмое место.
0: Хмыров, «Вертолет».

0: шестом месте сегодня слушаем песню «Необъятная» группы «Жуки».
1: Ну, а если вы, друзья, по нашей «Необъятной» путешествуете на машине, то, конечно, не могу не похвастаться, потому что мы с Игорем Паньковым записали свои голоса для Яндекс.Навигатора. И теперь нас можно услышать не только в эфире, но и в машине. Мы построим маршрут, предупредим о пробках, подскажем, где повернуть. Включить можно в настройках. Ищите там пункт «Голосовые подсказки». Как я уже говорила, хорошо, что вы забрали только наши голоса, потому что если бы я и маршрут сама составляла, люди бы точно не добрались куда надо.
2: Шестое место.
1: «Жуки. Необъятная». Через...

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Годовая инфляция в России по итогам июня составила 6,2% против 5,31% месяцем ранее, сообщил Росстат. За июнь потребительские цены выросли на 8,7%, а с начала года на 4,19%. Показатель годовой инфляции превысил отметку в 6% впервые с января. Продовольственные товары в июне подорожали на 65%, непродовольственные и услуги на 1%. Наиболее заметный рост цен среди продуктов зафиксирован на репчатый лук 26%. Картофель 23%. Белокочанная капуста подорожала на 15%. При этом яйца подешевели почти на 10%, сливочное масло на 1,5%. Бензин за июнь подорожал меньше, чем на 7%, а с начала года почти на 12%. Пожар, который возник в порту Таганрога в результате атаки ВСУ, быстро ликвидировать не получится. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слусарь в ходе встречи с жителями города в пункте временного размещения. Глава региона подчеркнул, что атаки ВСУ прицельно направлены на места хранения топлива и морской транспорт. Слусарь также сообщил, что пожарные локализовали возгорание на объектах хранения нефтепродуктов в Азове. На местах развернуты оперативные штабы МЧС. В Кировской области с 11 июля вводят продажу бензина на АЗС по номерам машин, по четным и нечетным числам в зависимости от первой цифры, объявил губернатор Александр Соколов. Для обеспечения порядка безопасности на автозаправочных станциях сегодняшнего дня дежурят сотрудники Росгвардии и экипажи ДПС. Губернатор подчеркнул, что запасы топлива в регионе имеются и каждый день осуществляется его подвоз. Вице-премьер Александр Новак сегодня отметил, что объемы мощности для переработки топлива имеются у России в достатке и даже позволяют ей экспортировать его. Также предпринимается усилия по обеспечению российского рынка топливом. Почти 7 миллионов заболеваний выявили с помощью искусственного интеллекта при рентген-исследованиях в прошлом году. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на пленарной сессии «России мир. Тренды здорового долголетия». По ее словам, искусственный интеллект начали внедрять в развитие медицины здорового долголетия. Вице-премьер добавила, что в здравоохранении также внедряются персональные медицинские помощники. Ими уже воспользовались 900 тысяч пациентов. По словам Голикова, это направление также будет развиваться с проактивным использованием возможностей искусственного интеллекта. В Эрмитаже сообщили появление у музейной кошки по кличке Графиня шестерых котят. На свет появились 3 темных котика в полоску, 1 рыжевато-серебряный, а также по 1 рыжему и черному. Полноврожденных определить пока не удалось. В Эрмитаже предложили своим подписчикам и посетителям принять участие в процессе выбора кличек для котят. Через 2-3 месяца уже окрепших и привитых котят планируют передать в любящие семьи. Популярный телеграм-канал Radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: Пятое место по итогам вашего недельного голосования досталось группе Мураками с песней «Не знать».
1: Кстати, если вдруг, друзья, вы, в отличие от нас с Сашкой, умеете талантливо играть на гитаре, в соцсетях группы Мураками можно найти видео, в котором гитарист команды Раиль Латыпов разбирает песню, показывает все нужные аккорды и делится всеми профессиональными тонкостями.
0: А пока вы готовитесь сыграть свой шикарный кавер на трек «Не знать», мы поставим вам неповторимый оригинал.
2: Пятое место.
1: Мураками. «Не знать».

0: шаге от нашего виртуального пьедестала подсчета сегодня группа «Люмен» с песней «Можно». 17 недель в чарте.
1: Эта песня, кстати, вошла в пятерку самых любимых треков на стриминговых платформах среди поклонников группы. Музыканты поделились статистикой в своих соцсетях.
0: А у тебя есть личная статистика, какую песню ты этим летом слушала чаще всего, до дыр заслушала?
1: Ну вот прям одну выделить не могу, но я слушаю, не поверишь, старый альбом «Виагры». Что-то меня торкнуло.
0: Янка шутит, конечно нет. Ну а если по-серьезки, давай что? Led Zeppelin, что?
1: По-серьезки только у тебя, Саш.
2: Четвертое место.
0: «Люмен», «Можно».

0: Премьера недели.
1: А мы с вами остановились, друзья, в шаге от третьего места. Но перед тем, как объявить тройку лидеров, мы объявим, если Лукьянова сможет сейчас это сделать, третью новинку. Сможешь?
2: А почему ты сомневаешься? Это меня как-то просто настораживает.
1: Просто я думал, что у тебя рот...
2: Ты опять ножку снова подпилил или что?
1: Рот занят, думал у тебя. Давайте. Но мы же тут все-таки едим. Сдал с потрохами.
2: И это, друзья, сингл опять группы «Несладко». Это легкий, зажигательный трек, в котором, по словам артистов, светлая грусть растворяется в летнем настроении.
1: Вот любишь ты вот напустить лирики Лукьянова?
2: Я же девочка.
1: Может быть, там гроулинг, мы же не знаем. Но узнали, как и где была написана эта песня.
3: Песня опять родилась во Владивостоке. Мы шли к набережной через гаражи. Так и появилась эта строчка. Мы решили сделать эту песню простой и понятной для каждого.
4: В ней два разных припева и два разных куплета, в которых героиня категорически решает, чего она хочет от жизни, а чего не хочет.
5: И, конечно, эта песня должна была быть танцевальной, поэтому выбор пал на ритм диско.
6: Партия соло-гитары, например, появилась спонтанно и напомнила старые инди-песни середины десятых.
0: Премьера недели.
2: «Несладко». Опять.

Премьера недели. Несладко. Опять. Чао.

0: Стартовые дюжины на этой неделе досталась песни «Прощай» групп «The Hatters» и «Трите».
1: Поговорили с Вячеславом Мартюшовым о спорте, спросили, занимается ли музыкант чем-то или, может быть, просто следит за какой-то дисциплиной. Сейчас вообще-то надо следить за футболом.
0: Ну а «Трите» оказалась очень спортивной группой, и даже плотный гастрольный график не останавливает музыкантов на пути к здоровому образу жизни.
2: Спортом, да, мы стараемся заниматься, и в туре мы ходим в зал, стараемся регулярно, и в целом, ну, тут Никита у нас, например, чемпион России по карате, Ваня у нас занимается борьбой, у нас постоянно в автобусе в туровом просматриваются бои UFC-шные и так далее. Я просто хожу в зал, делаю всякие силовые тренировки, плюс мы с Андреем раньше занимались экстремальными всякими видами спорта, у нас позывы есть снова иногда это начать, но мы понимаем, что в нашем графике, конечно, это опасно, потому что какая-то травма там ноги условно может просто сломать целый тур, и у нас, как бы, мы понимаем, что у нас большая ответственность в этом смысле, поэтому мы к этому не возвращаемся пока, хотя очень хочется. Поэтому да, спорт, конечно, такая неотъемлемая часть нашей жизни, всей нашей команды.
1: Мы с Лукьяновой, естественно, как два бывших футболиста, следим за чемпионатом мира по футболу. Лукьянова болеет за Месси, и я продолжаю болеть за Роналдо. Хотя он покончил с футболом. Вот. И, конечно, я болею. Но сейчас это нормально, абсолютно.
0: За Холланда ты болеешь вообще-то.
1: Да, за норвежцев. За норвежцев, за Холланда. Холланд.
0: А я болею за Сашку, которая у нас пересела на велик. И теперь каждый день практически в нашем чате рабочем появляются фотографии Александра в каске. Ой, в шлеме, простите.
1: В шлеме. Каска у меня тоже есть.
0: В шлеме на велике. Выпендрежник.
1: На самом деле, если вы пренебрежительно относитесь к велосипедистам, просто сядьте на велик, будьте с нами. Я, кстати, скоро будет второй ночной заезд в августе в Москве. Можешь присоединиться. У тебя есть велик?
0: Да, есть месяц.
1: Ну, все, давай, поедем вместе.
0: Ну, я в деревне. Ой. Если я стартану в деревне, то, глядишь, за неделю доберусь до места назначения.
1: Так, не понимаю, о чем она, но, тем не менее, всех приглашаем на велосипед.
3: Третье место.
1: The Hatters, Третье.

0: Третье место. The Hatters, Тритя. Прощай. Серебро сегодня досталось Диане Арбениной с песней «The Punisher».
1: Альбом «Рэп для мамы» получился по-настоящему семейным. В одном из треков, например, звучит голос мамы Дианы Арбениной.
0: О том, как была сделана эта запись, рассказывает сама артистка.
2: Да, мы бабушку тоже вкатали туда, мы ее тайком записали. Ну, то есть я позвонила, мы поставили диктофон, и я говорю: мама, мы закончили вторую сессию альбома, там, да-да, ну как тебе? Ну, начала вот ее там раскручивать, она говорит: да-да, она не подозревала, что ее пишут. Потом, когда набралось в этом разговоре количество материала достаточное, чтобы я уже понимала, что мы ее в пластинку уже можем с чем-то включить, я говорю: мама, тебя пишем. Она такая: как вы смеете? Я говорю: мама, мы смеем. Все нормально, теперь ты вот там будешь находиться. Мне очень приятно, на самом деле, потому что это получился вообще какой-то такой, не то чтобы детский альбом, но там есть и мама, есть и Марта, и есть и, как ни странно, Артем, потому что вот трек «The Punisher», он как раз-таки написался, ну, как будто бы про Артема, но на самом деле это слова любой мамы, любому сыну. Это совершенно типичная история, когда мама очень заботится о том, чтобы ее маленький мужчина стал большим, взрослым, сильным и так далее. То есть там есть все.
3: Второе место.
0: Диана Арбенина, The Punisher.
2: Это новый текст поверх старого, который меня не устроил. Ты же знаешь, сынок, что мы все исполнители чужой воли. Не бойся себя, все будет ровно в срок.

0: первое место. Диана Арбенина, The Punisher.
1: Наша реклама.
2: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
3: Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.

0: всему на суточно.
1: 6+. Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44.

0: Авточарта на этой неделе забирает песня «Самолетики» группы «Электропартизаны» и Михаила Башакова.
1: Поздравляем музыкантов с первым местом. Ну и, конечно же, поздравляем поклонников группы, которые активно голосовали всю неделю, чтобы их любимая песня оказалась на вершине хит-парада.
0: А я напомню, друзья, что позиции в нашем чарте зависят только от вас. Не забывайте заглядывать на сайт наша.ру в раздел «Чарта Дюжина» и голосовать за любимые песни.
1: Ну а мы слушаем лидеров этой недели.
2: Первое место.
0: «Электропартизаны», Михаил Башаков. «Самолетики».

0: Седьмое место. Электропартизаны Михаил Башаков. Самолетики.
1: Ну что ж, дорогие друзья, наш чемпионат подошел к концу. Я себе отсидел. Ты себе отсидела?
0: У меня сейчас все впереди,
1: Саша. Мы всех объявили. Теперь дело за вами. Заходите на наше.ру в раздел «Чартова дюжина» и голосуйте за песни. Там есть такие специальные кнопочки. Мышку берете и жмете. Которые вы хотите видеть на вершине чарта, друзья, если хотите.
0: Ну а мы со спокойной, беспокойной совестью отправляемся отдыхать, друзья. И желаем вам хороших выходных.
1: Счастливо, любим вас.
0: Не скучайте.

0: Наша реклама. Между строк с Эрнестом Старателевым.
1: Здравствуйте. Поговорим еще немного о конфликте между депутатами Госдумы Ниной Останиной от КПРФ и Ксенией Горячевой от «Новых людей». Напомню, противостояние парламентских дам, которое довело их до суда, сводится к особому взгляду каждой из них на мир. Новый человек Горячева, например, убеждена, что молодые женщины только и думают о том, что мужья будут их бить, бросать без алиментов и похищать детей. Поэтому, мол, боятся выходить замуж. Коммунистка Останина, в общем-то, подтверждает эту точку зрения, предполагая, что закон о домашнем насилии отпугнет парней от брака, потому что, цитирую Нину Останину, «импульсивные наши женщины любое прикосновение могут принять за насилие и побежать в полицию». Слушая все это, я долго не мог понять, откуда берутся такие взгляды. Что касается Ксении Горячевой, сложилось стойкое впечатление, что она лукавит, пугая юных барышень. Ее саму все перечисленные страхи от брака не оттолкнули. В прошлом году она благополучно вышла замуж. И вот что она рассказала о своем опыте.
2: За что вы больше всего благодарны друг другу?
3: Короче, за что я очень благодарна, Даниил помог мне в отношениях почувствовать себя в безопасности, именно в безопасности рядом с мужчиной. Не чувствовать себя перманентно в режиме выживания, рассчитывания только на себя и одинокой. Оно периодически там как-то корректируется именно поднимающимися там разными материалами, да, там внутри меня, какими-то моими травматозами, реакциями, но оно быстро все сводится на нет и приводится в штиль. Но вот так, чтобы именно в романтических отношениях мужчина взял ответственность за мою жизнь, за мои проблемы, за мои вопросы и сказал, что твои проблемы — это и мои проблемы тоже, и мои вопросы тоже. Это вообще жестко переворачивало мою систему координат.
1: Как видите, депутат прекрасно отличает реальные отношения со своим мужчиной от всплывающих, как она выражается, травматозов. В реальной жизни она благодарна своему жениху, а теперь мужу. А выдавая свои травматозы и страхи за реальность, Горячева, получается, прагматично зарабатывает для новых людей политические очки и популярность среди тревожных девушек. И плевать, что их и правда можно отпугнуть от брака. Сама-то, повторюсь, уже замужем. Ах, дам, как это по-женски. А что за травматозы у коммунистки Останиной, ну, наверное, обсудим в следующий раз. Там тоже все, ох, как сложно.
0: Между строк с Эрнестом Старателевым.
4: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
5: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
0: Наше радио. Проверено временем.
6: Знаете ли вы?
7: Поддельные положительные отзывы в интернете – астротурфинг. Термин, получивший название благодаря американской компании «Астротурф», производящей покрытие для стадионов, имитирующее живую траву. В 2008 году, по данным британской газеты «Гардиан», самое массовое нашествие астротурферов было зафиксировано в Китае – 300 тысяч на один ресурс. Их задачей была организация противостояния любой негативной информации о КНДР. Для астротурфинга нанимались китайские студенты, которым платили по 50 центов за каждый пост, что в 10 раз меньше, чем получали тогда европейцы, расценки которых составляли целых 5 евро. Эту эмуляцию общественной поддержки назвали тогда 50-центовой армией и зафиксировали как первое массовое явление астротурфинга.
8: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Россия будет продвигать инициативу о неразмещении первыми оружия в космосе, чтобы сохранить его свободным от любых видов вооружения. Об этом заявило Министерство иностранных дел по итогам тематического семинара на полях третьей сессии рабочей группы ООН открытого состава по предотвращению гонки вооружений в космосе. В медиа отметили важность представленного ранее Россией и Китаем проекта договора о предотвращении размещения оружия в космическом пространстве, применении силы или угрозы силы в отношении космических объектов. На Смоленской площади подчеркнули необходимость скорейшего начала переговоров по международному юридически обязывающему инструменту по предотвращению гонки вооружений в космосе. Силы противовоздушной обороны за несколько часов перехватили и уничтожили 144 украинских беспилотника над российскими регионами. Об этом вечером сообщило Министерство обороны. Атаки дронов пресечены над Московским регионом, в Краснодарском крае, над Крымом, акватории Черного моря, а также еще над территорией 7 областей. Посольство России намерено добиться расследования осквернения кладбища в Нидерландах. Этот вопрос держится под пристальным контролем, заявили ТАСС в дипредставительстве. Неизвестные осквернили около 150 надгробий на Советском поле славы в общине Лёздан. Злоумышленники оставили надписи на надгробиях. В посольстве подчеркнули, что подобное злодеяние абсолютно недопустимо. Особую тревогу вызывает тот факт, что объектом нападения стало место, где покоятся представители разных народов бывшего Советского Союза, ставшие жертвами приспешников Гитлера, подчеркнули в дипредставительстве. Дональд Трамп заявил, что оставил указание нанести по Ирану удар необычайной силы, если Тегеран реализует планы по его убийству. Как заявил президент США газете «Нью-Йорк-Пост», он давно находится в соответствующем списке Исламской Республики. Трамп утверждал, что Иран уже много лет стремится его убить. При этом, по его словам, недавние сообщения о том, что Израиль предупредил Вашингтон о новом заговоре против него, не соответствуют действительности. Сегодня же Трамп заявил, что США по просьбе Ирана согласились возобновить переговоры, однако перемирие завершено. В ночь на среду американские военные начали серию мощных ударов по Ирану в ответ на обстрелы с его стороны коммерческих судов в Ормузском проливе. Ведущие звукозаписывающие компании добиваются маркировки песен на стриминговых платформах, которые созданы с помощью искусственного интеллекта. Делается это в интересах прозрачности творчества, сообщила Wall Street Journal. Коалиция во главе с Американской ассоциацией звукозаписывающих компаний и Международной федерацией фонографической индустрии предлагает маркировать композиции двумя отдельными тегами. Один будет обозначать треки, которые полностью сгенерированы ИИ на основе подсказок или в которых ведущий вокал или ключевые инструментальные партии созданы нейросетями. Другая метка должна определять треки, созданные в основном людьми, но с использованием ИИ для некоторых элементов. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: Наша реклама.
1: Тысячу ярких эмоций дает аттракцион «Суперполет». Дух замирает и сердце поет. Кто раз попробовал, снова придет. Аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина. Веселье для всей семьи.
2: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
3: Ах, геноцвали! Вы слышали радостную новость? В Мушмуле живая музыка и выступления артистов каждый вечер.
4: Что, и в понедельник?
3: И в понедельник, и во вторник, и вообще каждый вечер. Устроим праздник в любой удобный день. Звони, бронируй стол на свой день рождения или свадьбу со скидкой 20%. Телефон 205-53-43. А живая музыка и танцы в Мушмуле совершенно бесплатные.
4: И даже в четверг.
5: Устали от боли в суставах? В клинике «Реавиз» лечим артрозы, заболевания связок и сухожилий. Используем передовые технологии в операциях по замене сустава. Все виды диагностики, круглосуточный травмпункт. Ответ болезням – «Реавиз». Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
6: Записывай, запоминай.
7: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
8: Наше радио.
9: Знаете ли вы?
10: Зимой, чтобы начать движение автомобиля, порой мешают запотевшие стекла внутри салона, которые в сильные морозы мгновенно превращаются в наледь. Во всем виновен конденсат, образующийся из-за разницы температур. Чтобы избежать подобной ситуации, не стоит после завершения поездки закрывать машину. Остановите двигатель, откройте двери и охладите салон в течение пару минут. И вы увидите, как утром одной проблемой станет меньше.
11: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
12: Энциклопедия нашего радио.
13: Исполнитель.
14: Ленинград.
13: Имя.
14: Сергей Шнуров.
13: Легенда.
15: Название Ленинград родилось совершенно просто. Я посмотрел свой паспорт и увидел, что я рожден в городе, которого уже не существует. Ленинград – это то, что внутри меня и внутри многих миллионов жителей несуществующих городов.

0: Энциклопедия нашего радио. Исполнитель – рубль. Имя – Сергей Шнуров. Легенда.
1: Рубль, как все, наверное, знают, слово, образованное от глагола «рубить». В тот момент времени я почему-то захотел просто поиграть в хард-рок. Безыскусный, тупой, без претензий и гонки за успешностью. Как говорится, для себя.

0: Энциклопедия нашего радио. Исполнитель
1: Диоды.
0: Имя
1: Сергей Шнуров.
0: Легенда.
2: Игрища в попсу занимали меня с самого начала музыкальных увлечений. Примитивное электронное звучание ранних российских звезд в 80-х, 90-х я оценивал как невероятно самобытный трэш. Они, кстати, одевались, да, похлеще каких-нибудь панков. Начесы, подведенные глаза, лосины, цепочки, блестящие куртки. На фоне разрушающейся страны выглядело все это, ну, как вторжение пришельцев-инопланетян. Советское прошлое, впрочем, никуда не делось. Мелодии, подачи, тексты были все те же. Странный симбиоз. Диоды, точнее, светодиоды. Это то, из чего на ленинградском телевидении делали летающие тарелки для телеспектаклей. Было много очень телеспектаклей про инопланетян, я не знаю почему. Выглядело это, ну, по меньшей мере, странно. Что меня не могло не радовать. Поэтому, конечно, группу я назвал Диоды.
1: Диоды.

0: Энциклопедия нашего радио. Исполнитель.
1: Три дебила.
0: Имя.
1: Сергей Шнуров.
0: Легенда.
2: Выход великого лайф-альбома группы Deep Purple Made in Japan 1973 года удачно совпал с годом моего рождения. И вот мне уже 27. Очень хотелось в то время выдать что-то подобное, но ни о каких заграничных гастролях, тем более японских, я тогда даже и не мечтал. Чтобы как-то осмыслить место своего пребывания в конце 90-х, я придумал название альбома «Made in Japan». И в тот момент я подумал, это слишком даже для Ленинграда. Кто мог назвать так по-дебильному альбом? Правильно, дебилы. В тот момент у меня был акустический состав из 4 человек. Но дебилы ведь не умеют считать, поэтому-то и группа получила название «Три дебила» при наличии 4 человек в составе.
1: «Три дебила».

0: Энциклопедия нашего радио. Исполнитель
1: Зоя.
0: Имя
1: Сергей Шнуров.
0: Легенда.
2: Зоя с древнегреческого языка – это жизнь. Жизнь – это то, что всегда меня интересовало. Жизнь во всех ее проявлениях, со всеми ее сложностями и восхитительными и ужасными моментами. Зоя – это наше все.
1: Зоя.
3: У подруги помнишь, что приходила к Ирке? Сумка вроде Биркин. Ну, я не Биркин. Подделка, мне сказала Ирка. По секрету. Я бросила. Ну, сейчас...

подругой набрали трав мы. Там поняла я, смотри, все просто, короче. Осознанно жить и прорабатывать травмы. Энергетика тоже важная штука, впрочем.

0: квартиру сниму на суточный рынок.
1: 6+. Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер Пикашур Про для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор-Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Записывай, запоминай.
3: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
4: Когда нас

увядших лилий аромат. Мои мечтания легкие туманит, мне лилии о смерти говорят, о времени, когда меня не станет, о времени, когда меня не станет.

любит, и ведай, он сердце не обманет, забвения тебе в разлуке нет. Иди за мной, когда меня не станет, иди за мной, когда меня не станет, иди за мной, когда меня не станет, иди за мной.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Запасов топлива в России достаточно для обеспечения аграрного сектора. Сельхозпроизводители включены в приоритетную категорию поставок. Об этом заявил министр энергетики Сергей Цивилев на совещании по вопросам обеспечения ПК топливом под председательством главы Минсельхоза Оксаны Лут. Он напомнил о введении временного запрета на экспорт дизеля как одной из мер по укреплению ресурсной базы. Сейчас основной вопрос – своевременное доведение топлива до потребителей, подчеркнул глава Минэнерго. Совместно с регионами и нефтяными компаниями ведется работа по заключению прямых договоров, определению региональных операторов, закреплению сельхозпредприятий за нефтебазами и АЗС. Федеральная служба безопасности России предотвратила масштабную серию терактов украинских спецслужб, сообщил Герой России военный корреспондент Евгений Подубный. Готовились атаки на объекты военной инфраструктуры и военнослужащих Минобороны. В качестве исполнителя планировали привлечь гражданина России. Ему пообещали солидное денежное вознаграждение. Он сразу сообщил в ФСБ о контакте с иностранной разведкой. В ходе операции был обнаружен тайник с дронами. Беспилотники обезврежены, а цепочка координации разорвана. Сотрудники госавтоинспекции сегодня, а также выходные, организовали массовые сплошные проверки на дорогах страны. Особое внимание будет уделено поиску нетрезвых водителей. О проведении рейдов объявили региональные управления ведомства. В ГАИ напомнили автомобилистам и мотоциклистам о недопустимости управления транспортом в состоянии опьянения. Ведомство убедительно просит свидетелей того, как человек в нетрезвом виде садится за руль автомобиля или мотоцикла или ведет себя неадекватно на дороге, сообщить об этом в полицию. Инспекторы ДПС обязательно примут все необходимые меры реагирования на подобные сигналы, заверили в ГАИ. Культура способна помочь достижению душевного равновесия, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на втором форуме «Россия и мир. Тренды здорового долголетия». По ее словам, выработать в себе привычки, которые позволят сохранить и улучшить здоровье, непросто. Однако работать над собой надо регулярно. Голикова также отметила, что свыше 90% граждан России интересуются здоровым питанием, но только 17% придерживаются его, согласно опросу. Еще 53% не могут преодолеть свои привычки. На этом фоне она призвала говорить с людьми не о диете, а биохимии питания и активнее развивать для них индивидуальные программы. Ракету «Союз-2-1А» с пилотируемым кораблем «Союз-МС-29», на котором экипаж МКС-75 отправится на орбиту, завтра установят на стартовый стол на Байконуре. Об этом сообщил Роскосмос. Госкорпорация разрешила провести процедуру. В основной экипаж миссии МКС-75 входят россияне Петр Дубров и Анна Кикина, а также астронавт НАСА Анил Меннон. Старт намечен на 14 июля. Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.
2: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Наша реклама. Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер Пикашур Про для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор-Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Записывай, запоминай.
2: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
1: Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Годовая инфляция в России по итогам июня составила 6,2% против 5,31% месяцем ранее, сообщил Росстат. За июнь потребительские цены выросли на 8,7%, а с начала года на 4,19%. Показатель годовой инфляции превысил отметку в 6% впервые с января. Продовольственные товары в июне подорожали на 65%, непродовольственные и услуги на 1%. Наиболее заметный рост цен среди продуктов зафиксирован на репчатый лук 26%. Картофель 23%. Белокочанная капуста подорожала на 15%. При этом яйца подешевели почти на 10%. Сливочное масло на 1,5%. Бензин за июнь подорожал меньше, чем на 7%, а с начала года почти на 12%. Пожар, который возник в порту Таганрога в результате атаки ВСУ, быстро ликвидировать не получится. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слусарь в ходе встречи с жителями города в пункте временного размещения. Глава региона подчеркнул, что атаки ВСУ прицельно направлены на места хранения топлива и морской транспорт. Слусарь также сообщил, что пожарные локализовали возгорание на объектах хранения нефтепродуктов в Азове. На местах развернуты оперативные штабы МЧС. В Кировской области с 11 июля вводят продажу бензина на АЗС по номерам машин, по четным и нечетным числам в зависимости от первой цифры, объявил губернатор Александр Соколов. Для обеспечения порядка безопасности на автозаправочных станциях сегодняшнего дня дежурят сотрудники Росгвардии и экипажи ДПС. Губернатор подчеркнул, что запасы топлива в регионе имеются и каждый день осуществляется его подвоз. Вице-премьер Александр Новак сегодня отметил, что объемы мощности для переработки топлива имеются у России в достатке и даже позволяет ей экспортировать его. Также предпринимается усилия по обеспечению российского рынка топливом. Почти 7 миллионов заболеваний выявили с помощью искусственного интеллекта при рентген-исследованиях в прошлом году. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на пленарной сессии «Россия и мир. Тренды здорового долголетия». По ее словам, искусственный интеллект начали внедрять в развитие медицины здорового долголетия. Вице-премьер добавила, что в здравоохранении также внедряются персональные медицинские помощники. Ими уже воспользовались 900 тысяч пациентов. По словам Голикова, это направление также будет развиваться с проактивным использованием возможностей искусственного интеллекта. В Эрмитаже сообщили о появлении у музейной кошки по кличке Графиня шестерых котят. На свет появились 3 темных котика в полоску, 1 рыжевато-серебряный, а также по 1 рыжему и черному. Полноврожденных определить пока не удалось. В Эрмитаже предложили своим подписчикам и посетителям принять участие в процессе выбора кличек для котят. Через 2-3 месяца уже окрепших и привитых котят планируют передать в любящие семьи. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: Наше радио.
1: Наверное, журавли летают на Бали, а я все на мели, мне прет вот

0: «За сценой».
1: Ребята, всем привет! С вами Яна Лукьянова. Сегодня поговорим о театре и обсудим новый релиз группы «Капитан Макс». Театр Ермоловой завершает театральный сезон, но в этом июле вы еще успеете посмотреть знаковые постановки, друзья. Сегодня на сцене театра покажут пьесу «Сын» французского драматурга Флориана Зеллера. В главных ролях Константин Плотников, известный по роли Михаила Горшенева в сериале «Король и Шут», и Леон Кимстач, звезда сериала «Слово пацана». А 12 июля на сцене художественный руководитель театра Олег Меньшиков в спектакле «Оркестр мечты. Медь». Каждый номер программы – это театральная миниатюра, которую актеры воплощают под аккомпанемент музыкальных инструментов. Группа «Капитан Макс» выпустила новый трек «Кто-то». Это ремейк известной песни 2000-х, но в совершенно новом прочтении. Автор текста и музыки – Михаил Зуев, фронтмен группы «Иван Кайф». В работе над новой аранжировкой принял участие саунд-продюсер Дмитрий Емельянов.
2: Пилотом можешь ты не быть, летать научим все равно, но музыкантом быть обязан. Разные люди имеют свои предпочтения, мысли, невозможность достижений. Иногда это создает чувство тоски и нереализованности. Любовь, которая может быть неразделенной, либо цели, которые могут быть недостигнуты. Ну, человеческие эмоции – это сложно. Важное – это не откладывать на потом, не терять надежду и бороться, пытаться, стремиться, пробовать. И тогда все получится. Поэтому от винта

0: ru и в телеграм-канале «Наше подчеркивание ру». Мы же вновь отправимся за сцену в понедельник. Не скучайте.
1: За сценой. Наше радио.

0: Наша реклама.
1: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
2: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
3: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Россия будет продвигать инициативу о неразмещении первыми оружия в космосе, чтобы сохранить его свободным от любых видов вооружения. Об этом заявило Министерство иностранных дел по итогам тематического семинара на полях третьей сессии рабочей группы ООН открытого состава по предотвращению гонки вооружений в космосе. В медиа отметили важность представленного ранее Россией и Китаем проекта договора о предотвращении размещения оружия в космическом пространстве, применении силы или угрозы силы в отношении космических объектов. На Смоленской площади подчеркнули необходимость скорейшего начала переговоров по международному юридически обязывающему инструменту по предотвращению гонки вооружений в космосе. Силы противовоздушной обороны за несколько часов перехватили и уничтожили 144 украинских беспилотника над российскими регионами. Об этом вечером сообщило Министерство обороны. Атаки дронов пресечены над Московским регионом, в Краснодарском крае, над Крымом, акватории Черного моря, а также еще над территорией 7 областей. Посольство России намерено добиться расследования осквернения кладбища в Нидерландах. Этот вопрос держится под пристальным контролем, заявили ТАСС в представительстве. Неизвестные осквернили около 150 надгробий на Советском поле славы в общине Лёздан. Злоумышленники оставили надписи на надгробиях. В посольстве подчеркнули, что подобное злодеяние абсолютно недопустимо. Особую тревогу вызывает тот факт, что объектом нападения стало место, где покоятся представители разных народов бывшего Советского Союза, ставшие жертвами приспешников Гитлера, подчеркнули в представительстве. Дональд Трамп заявил, что оставил указание нанести по Ирану удар необычайной силы, если Тегеран реализует планы по его убийству. Как заявил президент США газете «Нью-Йорк-Пост», он давно находится в соответствующем списке Исламской Республики. Трамп утверждал, что Иран уже много лет стремится его убить. При этом, по его словам, недавние сообщения о том, что Израиль предупредил Вашингтон о новом заговоре против него, не соответствуют действительности. Сегодня же Трамп заявил, что США по просьбе Ирана согласились возобновить переговоры, однако перемирие завершено. В ночь на среду американские военные начали серию мощных ударов по Ирану в ответ на обстрелы с его стороны коммерческих судов в Ормузском проливе. Ведущие звукозаписывающие компании добиваются маркировки песен на стриминговых платформах, которые созданы с помощью искусственного интеллекта. Делается это в интересах прозрачности творчества, сообщила Wall Street Journal. Коалиция во главе с Американской ассоциацией звукозаписывающих компаний и Международной федерацией фонографической индустрии предлагает маркировать композиции двумя отдельными тегами. Один будет обозначать треки, которые полностью сгенерированы ИИ на основе подсказок или в которых ведущий вокал или ключевые инструментальные партии созданы нейросетями. Другая метка должна определять треки, созданные в основном людьми, но с использованием ИИ для некоторых элементов. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.
2: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

зале все танцуют, и моя подруга в такт.

холодное море молчит.

Девушка по городу шагает босиком. Девушке дорогу уступает светофор. Сверху улыбается воздушный постовой. Девушка в ответ ему кивает головой. А где-нибудь за городом идет весенний лед. Девушке

Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.